0: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за июнь 2009 года. Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергесена Альта, постфах 1134-49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту», основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Мария Хекель, Лина Дерксен,
2: Катерина Гертель,
3: Нелли Ширлинг,
4: Екатерина Гертель,
5: Хелена Зудерман.

а сердце искало истину. Я казах, бывший коммунист со стажем 23 года. Имею 3 высших образования – педагог, химик, биолог, историк, партийный работник. Работал в советских партийных органах, дошел до секретаря райкома партии. Последний раз учился в Москве, закончил при Кремле высшую партийную школу. Я бывший атеист и безбожник, а ныне евангельский христианин. Сколько себя помню, я никак не мог понять, откуда все это прекрасное творение – луна и звезды, птицы, люди. Как оно все образовалось? В этом пытался разобраться в средней школе, но безуспешно. А когда поступил на биологический факультет института, то по окончании его еще больше заблудился. Теория Чарльза Дарвина – это только теория. Я понимал, здесь что-то не так. Ну что? Я думал, что перемен в нашем обществе можно достичь с помощью науки, а общество сможет продвинуть науку. Однако, получив второе высшее образование – история, я еще больше заблудился. Понял, что и здесь истины нет. В университете на общественном факультете было очень много предметов – история, политэкономия, научный коммунизм, марксистско-ленинская философия, научная этика и эстетика. На сегодняшний день многие предметы убрали, они стали ненужными. Если бы это была истина, то она была бы и сегодня, и завтра. Затем учеба в Москве в партийной школе. Я думала, что нужно сделать во всех странах коммунизм, и тогда коммунистическая партия, возглавив все, достигнет своей высшей цели. В 1991 году, работая уже в райкомой партии, мы собрались провести пленум райкома, но получили указание из обкома не проводить пленум. Мы все испугались, думая о том, что, наверное, будет война. Это ЧП отменить пленум. Нас вызвали в областной комитет партии, собрали в большом зале всех руководителей районов, областей и сказали такую речь. Так, товарищи, с сегодняшнего дня коммунистическая партия Советского Союза не существует. Как не существует? А где же она? А куда мы? А куда хотите? А пленум? Какой пленум, если нет коммунистов? Получается, что образование, полученное в высшей партийной школе, где нас обучали быть хорошими коммунистами, никому не нужно. Партия развалилась в течение одного дня без единого выстрела. Первым Коринфянам 3:20 написано: «Господь знает умствование мудрецов, но они суетны». Это как раз касается меня. Теперь я понял, что в коммунистической системе тоже нет истины. А где же она? Мой дед был мулой, и я решил глубоко изучить Коран от и до, но почувствовал себя еще глупее. Где тут начало, где середина, где конец? В отчаянии я посетил в Алмате мусульманского имама. Он сказал: «Где-то через месяц у меня выйдет статья «Послание к казахам». Там прочитаешь. Но раз ты уже приехал, я тебе скажу. Ты разве не читал в Коране? Обращайтесь к Священному Писанию». «Читал. А ты обращался?» «Нет». «Так вот, ты обратись. Там так и написано. Обращайтесь к Тора и к Инжил. Тора – Ветхий Завет, Инжил – Новый Завет. Короче, обращайтесь к Библии. Это мне заявляет не кто-нибудь, а глава казахской мусульманской мечети имам. И я начал читать Библию. Когда прочел, мне казалось, что она была написана за один день. Такая она точная, в ней написано о том, что я искал всю жизнь. Здесь, конечно, где начало, где конец, то кто мы такие и откуда все. Когда я читал Библию, то я думал, где же я был раньше? Библия писалась на протяжении 1500 лет разными людьми. Писатели не знали друг друга. Всю Библию написали более 40 авторов,
будто это был один человек. Как это так? Я много литературы перечитал о достоверности Библии, и когда я понял, что это единственная книга в мире, автором которой является Бог, Христос, Дух Святой, я упал на пол и долго молился. Долго не мог прийти в себя от мысли, что прожил 50 лет и только теперь нашел истину, нашел Бога. У меня была жажда найти христиан, которые живут по Слову Божьему. И я пошел в церковь, в православную. Слушал батюшку на старославянском языке, кругом иконы, свечи. Я обратился к служителю. «Батюшка, а почему обо всем этом не написано в Библии?» Он мне ответил: «Ты больше не приходи, иначе я предам тебе анафеме». Перестал я туда ходить. В поисках библейских христиан пошел в католическую церковь. А там все служение построено на обращение к молитве к Марии, Матери Иисуса Христа. Я спросил священника: «А почему в Библии этого нет, что надо молиться Матери Иисуса Христа?» Он мне ответил, что это написано в катехизисе. Но катехизис писал не Бог. Я сказал, что хочу найти христиан, которые живут только по Библии, и ушел оттуда. Потом пошел к харизматам. А там на сцене женщина в мини-юбке бегала по сцене и кричала, и танцевала, так что до рок-н-ролла недалеко. Я ушел и от них, почти как в сказке про Колобка. У христиан другого толка я пробыл около года. Они делают упор на пророчество одной женщины, и в связи с этими пророчествами они выбрасывают многие главы из Библии. Сравнивая с Библией пророчество этой женщины, мы с братом нашли около 40 учений, не имеющих места в Священном Писании. Мы написали письмо в Москву профессору А., тогда главному наставнику этого течения. Нас 8 человек вышло тогда из этого течения, и не знаем, куда дальше идти, где искать христиан, живущих по Библии. Где же они спрятались? Тогда я вспомнил один момент. После окончания первого института я был направлен в одну деревенскую школу директором. Это было в декабре. Кочегары пьянствовали и заморозили и клуб, и контору, и школу. Нас вызвали на бюро райкома партии. Всем, кроме меня, я только начал работать, дали по выговору. Тогда мы выходили из кабинета, первый секретарь сказал нам: «Что вы не можете в своей деревне найти пару баптистов и поставить на кочегарку?» Я тогда удивился, почему он мне сказал, есть ли у вас в деревне пару хороших коммунистов. По дороге домой директор совхоза спросил парторга: «Есть ли у нас в деревне баптисты?» Парторг говорит: «Знаю одного верующего». Поехали к нему уже ночью и спросили: «Ты баптист?» «Баптист». Тогда директор говорит ему: «Я тебе дам 3 оклада. Пойдешь? Будешь работать в кочегарке?» Он согласился работать с братом, тоже верующим. И в селе Чигириновке больше никогда не было проблем с отоплением. Кочегарку никто не проверял, в ней было чистенько, как в квартире. Осенью, зимой и весной у нас были горячие батареи и очень тепло. Вспомнив эту историю, я решил искать баптистов. Оказалось, из окна моей квартиры была видна крыша дома молитвы баптистов. Тогда я попал к баптистам, но уже очень критически слушал, что они говорили. У меня всегда была общая тетрадь и ручка, чтобы записывать, что говорит проповедник. А вечерами я сравнивал написанное с Библией. Когда в доме молитвы думали, что я из КГБ, потому что я писал и смотрел по сторонам. А по сторонам я смотрел, чтобы увидеть, есть ли у них любовь к слову. Я хотел придраться к ним, но так и не нашел за что. И понял, что наконец нашел тех, кто живет по Библии. Здесь я принял водное крещение. После меня покаялась и приняла крещение моя жена. Мы стали членами церкви евангельских христиан-баптистов. Ну а после случилось то,
что случается со многими христианами. Мы стали отверженными. Вначале уволили мою жену, которая проработала в университете 25 лет, потом выгнали и меня. У нас не было работы и не было хлеба на столе. Один столяр, мой брат во Христе Иван Гартман, взял меня к себе подметать стружки. На второй день работы в столярку вошли три человека – брат Николай, его жена Вера, а третьего я не знал. Вера спросила меня: «Анвар Айташевич, вы что здесь делаете?» «Подметаю, а если мне Христос скажет идти и подметать улицу Ленина, я пойду и буду ее подметать». А вот третий подошел ко мне и спросил: «Поедешь со мной на Кавказ проповедовать в школе? Я там директор школы». Я ему ответил: «Тебя уволят, потом меня уволят». «Меня не уволят, у нас христианская средняя школа с библейским уклоном». Я согласился и преподаю в этой школе химию, биологию, физику, историю. Потом приехала моя жена, она преподает русский язык и литературу. Наступило прекрасное время в моей христианской жизни давать детям знания во свете Библии. Анвар Османов. Свидетельство Османова Анвара дано в сокращении. Полное свидетельство записано на диске, который вы можете заказать у нас. Евангелиум де Реттунг Миссион. Лимбахер Штрассе, 38-66-839 Шмельц. Телефон 06-887-88-95-79. Свидетельства людей, ставших последователями Христа, помогут сделать правильный выбор и вам. Вальдемар Бош.

Струны души. Еще не было слов. Читаю нашу газету, которую люблю и много лет уже получаю. Читаю разные свидетельства и каждый раз удивляюсь, как чудесно и по-разному Господь находит нас, грешных. Вот читала в газете за январь, как сестра Эльвира молилась детской молитвой. Хотела бы рассказать, что я тоже уже была взрослой, и на меня часто находил страх, особенно ночью. Боялась идти спать. Стала молиться детской молитвой. Даже не помню, кто и когда научил меня. С 8 лет жила у чужих людей. Мама вернулась из трудармии, когда мне было уже 13-14 лет. Когда приходит беда, тогда человек начинает искать Бога. Так было и со мной. Молилась. Я маленькая девочка, хотя мне было уже 16-17 лет. Господь слышал мою детскую молитву и давал мир в сердце. Еще читала другое свидетельство. И Дух Святой побудил меня. Ты ведь тоже можешь засвидетельствовать о своем покаянии. А сама думаю, я же такая малограмотная. Будут смеяться, не поверят, не поймут. Но это так все было на самом деле. В нашем селе Сулуколь Кустанайской области, где мы жили, не было верующих. Да и вообще, можно сказать, духовно все было мертво. Когда первый раз приехал верующий брат с Аманкарагая и, выйдя из автобуса, спросил, «Есть ли верующие в вашем поселке?» Ему ответили, «Да, там, в конце поселка, живет тетя Ирма Грунтман». Он нашел эту тетю Ирму. Это была моя свекровь. Была ли она верующей? К тому времени она просто была очень религиозна. Вдова воспитывала одна 5 своих детей и 2 племянников. Все знали ее как очень добрую женщину. Она умела хорошо готовить, ее звали петь, когда кто-то умрет, любила всем помогать, и все ее любили. Так начали собираться в ее земляночке, которую она сама с детьми выстроила из пластов. И в этой землянке зажегся живой огонек веры. Бог благословлял, сеялось семя и возрастало. Начались покаяния. Первой покаялась сама тетя Ирма, потом ее сын Альберт, его жена. И меня не прошел Господь. Это было в субботу, 27 августа 1956 года. Была я уже замужем. 22 года было мне. Помню хорошо, что была проповедь о том, как Дух Святой действует. Его не видать, но Он делает свою работу. Был пример. Это как электротоком. Его не видно, а когда включишь, то загорается свет. Так работал Дух Святой и во мне. И вот вдруг мой взгляд упал на окно. На окне стоял большой красивый цветок. Герань бордового цвета. Вижу, кто-то заглядывает в окно, очень страшный, с большим рогом. Промелькнула мысль, что это комсомольцы переоделись. Тогда преследовали верующих. Смотрю в боковое окно, вижу то же самое. Сидели еще верующие сестры, и я обратилась к одной из них. «Лиза, посмотри, кто-то в окно смотрит. Она ничего не видит». Я говорю ей, «Ну как ты не видишь?» Она действительно не могла видеть. Это меня пугал и не хотел отпустить тот, который хочет погубить душу. Я сидела около двери, и вдруг внутренний голос во мне говорит, «Ты сидишь возле дверей. Тебя первую комсомольцы возьмут». А я подумала, «Хоть и заберут, но сегодня я должна покаяться». Дух Божий сильно работал во мне. Я уже не могла дождаться,
пока брат закончит говорить. Уже почти не слышала, что он говорил. Как только преклонили колени в молитве, я первая смогла открыть уста, громко, со слезами сказать только: «Господи, прости меня!» Больше ничего не помню, только почувствовала, какой тяжелый камень свалился с моей души. Стало так легко, так радостно, нельзя передать. Эту радость ее должен каждый сам пережить и почувствовать. Душа моя ликовала. Кончилось собрание, меня никто никуда не забрал. Слава Господу, что победа была его. Тут же после собрания некоторые люди зашли к моей маме и сообщили ей новость. «Твоя Валя перешла в баптисты. Ты знаешь, она даже не сумела помолиться, только ревела». «Да, я не умела молиться. Это были всего два слова, но они свалили огромный камень с моей души. А я, по правде сказать, даже не знала, что это за слово «баптист». Утром, когда пошла к маме, было мое первое испытание. Многое пришлось выслушать, но я была счастливая, готова была обнять весь мир. С мамой стало будто бы чуть легче говорить. Какая у меня была вера, если я даже не знала молитву «Отче наш». Потом вызывал парторг, уговаривал, что я такая молодая, красивая, только начинаю жить, и запуталась в такую веру, в баптисты. Верю в Бога, которого нет. Много говорил и уговаривал, но все эти его слова не стоят того, что подарил мне мой Бог. И Господь был на моей стороне, помог устоять, хотя я еще была очень слабенькая духовно, и не было слов, что отвечать, только могла сказать: «Бог любит меня и спас меня». На другие вопросы не отвечала, больше молчала, мысленно в себе повторяла: «Боже, дай силы устоять». В августе 1958 года приняла святое водное крещение, которое преподал брат Оскар Граф. В Кушмурун ездило нас тогда 5 человек. Я очень люблю свою общину. Теперь вся моя надежда на Господа. Молюсь, чтобы все мои дети и внуки пришли к Иисусу, пока еще время благодатное и двери спасения открыты. Мне 74 года. Бог подарил мне 11 детей, 30 внуков и пока 5 правнуков. Ожидается 6-й. Из детей пока только 2 с Господом. Но верю, что мои молитвы Господь услышит. Молитвы матери не тщетны. Валентина Грунт.

Что есть жизнь? Когда уже прожита большая жизнь, часто приходится вспоминать родителей, которые научили нас молиться. Их давно уже нет, отдыхают и ждут нас. Что такое наша жизнь? Пар появился и исчез. 14 апреля умер наш и ваш дорогой друг Николай Васильевич Колодочка. Церковь, благодать, где он был членом церкви, похоронили его по-христиански. Он был большим тружеником на Ниве Господней, имел большой музыкальный талант. В 2004 году мы с мужем отмечали 50 лет нашей совместной жизни. Наши дети и внуки спели нам песню «Золотая свадьба». Музыку написал Николай Васильевич Колодочка. С тех пор мы познакомились с Германией. Спасибо за газеты. Их прочитали десятки верующих. Пока, слава Богу, мы еще вдвоем. В августе будет 55 лет, если доживем. В мои 84 года я могу и писать, и читать. Беру еще книги в нашей библиотеке. И за это благодарю моего Господа. Это Его милость. Вся наша семья, 17 человек, служит Господу. Не нуждаемся, пенсии нам хватает. Большой привет всем сотрудникам на Ниве Божьей. Фёдор и Лидия Грудко, Украина.

Ноющее многих, что милости твоей не заслужил, пока в разряд несчастных и убогих я сам себя в душе не записал и в нищете своей не расписался. Но ты всегда лишь гибнущих спасал, а к гордым никогда не прикасался. И посему, кто знает нищету, кто страждет и кто ищет врачевание, того ты привлекаешь ко кресту благословенным голосом призвания. Андрей Смехов. Тюрьма. Мордовия. Россия.

не оставляй, не оставляй, не стало слез, не стало жалости и боли. Я на кресте своем, Христос, и не осталось во мне воли. Не оставляй, виновна я, и снисхожденье недостойно, а в сердце страх томит пустое, и не заплачет дочь твоя. Не оставляй, пошли покой и всепрощенье, и участие, ты от потерь меня укрой, вселяя снова в сердце счастье. Не оставляй, не осуди, прими, как есть меня такою, своей всесильною рукою меня до неба доведи. Любовь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами», мы радовались. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Сердечно приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы рады, что вы настроили ваши приемники на нашу волну. Искренне желаем вам прислушивания передачи «Евангельские истины. Благословения от Бога». В этих программах мы говорим о Боге, о вечности, о смысле жизни и о том, как можно стать христианином.

0: Ученый Ламберт Дольфин написал свидетельство о своем пути к Богу. Между прочим, он сказал, привожу выдержку.
1: «Однажды один из моих верующих приятелей пригласил меня пойти с ним в церковь. Не желая огорчить друга и рассчитывая услышать хорошую игру на органе, я согласился, сохранив, однако, предвзятое отношение к проповеди. К своему величайшему изумлению я услышал из уст проповедника не только текст из Библии, но и объяснение в простых и доходчивых выражениях. Следует сказать, что я всегда считал себя человеком совсем не общительным и ко всему восприимчивым. Теперь же мне стало ясно, что я до сих пор не читал Библию так, как надо, и совсем не пытался разобраться в том, что там написано. Не находя в Священном Писании готового ответа на все вопросы, я в то же время не пытался сознательно разобраться в поучениях Христа».
0: Ученый Дольфин высказал здесь проблему, которую можно очень часто встретить. Многие люди имеют трудность верить истинам Библии, потому что подходят к ней с предвзятым мнением, не пытаясь вникнуть и понять смысл написанного, и поэтому не находят ответы на свои вопросы. Иисус Христос сказал:
1: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне».
0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу, озаглавленную вопросом «Верить слепо или сознательно?». Но перед тем, как Иван Питерс будет говорить на эту тему, прозвучит песня «Слушай, народ, голос сознания».
2: Слушай, народ, голос сознания, он говорит, что

Тему моей сегодняшней беседы, дорогие радиослушатели, я нашел в письме, которое мы получили из Харьковской области. Вопросы, волнующие его автора, очень актуальны. И я думаю, что многие имеют подобные мысли. Поэтому я хочу сначала прочитать некоторые цитаты из этого письма. «Я давно интересуюсь христианством», — пишет его автор. «Прочел немало книг по этой теме и с большим интересом слушаю ваши передачи. С тех пор немало прошло времени, и к большому счастью мне удалось достать Библию. Поэтому, как вы понимаете, появилось немало вопросов. Во-первых, я хотел бы узнать, как можно объяснить сильнейшие противоречия, встречающиеся в Библии. О том, что таких противоречий много, думаю, вам известно не хуже, чем мне. Например, это два различные родословные Иисуса Христа, приведенные в Евангелиях от Матфея и Луки. Как в самом деле Христос может иметь два разные родословные? Но это только один пример. Хотелось бы услышать, точнее прочитать, объяснение противоречий, встречающихся в Библии. Я вполне допускаю, что противоречия эти, возможно, только кажущиеся, но атеистическая литература настаивает именно на этом. Я же пока уверовать не могу по той причине, что ясно вижу противоречивость и нелогичность Писания. Свои убеждения не считаю истиной в последней инстанции и всегда готов выслушать серьезные доводы в пользу Библии и в защиту христианства. К ним обязательно прислушаюсь. Во-первых, я лично должен сказать, что сам очень рад был этому письму. Знаете, подготавливая беседы и проповеди для радиопередач, я постоянно спрашиваю себя, интересует ли твоих слушателей то, о чем ты собираешься говорить? Какие вопросы волнуют людей именно в настоящее время? Да и многие другие мысли. Поэтому такое конкретное письмо является хорошим ответом и вносом в наше дело. Читая выше приведенные мысли слушателя, меня лично больше всего тронули слова «Я же пока уверовать не могу, по той причине, что ясно вижу противоречивость и нелогичность Писания». Сегодня я немного коснусь вопроса о противоречивости Библии, но в первую очередь хочу сказать несколько слов относительно христианской веры. «Я же пока уверовать не могу», — пишет автор вышеприведенного письма. Нас часто, особенно атеисты, обвиняют в том, что мы верим неизвестному. Наша вера слепая. Для того, чтобы стать христианином, говорят они, мы должны игнорировать разум или совершаем духовное самоубийство. Но так ли это? Я лично о себе должен сказать, что могу принимать к сердцу только то, что постигает мой разум. Знаете, Бог никогда не требует от человека слепой веры. Он есть Создатель как нашего сердца, так и нашего разума. И было бы парадоксально думать, что Бог дал человеку разум для того, чтобы тот отложил его в сторону. Наоборот. Бог хочет, чтобы мои чувства были в гармонии с моим разумом. Иначе я не найду себе покоя. И в Библии мы имеем много подтверждений именно этому. Из-за кратости времени, однако, я хочу привести здесь только одно место. В 22 главе Евангелия от Матфея мы читаем о том, как различные религиозные и политические группы людей хотели уловить Иисуса на словах и задавали ему компрометирующие вопросы. И вот, начиная с 34 стиха этой 22 главы Евангелия от Матфея, мы читаем о том, как фарисеи обратились ко Христу с вопросом. «Фарисеи, услышавши, что Он, то есть Христос, привел саддукеев, а это тоже одна религиозная группа евреев, привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая Иисуса, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему,
«Возлюби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим». Эту заповедь, дорогие слушатели, дал людям сам Бог. И в ней мы видим, что Бог уже в самом начале, когда предложил людям свои законы, говорит о гармонии между сердцем, душой и разумом. Возлюбить Господа Бога, то есть верить в Него, здравый человек может только тогда, когда он сердцем, душой и разумом удостоверяется в существовании Бога. Сам Бог позаботился о том, чтобы мы имели достаточно доказательств и свидетельств о Нем и Его делах. Все, что записано в Библии, написано свидетелями и очевидцами того времени и тех происшествий. Да, более того, Бог сам вдохновлял писателей, чтобы они в точности записывали все, что важно. Так в 21 стихе 1 главы 2 послания Петра мы, например, читаем: «Ибо никогда пророчество не было изрекаемо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И апостол Павел в своем втором послании к Тимофею в 16 стихе 3 главы пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Это говорит о том, что сам Бог сверхъестественным образом как бы ввел перо писателей, чтобы они правильно и безошибочно передали последующим поколениям истины Божьи. Поэтому, когда апостолы или сам Иисус Христос призывали людей к вере, то речь шла не о слепой вере, а о вере, если так можно выразиться, интеллигентной, о уверенности в том, что предмет веры действительно существует. Апостол Павел, сам ученый того времени, говорит о своей вере во втором послании к Тимофею, в 12 стихе 1 главы: «Ибо я знаю, в кого уверовал». А в 31 и 32 стихах 8 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова Иисуса Христа уверовавшим в Него людям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит здесь о познании истины, а истина ведь познается разумом. И эта истина делает человека свободным. Видите, это именно стоит вразрез с утверждением атеизма, что вера якобы порабощает человека. Наоборот, сознательная вера делает человека действительно свободным. А свобода эта заключается в том, что верующий сознает, что есть еще многое, чего он до сих пор не знал. Ведь мы всю нашу жизнь узнаем и познаем все больше и больше. Кто из нас может утверждать о себе, что знает уже все? Сколько загадочного и неизвестного окружает нас повсюду, и мы верим каждому новому познанию. Так и христианская вера опирается на факты. Это вера познания. И хоть во многом вера христианина простирается за пределы возможностей человеческого разума, она никогда не противоречит способностям человеческого мышления. Так мы можем сказать, что вера – это внутренняя уверенность человека, основанная на существующих фактах. Один классический пример скептика мы находим в Фоме. Он был одним из учеников Иисуса Христа. Он видел многие чудеса и дела Господа. Присутствовал при исцелении больных. Знал Иисуса лучше многих других, потому что был вместе с Ним более 3 лет в близком общении. Но, услышав о воскресении Христа из мертвых, он говорит: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки Мои в ребра Его, не поверю». Об этом мы читаем в 20 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 24 стиха. И вот, судя с человеческой точки зрения,
мы бы списали этого ученика Фому, особенно многие христиане. Он не пригоден для веры. Если ты, Фома, не веришь твоим друзьям, которые говорят тебе о том, что Христос воскрес, то ты не христианин. Как можешь ты сомневаться? Однако сам Иисус в этом случае поступает не так. Он не произносит ни малейшего упрека в адрес неверующего, сомневающегося ученика. Наоборот, Иисус не хочет слепой веры и при встрече с Фомой после своего воскресения предлагает ему убедиться в том, что он слышал от других и что теперь видит своими глазами. В 27 стихе 20 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова Иисуса Фоме. «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руки твои и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Да, дорогие, Иисус Христос хочет, чтобы мы верили в Него сердцем, душой и разумом. Очевидцы передали нам подробности Его жизни и деятельности. И если мы поверим этим повествованиям, то и нам относятся слова Христа, которые Он сказал Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». До сегодняшнего дня мы можем слышать проповеди и свидетельства от людей, верующих в то, что говорит нам Бог в Своем Слове, в Библии. И это слышание производит веру. В 17 стихе 10 главы своего послания к римлянам апостол Павел говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Из поколения в поколение истинное христианство несло весть о Господе этому миру, и многие уверовали в Бога по их словам. Но эти их слова были не продуктами собственной фантазии или собственных представлений. Они проповедовали Слово Божие. И естественно поэтому, что со стороны врагов христианства предпринимается все, стоящее в их распоряжении, чтобы сеять в людях сомнения по отношению к Слову Божию. Библия ясно учит, что такие люди стоят под влиянием самого большого лжеца, врага Божия и человеческой души, дьявола. Он, говорит Библия, лжец от начала и отец лжи. Так его называет сам Иисус Христос в 44 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус обвиняет духовенство того времени в лицемерии и в том, что они соблазняют, эксплуатируют и обманывают народ. Им Иисус говорит: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Разными методами и атеисты стараются опровергнуть учение Библии. Один из этих методов тот, что они указывают на мнимые противоречия в тексте Библии. Я называю их мнимыми, потому что сам лично убежден в том, что таких противоречий не существует. Знаете, иногда бывает даже смешно слушать аргументацию атеистов. Служа, например, в армии, в нашей воинской части был офицер, капитан. Он выступил однажды в роте с лекцией и совершенно серьезно ставил под сомнение описание Рождества Христова. Главный аргумент, на который он опирался в своем усердии, был тот, что якобы в то время, в которое мы празднуем Рождество, пастухи ведь не могли пасти стада на улице из-за того, что в это время ведь мороз и снег, а в Библии сказано, что они сидели у костра под открытым небом.
Вероятно, этот капитан верил скорее автору так называемой забавной Библии Лео Такселя, чем повествованием Слова Божия. Ведь в нормальном случае следует предполагать, что капитан армии – образованный человек. А ведь каждому ученику известно, по крайней мере, из уроков географии, что в Палестине никогда не бывает снега и мороза. Конечно, это исключение. Мы люди все разные, и каждый имеет свои слабости. Я тоже не без них. Но есть и многие другие аргументы, которыми атеисты пользуются в своей борьбе против верующих. Один из них мы читали в письме слушателя в начале этой беседы. Он касается родословных Иисуса Христа. И автор спрашивает, как один человек может иметь два родословных? Ответ на это в действительности очень простой. Каждый человек ведь имеет двух родителей, то есть мать и отца. В то время как евангелист Матфей приводит родословие со стороны предков Марии, матери Иисуса, то Лука пишет о родословии Иосифа, мужа Марии. Хоть, конечно, он не был плотским отцом Иисуса, Бог избрал именно его для того, чтобы поручить Иисуса в его попечение. Читая оба родословия, мы видим одну параллель. Оба они свидетельствуют о том, что Иисус родился от потомков Давида, как об этом говорили пророки уже за тысячелетия до Рождества. Наиболее серьезными могут быть те примеры, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми, потому что определенное место Библии было неправильно переведено из древних рукописей. Так, например, мы в истории искусства часто встречаем картины, на которых художники изображали Моисея с рогами на голове. Позже при археологических раскопках были найдены многие рукописи, в которых тоже древнееврейское слово, которое в Библии в то время было переведено словом «рога», в действительности означало «свет» или «сияние». Так что, когда Моисей сошел с горы с заповедями Господними, то он не имел рога на голове, но лицо его сияло. Так что ему пришлось покрыться одеялом, чтобы не ослеплять окружающих людей. Дорогие радиослушатели, мы могли бы часами продолжать эту аргументацию, но, к сожалению, наше время в этой передаче заканчивается. Я был бы вам очень благодарен, если вы написали бы нам ваши конкретные возражения, сомнения или вопросы. Тогда мы сможем и в деталях о них поговорить. Но на одно я хочу еще сегодня указать. Все эти вопросы вы можете откровенно и свободно принести и к Господу. Он не осудит и никого не упрекнет за откровенность. Он знает наши сердца и наши мысли. Поэтому Он хочет ответить и лично вам на ваши вопросы. Скажите Ему обо всем, что у вас на сердце или уме. Его слова верны и для вас. «Приходящего ко мне не изгоню вон».

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Анд». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Первое путешествие Иисуса в Иерусалим. Евангелие от Иоанна с 2 главы 13 стиха до 4 главы 54 стиха. Тема: что означает истинное поклонение? Первое. Очищение храма. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 до 22 стиха.
2: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 13 по 17. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики монет. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
1: Иисус пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, на который сотни тысяч людей собирались в святом городе для жертвоприношения. Они верили, что благодаря пасхальному агнцу гнев Божий минует их. Без пролития крови не бывает прощения, и чтобы поклоняться Богу, нужно примириться с Ним. Поэтому Иисус принял крещение за людей в водах Иордана и возложил на свои плечи грех мира. В глубине души Он знал, что Ему надлежит понести на себе Божий гнев, ибо Он – Агнец Божий. Войдя в святой город, Иисус первым делом направился к храму. Величие храма не произвело на Него впечатления. Он думал лишь о примирении и спасении всех людей. Но, как ни странно, вместо тихого, мирного поклонения Господь увидел в храме совсем иную картину. Повсюду слышались крики продавцов, доносилось мычание коров и блеяние овец, завезенных сюда для заклания на Пасху. Пыль стояла столбом. Миновщики зазывали приезжих паломников, предлагая им местную валюту. Весь этот галдеж и торговый шум в храме Божьем явно свидетельствовал и о том, что народ желал достичь праведности денежными пожертвованиями и жертвоприношениями. Ослепленные своим неведением, паломники не видели святости Господа и Его необъятной любви. Они не осознавали своей беспомощности перед Богом и все еще надеялись обрести спасение добрыми делами. Это вызвало в Иисусе святой гнев. В ревностном стремлении к истинному поклонению Он поверг обожествляемые людьми деньги в земную пыль. Не сказано, что Иисус поднял руку на какого-либо человека. Бич в его руках служил лишь символом Божьего гнева, изливаемого на всех, кто не сокрушился перед его славой. Никакая набожность во всем мире не угодна святому Богу. Он хочет от нас лишь сокрушенного и преданного ему сердца. Иисус страдал от того, что люди так недоверчивы к святому Богу, так поверхностны в поклонении, нерадивы и невежественны. Тьма овладела их сердцами и умами, хотя уже 13 веков тому назад им был дан Божий закон. В сердце Иисуса воспламенился святой гнев. Святая ревность побудила его очистить центр духовной жизни, ведь Иисус знал, что каково ядро, такова и оболочка, какие у народа лидеры, таков и простой люд. Иисус желал видеть в людях веру, а не религию, и хотел направить их сердца к истинному богопочитанию.

0: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 18 по 22. На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которую сказал Иисус.
1: То, что произошло в храме при его очищении, и крики продавцов не смогли остаться незамеченными. К Иисусу поспешили священники и начали расспрашивать его: «Кто дал тебе власть так поступать? Кто послал тебя? Дай нам ясное подтверждение твоей власти». Они не возражали против очищения храма, поскольку видели в действиях Иисуса необычный божественный гнев, святую ревность по чести Божией, по Божьему дому и страстное желание вернуть народу дух истинного поклонения. И все же священникам хотелось узнать, из каких побуждений, какой силой и по какой причине действовал Иисус. Они враждебно отнеслись к тому, что он пытался произвести перемены в храме сам, не спросив разрешения у них. К тому же Иисус задел их интересы, ибо они искали и собственной выгоды в поклонении. И им было приятнее видеть шумные толпы народа в храме, власть мамона, а не тихие молитвы перед лицом Божьим. Проницая будущее, Иисус предвидел, как этот величественный храм будет разрушен из-за того, что поклонение в нем только видимое, а верующие невежественны. Чтобы спастись, народ должен не просто зачитывать отрывки Священного Писания или совершать какие-то ритуалы поклонения, но сокрушить свое лицемерие и измениться в сердце. Именно так человек получает истинное спасение от Бога. Это спасение воплотилось и обитало среди них, иудеев, ибо настоящий храм есть сам Иисус, и в скинии его тела пребывал Бог. Потому Иисус сказал: «Разрушьте храм сей, убейте мое тело, ведь моя ревность по Боге невыносима для вас». И действительно, однажды вы разрушите этот истинный храм. «Впрочем, я и в три дня воздвигну его», — возгласил Иисус. «Я восстану из гроба. Правда, вы меня умертвите, но я жив, потому что я есть жизнь и Бог во плоти. Даже если я умру, вы не сможете умертвить меня». Так Иисус, отвечая на вопросы священников, говорил о своем воскресении, утверждая свою власть и неизменность. И поныне воскресение Христово является величайшим из его чудес. Представители первосвященника не поняли эту притчу и, посмотрев на мраморные колонны и позолоченные карнизы, заключили, что Иисус похулил Божий храм, на строительство которого царю Ироду потребовалось 46 лет. Они говорили с Иисусом о камнях, он же подразумевал свое тело. Этот разговор, происшедший еще в самом начале служения Иисуса, позже был использован против него на суде Иудейского совета в искаженном изложении лжесвидетелей. Очевидно, народ Ветхого Завета в своем большинстве не смог понять поклонение в духе и истине, о котором говорил Христос. Даже ученики Христа долго не могли постичь глубину смысла живой веры. Только после смерти и воскресения Иисуса они поняли, что Сын Божий искупил наши грехи и воскрес из мертвых, что Он устрояет и объединяет нас в духовном храме, подобно живым камням. Дух Святой просветил учеников, и они восприняли смысл слов Иисуса в свете древних писаний. Тогда ученики укрепились в вере и сами стали храмом святого Бога. Молитва. О Господь Иисус, Ты истинная скиния, ибо в Тебе грешники встречаются со святым Богом. Научи нас сокрушенно каяться и поклоняться, исполняясь всей Твоей полнотой, чтобы мы все стали храмом Твоего Святого Духа и непрестанно славили Отца. Вопрос 25. Почему Иисус прежде всего пошел в храм и изгнал оттуда торговцев?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Свидетельство. Муж взорвал меня гранатой. Я хочу рассказать, как Господь чудно нашел меня в этом мире, спас и возродил к новой жизни во Христе Иисусе. Мое детство и юность были светлыми, радостными, безоблачными. Но когда я вышла замуж, жизнь моя стала не только безрадостной, но и невыносимо тяжелой. И тогда я впервые начала искать Бога, не зная, насколько близок Он был ко мне. Я часто становилась на колени и молилась: «Господи, если Ты есть, помоги мне, я не хочу и не могу больше так жить». После таких молитв мне становилось легче на душе. Тогда я еще не понимала, не знала, что Он слышит меня и что у Него есть для меня свой план спасения. Шло время. У нас родились два сына. И я все в себе подавляла, старалась думать только о них. Но душа моя терзалась, не находя покоя в этом мире. Сердце хотело любить, быть свободным, радоваться. Но жизнь была невыносима. Побои, бесконечные визиты друзей мужа, наркоманов, которые варили свое зелье на глазах у детей и кололись, приводя меня в ужас. Охватывало отчаяние. Все, больше не могу. Много раз хотела покончить с собой. И лишь безграничная любовь к детям удерживала меня от этого рокового шага. Да и какой-то внутренний голос говорил мне: «Ты не имеешь права обрекать детей на страдания». И я снова плакала и взывала: «Господи, как же мне вынести все это? Помоги!» И Господь помог мне. Он положил конец этой страшной, бессмысленной жизни. 16 сентября 1996 года случилась трагедия. Муж, находясь в наркотическом состоянии, встретил меня, когда я шла на работу. В это время я жила у мамы. Достал две гранаты и сказал: «Одна для тебя, другая для меня. Ты пойдешь со мной». Ноги сами понесли меня к реке. Дальше я ничего не помню. По рассказам людей, был страшный взрыв. Меня вместе с водой и грязью подбросило высоко вверх и кинуло на берег. Муж решил, что я мертва, и подорвал себя второй гранатой. Нас положили рядом на берегу. Находясь в шоковом состоянии, мы смотрели друг на друга. Я до сих пор не могу забыть его глаза. Из них лились слезы. Казалось, что они выходили наружу, терзаясь безумным страхом. Я же из последних сил взывала к Богу: «Господи, спаси меня! Я не хочу умирать! Я верю, что Ты сохранишь мне жизнь ради моих деток!» И вдруг меня охватило необыкновенное чувство. Мне стало так легко, так хорошо на душе. Мир и покой наполнили меня. Казалось, небо можно достать рукой. Сердце мое успокоилось и наполнилось любовью. Я посмотрела на умирающего мужа и все простила ему. 9 дней шла борьба за мою жизнь в реанимации. Я потеряла правую руку и левую ногу. Раны в груди, срезано плечо, 2 осколка в голове, множество рваных ран и осколков во всем теле, большая потеря крови — все это не оставляло ни малейшей надежды на жизнь. Врачи посоветовали родным готовиться к похоронам. И лишь один молоденький врач, глядя на моих плачущих в коридоре деток, которые просили каждого проходящего мимо врача: «Спасите нашу маму!», решил взяться за мое лечение. Впоследствии он сам говорил, что не надеялся на успех, но желание помочь было велико. Я даже не знаю, откуда у меня брались силы и уверенность, которые давали мне удивительные способности, — рассказывал он. Меня невозможно было узнать. Обритая голова, обгоревшие уши и лицо. Когда спустя месяц детям разрешили навестить меня, они меня не узнали. Младший, увидев меня, сказал: «Это какой-то страшный дядя, а где же наша мама?» К Как мне тяжело было перенести то, что они боялись даже подойти ко мне. Лишь Господь дал мне силы выдержать и это испытание, и 8 операций, и тяжкие страдания, и мое отчаяние, когда меня привезли домой. Глядя на себя, мне не хотелось жить, не было смысла и никакой цели. Как я, калека, смогу растить детей? Про Бога в это время я даже не вспоминала. Я не хотела быть обузой для своих родных и снова стала думать о самоубийстве. Но внутренний голос останавливал меня. Ты будешь счастлива. И это вновь придавало мне силы жить. Я жила в ожидании чего-то, сама не зная чего. И вот в моей жизни настал момент, которого я так долго жаждала, сама не сознавая этого. Моя встреча со Христом. Однажды, тихим зимним вечером, в наш дом постучали. Группа верующих пришла посетить меня, узнав о моем несчастье. Их сияющие глаза говорили о любви ко мне и желании помочь. Они рассказали мне о Христе, о его страданиях за всех людей и за меня, о спасении, о жизни вечной. Я жадно ловила каждое слово. Меня потряс рассказ о его страданиях на кресте. Я думала, за что он так страдал и почему? Что им двигало, какая была цель? Ответ был один — любовь. И эта любовь Христа изменила всю мою жизнь. В этот вечер я впервые горячо, со слезами, искренне молилась. «Господи, прости меня, что я забыла о Тебе. Ведь это Ты услышал крик моей души и спас меня. Ты страдал на кресте Голгофы за меня, чтобы я могла жить вечно. Прости, что причиняла Тебе столько боли за Твою безграничную, неземную любовь. В ту ночь я впервые за все время болезни уснула, как младенец, и мне перестали сниться кошмары. С волнением вспоминаю, как друзья впервые привезли меня в собрание, в дом молитвы. В тот день там совершалась вечеря Господня. Увиденное и услышанное потрясло меня до глубины души. Я проплакала все собрание, так как Господь дал мне глубже понять цену моего спасения. Слова псалма «Зайдем на Голгофу, мой брат» звучали, казалось, только для меня. После собрания ко мне подходили верующие, и от общения с ними на душе было так хорошо, что не хотелось уходить. И я поняла, это мой дом, моя семья. Меня все больше влекло в дом молитвы. Верующие окружили меня вниманием и заботой. После просмотра фильмов «Иисус» и «Джонни» я окончательно поняла, Иисус — моя жизнь. 9 марта 1997 года в доме молитвы города Георгиевска я обратилась к Господу с покаянием. О, этот день был самым радостным в моей жизни. Это незабываемо и ни с чем не сравнимо. Мне казалось, что той Лены, которая была, теперь нет. Во мне родилась новая жизнь. Я плакала от радости, что теперь я дитя Божие. Я благодарила Бога за душевные и физические страдания, потому что именно они открыли доступ в мое сердце Богу. Позже 2 августа я приняла крещение и стала членом.

Он никогда не оставляет нас. Хочется сказать тем, кто еще не пришел к Господу: нет, вера не удел коллег и стариков. Она есть душ освобождения от рабства дьявольских оков для новой жизни и спасения. И на земле, среди людей, она как солнце всем сияет, и блеском утренних лучей весь мир собой преображает. Очень хочется сказать всем: придите к нему сейчас, и он подарит вам новую жизнь, полную радости и надежды. Он излечит вас от всякого недуга. Придите, пока вы молодые, красивые, здоровые. Не ждите больших потрясений и несчастья. Он ждет вас. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Матфея 11, стихи с 28 по 30. Может быть, кто-нибудь, прочитав мое свидетельство, захочет переписываться со мной. Я была бы счастлива и благодарна моему Господу. Мой адрес: Шнырева Елена Александровна, 35-78-05, Ставропольский край, Георгиевский район, станция Урухская, улица Продольная, дом 179, Россия.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым, и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу, в 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как 1-й плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока 1-летних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами 1-го плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь и оставшиеся от жатвы твоей, не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней, и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши, в седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней, всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали, роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
3: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши». На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах 49 лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него». А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет. Потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою, не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтоб быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской». Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью». Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, к как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 26. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возвнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, но прежде чем перейти к лекции доктора МакГи, давайте познакомимся с нашей почтой. Вот письмо от Валентины Николаевны из города Жуковский Московской области. Она пишет, что вот уже 8 лет она является верующей и посещает христианскую церковь в своем городе. В дополнение к проповедям по воскресным дням, я слушаю вашу передачу. Каждый вечер мне открываются глубины библейских истин, пишет Валентина Николаевна и просит объяснить притчу о неверном управителе. Я слышала разные толкования, но поскольку они разные, обращаюсь к вам. Следует сказать, что толкование притчи имеет свои особенности. Дело в том, что в притче часто заключен скрытый смысл. Мысль выражена не прямо, а посредством образов, ситуации, и вывод из сказанного должен сделать сам слушатель. И поэтому часто толкование притчи бывает различным. Тем не менее, давайте попробуем вместе разобраться, о чем идет речь в указанной притче. Итак, притча о неверном управителе записана в 16 главе Евангелия от Луки. Она повествует о богатом человеке, который имел управителя, то есть человека, управлявшего его финансовыми делами. И вот однажды хозяину донесли, что управитель расточает его имение. Когда хозяин потребовал отчета в делах, управитель, почувствовав, что может лишиться своего места, придумал выход из создавшегося положения. Вот что написано об этом, начиная с 5 стиха 16 главы. «И призвав должников своих, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись, скорее напиши, 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши, 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. И далее Христос обращается к ученикам. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». На первый взгляд, эта притча никак не призывает к честному и достойному поведению. Еще бы! Вначале управитель расточил имение, а потом еще и обманул своего хозяина, заменив настоящие документы на поддельные. Но давайте подумаем, что же хочет сказать этой притчей Иисус? Вот одно из возможных толкований. Конечно, Иисус не призывал своих последователей к бесчестным делам, но в этом сюжете он иносказательно выразил мысль о достижении духовных целей ценой материальных богатств. Неверный управитель мудро спланировал все на будущее, чтобы обеспечить себе существование, когда он потеряет работу. В лице двух должников господина своего он приобрел себе друзей, уменьшив их долг. И делал он это с мыслью, чтобы они приняли его в домы свои, когда он отставлен будет от управления домом. По мнению некоторых толкователей этой притчи, урок здесь в том, что богатством неправедным, в смысле материальным, нужно пользоваться для того, чтобы привлечь людей в Царство Божие, или же для того, чтобы самому оказаться в числе спасенных. В других переводах фраза «чтобы они, то есть друзья, приняли вас в вечные обители» передана так «чтобы они приветствовали вас в вечных обителях». Обдуманно распоряжаясь земным богатством, можно привлекать новых и новых людей в число последователей Иисуса Христа. Таким образом, приходящее земное богатство при его правильном использовании будет орудием в деле достижения небесных ценностей. А тот, кто не смог мудро распорядиться земным имуществом, не будет иметь и намного более ценных небесных благ. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом», говорит Иисус. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству». Таков конец притчи, и это означает, что люди не должны быть привязаны к материальному, земному, суетному, но должны заботиться о том, что Божье. Таким образом, можно истолковать эту притчу, а сейчас мы продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 23 главы книги Левит и перейдем к изучению главы 24. Читаем 23 главу книги Левит, стихи с 39 по 44, где продолжается повествование о празднике Кущи. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покоя. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних». После великого дня искупления, когда все грехи были полностью искуплены, когда был собран весь урожай зерна и все плоды земли, наступал этот день великой радости. Все израильтяне должны были жить в кущах в течение 7 дней, что не только напоминало им о странствиях в пустыне, но также и указывало на будущее. В 11 главе послания к евреям говорится, что дети Божьи умирали в вере, не получив обещанного, но лишь увидев это обещанное издали. Однако они были уверены, что Бог исполнит свое обещание, и с нетерпением ждали того времени, когда они будут жить не в кущах посреди пустыни, а в тысячелетнем царстве Бога, которое остается единственной надеждой для всей земли. Этот священный праздник будет соблюдаться во время тысячелетнего царства. Вот как сказано об этом в стихах 16 по 18, 14 главы книги пророка Захарии. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущи. И будет... И если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник Кущи». Вообще же могу сказать вам, что это будет интересно прочитать всю 14 главу книги пророка Захарии. Праздником Кущи не только предвосхищается тысячелетнее царство, он указывает также и на вечность, на вечное царство Божье. В 3 стихе 21 главы книги Откровения говорится: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Так великий праздник Кущи обретет свою полноту. Израильтяне радовались и ликовали в течение 7 дней в 7-м месяце. Это символизировало окончательное и полное ликование земного народа Божия. Небесный же народ Божий будет пребывать с ним в Новом Иерусалиме. Друзья мои, нас ждет великое будущее. Теперь давайте перейдем к изучению 24 главы книги Левит, которая рассказывает об уходе за светильником, за хлебами предложения, а также о смертной казни для того, кто похулит имя Господне. Мне кажется впечатляющим, что предмет этой главы никак не связано с тем, о чем говорилось в предыдущих главах. Елею для светильника и хлебам предложения вроде бы нет места между повествованием о празднике Кущи и о субботнем годе. Однако тот же прием Дух Святой используют и в другом месте Писания, а именно в стихах с 1 по 4 из 8 главы книги чисел, где указание о том, как зажигать лампады, вставлено между рассказом о пожертвованиях начальников и повествованием об очищении левитов. Мне кажется, это говорит нам, что все следует делать только в свете и под руководством Святого Духа. Тот же урок нам следует извлечь из 24 главы книги Левит. Праздник Кущи и субботние юбилейные годы следует отмечать во свете Духа Святого, а также с силою и властью Христа. Это очень важно для нас. Необходимо также не упускать из виду практический смысл этой главы. Елей для светильника и муку для хлебопредложения должны были приносить люди. Так Бог делал их помощниками и непосредственными участниками поклонения в скинии. Он мог ведь сотворить какое-нибудь чудо и сам приготовить елей и муку, однако он пожелал, чтобы в приготовлениях участвовали люди. Я считаю, именно так и нужно обучать Слову Божию. В любой церкви вам найдется служение во славу Божию. Надо только внимательно присмотреться. Помню, однажды я преподавал Слово Божие группе подростков. Мне казалось, что никто из этих мальчишек не сделал ни одного доброго дела в своей жизни. Я из-за них чуть в больницу не попал. Мне приходилось вести себя с ними очень сурово. Но однажды вечером ко мне на занятия зашли несколько верующих из церкви. Они увидели, как мне тяжело с мальчишками, и предложили свою помощь, которая оказалась очень кстати. Они просто сидели у меня на занятиях, а я рассказывал о Библии. Все, кто любит Слово Божие, должны сами нести его людям. Ведь Бог сказал: «Сами принесите елей, сами принесите муку». Важность и величие светильника говорят сами за себя. В скинии, пожалуй, именно светильник ярко и очень определенно являл собой Христа. Сделан он был из цельного куска золота, и из стебля его выходили 7 прекрасных чеканных миндальных ветвей. Аарон нес полную ответственность за поддержание непрерывного курения в светильнике. А нам с вами важно знать, что сегодня лампады светильника находятся в руках нашего великого первосвященника. Иисус Христос сказал, что Он свет миру, но перед тем, как уйти к Отцу, Он сказал ученикам, что теперь они свет мира. Именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит в 15 стихе 2 главы послания к филиппийцам, что последователи Христа сияют как светило. И в первой, и во второй главах книги Откровения говорится о том, что сегодня Господь Иисус Христос, наш великий первосвященник, находится среди светильников, чтобы мы могли сиять. Он подливает свежего елея, то есть наполняет нас Святым Духом. Он обрезает сгоревшие фитили, чтобы еще ярче горел огонь. И Он убирает лампаду, если она отказывается гореть. Ведь это уже грех к смерти, как говорит апостол Иоанн в своем послании. Ввиду всех приведенных выше соображений, описания светильника и хлебов предложения оказываются совсем не лишними в этом разделе. В этой главе книги Левит мы узнаем еще об одном серьезном происшествии. Сын женщины-израильтянки и отца египтянина богохульствует. Это, кстати, еще один пример трудностей и неприятностей, возникших из-за иноплеменников, которые вместе с израильтянами вышли из Египта. Эти люди, как мы уже читали, были, что называется, баламутами и смутьянами. Сегодня в церкви мы находим похожих людей. Они буквально разрываются между миром с одной стороны и служением Богу с другой. Теперь давайте кратко рассмотрим содержание этой главы. Стихи с 1 по 4 рассказывают о елее для золотого светильника. Стихи с 5 по 9 рассказывают о муке для хлебов предложения. А стихи с 10 по 23 рассказывают о смертной казни за грех богохульства. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник». Итак, елей должны были приносить сами израильтяне. А поскольку 7 лампад горели буквально непрерывно, днем и ночью, то задача эта была не из легких. И это делало каждого израильтянина, а в особенности каждого представителя колена Левина, заинтересованными и причастными к служению в скинии. Елей должен быть чист, без листьев и грязи. Производить его необходимо было не выдавливая, а взбивая, в результате чего получался елей высшего качества. Таким образом, в светильниках использовался лучший елей, ибо он символизировал собой Святой Дух. Читаем далее 3 и 4 стихи. «Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши, на подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Когда скиния была установлена, лампады должны были гореть непрерывно. Но когда израильтяне шли по пустыне, светильник не горел. Кроме того, нам известно, что Аарон собственноручно зажигал светильник и заботился о нем постоянно. Вспомним 7 и 8 стихи из 30 главы книги «Исход». «На нем Аарон будет курить с благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Господь Иисус Христос ходит сегодня посреди светильников. Он наш великий первосвященник. Он постоянно поддерживает пламя в лампадах, обрезает фитили, входя в наши сердца и пребывая в них. Если чье-то пламя начинает коптить, он тушит эту лампаду. Прочтем теперь про муку для хлебов предложения. Вот стихи с 5 по 7. «И возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана. И будет это при хлебе в память, в жертву Господу». Здесь мы еще раз убеждаемся, что муку и елей приносили люди. Как елей символизирует Святого Духа, так хлеб символизирует Христа. Вспомните, что написано в 35 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. «Иисус же сказал им: „Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда“». Мука была смолота из пшеничного зерна, а ливан – это природная древесная смола, которую люди преподносили в дар. Хлеб символизирует всего Христа, а ливан – чудесное благоухание его внутреннего человека. Теперь прочтем 8 и 9 стихи. «В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте. Ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное». Хлеб должен был лежать на столе в течение недели. Затем, в следующую субботу, на его место клали новый, а прежний съедали Аарон с сыновьями, причем всегда в святилище. Когда Давид и его сыновья захотели есть, то священник Ахимелех дал им священного хлеба со стола предложения, о чем можно прочесть в стихах с 4 по 6 из 21 главы 1 книги Царств. Наш Господь вспомнил об этом, когда его учеников критиковали за то, что они ели колосья в субботу. Об этом говорится в 4 и 3 стихах 12 главы Евангелия от Матфея. Хлеб и свет символизируют Христа. В 51 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна мы находим слова самого Иисуса Христа. «Я – хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». А 12 стих 8 главы Евангелия от Иоанна гласит: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Если мы хотим служить Ему, то мы должны вкушать Его хлеб. И все, что мы делаем для Него, мы должны делать в Его свете, Духом Святым. Прочтем теперь следующую часть этой главы, где рассказывается о смертной казни за грех богохульства. Вообще в книге Левит описываются только два трагических инцидента. Первый – случай с Надавом и Авиудом в 10 главе, а вот сейчас второй. Кажется, что он совершенно не связан с указаниями, которые даются в этой главе. Однако мы должны помнить, что Бог не упускает никакой возможности научить нас чему-либо, и в данном случае этот урок богохульникам. Он очень важен для нас. Прочтем стихи с 10 по 12. «И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым. И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». Юноша этот, который злословил Бога, был полукровкой. Мать его была из колена Дана, а отец был египтянином. Мы помним, что среди израильтян было много разноплеменных людей, которые вышли с ними из Египта. И мы видели, что люди эти были смутьяны. Они роптали и сеяли раздоры. Вот как говорит 4 стих 11 главы из книги чисел. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: „Кто накормит нас мясом?“» Можно догадаться, почему эти люди оказались смутьянами. Когда народу Израилеву пришло время уходить из Египта в землю обетованную, отцы-египтяне оставались в Египте, а матери-израильтянки уходили со своим народом. Так произошло разделение семей. Это одна из причин, по которым Господь сказал тогда своему народу, равно как Он говорит к нам и сейчас, что необходимо избегать браков между верующими и неверующими. Однако стоит заметить, что это Его повеление не имеет никакого отношения к расовой дискриминации. Верующий не должен вступать в брак с неверующим, и это повеление действует вне зависимости от цвета кожи. Даже людям одного цвета кожи не следует вступать в брак, если один из них неверующий. Так говорит Бог. Беда этого непослушного юноши заключалась в

0: кстати, жаловаться. Друзья мои, и сегодня в церкви у нас есть такие же люди. Ведь невозрожденный член церкви стоит одной ногой в церкви, а другой в мире. Такие люди всегда сеют смуту в церкви. Я сомневаюсь в том, что такой смутьян вообще может спастись. Я не могу понять, как человек, который заново родился в Господе Иисусе Христе, может препятствовать проповеди Слова Божьего. В качестве примера можно взять эти мои радиопередачи, которые проповедуют Слово Божье. Самое большое противодействие им исходило не от людей вне церкви, а от самих членов церкви, которые попросту пытались воспрепятствовать трансляции всего цикла. Это было самым сильным потрясением в моей жизни. Казалось бы, они должны сказать: «Брат, благослови тебя Бог, пусть у тебя получится донести Слово Божие до людей и таким способом». Но нет, они не желали иметь ничего общего с этой программой. Итак, этот юноша затевает скандал. Легко можно представить, как это произошло. Ему не было места в колене Дановом. Он чувствовал себя приспешником и прихлебателем, которому из милости и снисхождения было позволено жить в стане израильтян. Он злословит имя Бога, имя, которое было так свято в Израиле, что его даже вслух не произносили. Очевидно, этим именем было древнееврейское слово «Яхве». Сегодня никто толком не знает, как правильно произносить это слово, Иегова или Яхве. Сами израильтяне считали это слово святым. А этот хулитель осмелился произнести его вслух. «Да не будет этого с нами! Да будет прославлено через жизнь нашу и служение имя Господа Иисуса Христа!» Давайте будем внимательны и осторожно относиться к окружающим нас, говоря им о Христе, и будем внимательно и осторожно относиться к словам, которые мы произносим, чтобы имя Господа Иисуса Христа прославлялось, чтобы не возникало у людей никаких разномыслий по поводу того, что мы говорим о Нем. Закончилась очередная передача по материалам книги Левит. В следующий раз мы продолжим изучение 24 главы этой книги. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эту программу слушают разные люди, и те, кто находится в местах лишения свободы, и те, кому не безразлична их судьба, и люди из церквей, убежденные, уверовавшие. Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Загребин Геннадий, пастор церкви «Во имя Иисуса».
4: Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поделиться переживаниями своей жизни и то, что у меня было в моей судьбе. Я думаю, что это всегда интересно для тех людей, которые ищут Бога или еще не знают Бога. Но я бы хотел сегодня рассказать открыто, искренно то, что происходило в моей жизни когда-то, давно. Для меня сейчас это как сон, как будто бы я спал и проснулся совершенно в другой жизни. Поэтому, пожалуйста, послушайте мою историю, моей судьбы. И начну я, пожалуй, с самого маленького возраста, когда, наверное, мне было или не было, я не помню точно, где-то 5 лет моя мама развелась с моим отцом, хотя я этого ничего не помню. Знаю только, что родился я в Пермской области, в городе Кизел. Потом, когда мать развелась с отцом, мы переехали в город Саранск, в Мордовию. Там я жил с бабушкой, потому что моя мама уезжала, приезжала, в общем-то, у нее непростая судьба тоже была. И в конце концов, когда мне было уже 6 лет, моя мама меня перевезла в город Ростов. Там она познакомилась с человеком, вышла замуж, это в последующем был мой отчим, и для меня он был как отец, потому что воспитал меня практически с 6 лет. Вот. Нельзя сказать, что у нас была очень плохая семья, хотя мои родители, они любили погулять. Отчим, он работал на хорошо оплачиваемой работе, тогда еще в советские времена он бензин развозил, работал на бензовозе. Вот. Поэтому они любили ходить по ресторанам, ходили любить, гулять, и поэтому дети, потому что кроме меня они еще родили двух сестер мне. Вот. Дети, они оставались без присмотра, поэтому я вынужден был расти на улице. Вот. В школе я учился нормально, где-то до 6 класса у меня были хорошие отметки, 5-ки, 4-ки. Но так как должным образом, я думаю, мной не занимались, в 7 классе я очень быстро скатился. Потому что в 7 классе я начал употреблять уже наркотики, пробовать. В 7 классе я начал употреблять различные грехи, наверное, их очень много пришло в мою юношеский возраст, да, ворвались, можно сказать. Это было интересно, как и для многих и многих людей, молодых, и девушек, и парней. Вот, поэтому в 7 классе вместо школы я, конечно, ходил, гулял с друзьями, с товарищами, да, употреблял где-то наркотики, или мы ходили где-то, покупали вино, пили в парках, вот, дрались. В принципе, я и воровать начал уже в 7 классе. В общем-то, 7 класс – это был переломный момент моей судьбы и переломный момент в худшую, очень худшую сторону. Так, в общем-то, у меня и началось все. С 7 класса моя криминальная жизнь, где я познакомился уже с многими там в Ростове людьми, которые уже занимались криминальной жизнью. Вот. И потихонечку меня вовлекли, в общем-то, в этот братский союз криминальный.
3: когда вовлекался, никакого страха, никакой ответственности за будущее не было?
4: Да нет, я думаю, что ни у кого нету страха в таком возрасте. Наоборот, это интересно очень, это привлекало. Это романтика, да, это очень интересно. Вот, поэтому никакого страха не было. Ну, продолжая учиться, конечно, я уже перестал в 7 классе учиться, съехал, можно сказать, на двойки, так, чисто натягивали учителя мне оценки. Поэтому, закончив 8 классов, еле-еле, я оставил школу и пошел учиться в училище, потому что больше куда еще идти, да, с таким образованием, с такими оценками. Вот, я пришел в училище. В училище, конечно же, контингент. Не знаю, как сейчас, но в те времена контингент в училище это были, конечно, одни босяки. То есть те ребята и девушки, которые на улице росли. То ли родители работали, да, на Россельмаше, им некогда было, да, это трудовые, трудяги такие, да, либо родители, которые, может быть, любили там гулять или выпивать, вот, это такой контингент в училищах был, поэтому, когда я в училище пришел, естественно, там я познакомился с новыми ребятами, и там наркотик еще больше вошел в мою жизнь, наркотики, преступления, воровство, грабеж. Да, в училище я стал более, может быть, да, сильнее углубляться в преступления, в том, чтобы грабить людей, потому что мы грабили людей на улице. У меня с этого все начиналось. Мы обворовывали машины, да, в то время очень ценились колеса с автомобилей, мы это делали.
3: Это все ради наркотиков или отдельный
4: Нет,
3: интерес?
4: Нет, это не ради наркотиков. Это, с одной стороны... Мои родители, они больше и больше стали употреблять алкоголь, потому что, в конце концов, они уже не могли жить без алкоголя. И это были два человека, которые спились, в конце концов, и были в ужасном состоянии. Вот. И то, что я вынужден был делать, это, конечно же, жить сам по себе. И покупать одежду, и питаться, и все остальное. Поэтому мой доход был, это мои преступления. Это то, что я украл, тем я и жил. И вся одежда, и все питание. Таким образом я рос. Мои сестры точно так же росли. Да, средняя сестра тоже, да, она росла на улице и попала, да, в нехорошую компанию, так же, как и я. Да, ходила и по подвалам, и не ночевала дома. Вот, и младшая сестричка тоже точно так же. То есть это ужасное было состояние семьи. Если сначала это все начиналось так себе более-менее, то в конце концов это дошло до ужасного состояния. Мои родители не могли, у них не было никакой возможности оставить алкоголь. Вот, квартира наша, где мы жили, она превратилась в такой притон, потому что иногда однажды даже не было двери. Да, представьте, 9-этажный дом, 8-й этаж, мы жили на 8-м этаже, и нет двери, висела просто тряпочка вместо двери. Потому что алкоголики могли туда прийти в любое время дня и ночи.
3: А еще одна сестра устояла?
4: Нет, никто не устоял. И сестры, и я, мы все были вовлечены в это. Вот. И уже учась в училище, на 2-м курсе училища, да, я поехал к родственникам в город Саранск, потому что там остались наши родственники, наша моя бабушка, дедушка, тети, дяди. Вот. И в городе Саранске я в 17 лет совершил преступление, за которое меня осудили в Саранске же и дали 2,5 года лагеря. Вот. И я, в общем-то, сел в лагерь, и еще мне было 17 лет, в тюрьме мне исполнилось 18, меня там перевели на взрослый режим и увезли в Тарбеево, это Мордовия, где я отбывал 2,5 года заключения. Это очень много мне дало, я очень много понял, потому что в моей жизни, и я смотрел на это все, на этот весь преступный мир, то, к чему, в общем-то, я и стремился, потому что друзья у меня были такие. Я смотрел глазами такими романтическими. Для меня это было очень здорово, очень хорошо. Я уважал тех людей, которые полагали души свои, потому что по-другому нельзя сказать, за преступный мир, за какие-то правила, законы. Понятия, которые пытались, да, пропагандироваться среди молодых людей, да, и среди криминальной системы. Вот, когда я отсидел 2,5 года, я очень много понял, потому что очень много увидел своими собственными глазами. Вот, что на самом деле это далеко не так, как это казалось мне в мои 17 лет, в 16 лет. Вот, когда я с этим столкнулся ближе, конечно же, на многое глаза у меня открылись. Я понял, что, конечно, эти понятия, они по сути своей не прогнившие, и ничего хорошего там не было. Хотя нельзя сказать, что, сидя в тюрьме, я там был каким-то, знаете, как малодушным человеком или тем человеком, которого там пинали или не уважали, да, потому что, придя в тюрьму, я также и продолжал вести себя и там, будучи уже в заключении, да, вызывающе. То есть я отказывался там выполнять те правила, которые были установлены администрацией, за это меня сажали в карцера, в изоляторы, да, в буры, где я сидел, в общем-то, в полсрока я сидел в изоляторах там, в лагере.
3: Этот бунт для тебя был нужен, или это по понятиям так для окружающих нужно было вести себя?
4: Ну да, наверное, я еще не был утвержденным человеком, я самоутверждался. Ну что такое парень 17-18 лет? Конечно же, мне нужно было самоутверждение, лично для меня и для окружающих людей. А так как я был в этой системе, то, естественно, я должен был утвердиться именно в этой системе.
3: Сейчас мы совсем ненадолго прервемся и нашу очень интересную беседу, и в том числе о том, что такое самоутверждение, мы продолжим совсем скоро, после того, как для наших слушателей прозвучит в эфире песня.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Сегодня у нас в гостях Загребин Геннадий, пастор церкви во имя Иисуса. Ты хотел самоутвердиться.
1: Да, это было очень важно. Для меня, как и для многих молодых людей, я думаю, и сейчас тоже в современном мире, да, человеку необходимо это утверждение, поэтому там, находясь в заключении, я самоутверждался. У меня не было этого времени на свободе, потому что я еще был очень молод. Так, в общем-то, половину срока я провел в изоляторах, и в конце концов мне чуть не добавили там срок, там же в лагере. Но, слава Богу, я освободился, вышел на свободу, там же в Саранске, пришел к своим родственникам, к родным, и через быстрое время я уехал в Ростов к своим родителям.
0: Подожди, ты сейчас продолжишь, но я хочу все-таки уточнить тему очень важную. Ты сказал, я очень много понял в тюрьме. Что ты все-таки вынес оттуда?
1: Значит, я вынес одну очень важную вещь, что самоутверждение человека, оно должно иметь истинные какие-то ценности.
0: То есть немного это пришло в голову тебе?
1: Да. Это пришло ко мне в голову, потому что, находясь в лагере, вернее, я понял, что если ты делаешь ошибку один раз, второй раз, потому что вокруг было очень много разных людей там, и если человек там ошибается, то он попадает.
0: Последствия будут.
1: Последствия будут, конечно. А если он ошибается второй раз и третий раз, то это чревато, в общем-то, очень серьезными последствиями. То есть я понял, что там нету настоящей дружбы. Я это очень сильно понял. Не знаю, я был молод, но как-то вот мне это отложилось в моем сердце. И поэтому, когда я оттуда вышел, я еще был хуже, чем я туда пришел. Потому что я был как одиночка. Я был как волк, не веря людям, даже тем людям, которые были рядом. Потому что, совершая ошибку, тебя никто не прощает, тебя никто не понимает. Точно так же и мне пришлось себя вести по отношению к другим людям, тот, кто рядом.
0: Спасибо, Геннадий. Продолжи свою судьбу. Вот ты уезжаешь от родственников.
1: Я уехал от родственников, приехал в Ростов к моим родителям. И, конечно же, после моего освобождения я просто отрывался по полной программе. Это и наркотики, и алкоголь, и гулянки, и рестораны, и девочки, все, что только можно было сделать. Вот. И это продолжалось довольно-таки долго. Потом я познакомился с одной девушкой на нашем районе, там в Ростове, и у нас завязались отношения. Вот. И, наверное, через полгода, может быть, очень быстро мы решили, что мы свяжем жизнь друг с другом. Я женился, она тоже не была девушкой порядочной, вот. Также она на улице росла, гуляла в компаниях, так я с ней и познакомился, в общем-то. Мы связали жизнь, поженились, хотя семья у нее была достаточно нормальная, вот. Но семья не помогла мне, ничего не изменилось, потому что у меня уже были сложившиеся понимания и понятия этой жизни. Вот, мой путь в лагере, он оставил отпечаток на мне. Вот, мой взгляд и мое мировоззрение было определенного характера. Поэтому, когда я стал жить семейной жизнью уже, то практически мало что изменилось. Друзья были те же, дела были те же. Может быть, только еще появилась жена. Да? У нас появился ребенок спустя год. Мы, в общем-то, жили. Пытались как-то строить семью, но ничего не получилось у нас. И естественно, потому что, имея внутри себя понятия, ненормальные понятия, я сейчас могу сказать с уверенностью это, да, это просто разрушает семью изнутри. Поэтому мы прожили 5 лет. Прожили 5 лет, дочка выросла, да, ей было 4, по-моему, года. И в конце концов наш брак пришел в тупик. Мы вынуждены были развестись. Конечно же, это и гулянки, и пьянки, и побои, и разные вещи такие вот, да, и измена, естественно, как для многих семей сейчас.
0: Ну, в общем, первый дубль в личной жизни,
1: да,
0: был испорчен, да?
1: Конечно, он был испорчен, и это неизбежно было, неизбежно. Сохранить это было невозможно практически никому, потому что, может быть, с ее стороны родственники пытались с моей стороны, наверное, не пытались, потому что кто бы спасал моих родителей. Вот, поэтому мы развелись, я остался один, и мне на то время исполнилось 26 лет. И я стал жить один. Я опустошился, наверное, очень сильно в своей жизни уже в 26 лет.
0: Ты уже все попробовал?
1: Все попробовал.
0: И все тебя не устроило?
1: Меня ничего не устроило. Ни семья не устроила, ни друзья не устроили, ни жизнь такая вот разгульная не устроила. И, в общем-то, смотря на эту жизнь, я потерял смысл ее. Поэтому однажды у меня был очень интересный случай, который запомнился мне на всю мою жизнь, и я буду его всегда помнить, потому что я думаю, что это начало моей перемены, моей жизни, моей судьбы. Мне было 26 лет, я жил в городе Ростове, в центре города, на одной квартире, сам один. И как-то утром я проснулся, рано утром проснулся, один в этой квартире, и моя душа была настолько пустая, что я не знаю, откуда ко мне это пришло, наверное, от Бога, можно сказать сейчас с уверенностью, но я утром, этим утром я осознанно просто обратился к Богу. Хотя мне никто не рассказывал о нем. Я не знал этого. Но я сказал: «Господь, если ты есть».
0: Что значит «ничего не знал»? Какой Господь?
1: А, ничего не знал – это ничего не знал вообще.
0: А к какому Господу ты обращался?
1: Не знаю. Не знаю. Хотя, знаете…
0: К общепринятому.
1: Да, к общепринятому. Я перед этим, может быть, за полгода я пошел в храм в Центральный, в Ростове, и принял крещение, потому что я думал, что у меня что-то изменится. Было желание изменить жизнь, но я не знал как, каким образом. И я, придя в храм, покрестился и стал жить дальше. Но хотя я думаю, что этот момент, он тоже был очень важным, потому что именно этот момент, наверное, и был началом, отчетом моего пути в церковь. Уже спустя уже, наверное, полгода, вот это вот утро, в которое я проснулся и обратился к Богу с пустой душой со своей. И потом, конечно же, я об этом, может быть, не забыл, но продолжал жить так, как и жил. И хочу сказать, что жил я просто в разнос вот в это время, потому что накладывать на себя руки я, конечно, не хотел, и это было вообще против.
0: Но мысли были, раз ты об этом говоришь?
1: Нет, мыслей не было. Не было мыслей никаких. У меня просто не было смысла жизни. Я не понимал, зачем я живу. Поэтому жил в разнос. Пил, гулял, воровал. То есть настолько это все делал дерзко и открыто, да, не опасаясь, что меня поймают, посадят или изобьют где-то. Хотя последнее время меня несколько раз очень сильно избивали в ресторанах. Уже придя в ресторан и там употребив определенное количество спиртного, я просто вел себя отвратительно.
0: Уже своя жизнь была не цена.
1: Нет, я не ценил жизнь абсолютно. Поэтому это утро, оно для меня очень значимо сейчас. И потом я просто видел, когда оглядываю сейчас назад, я вижу, как Бог меня вел именно через все эти события. Потому что потом я ушел с той квартиры, опять приехал к моим родителям на район, где тоже была ужасающая обстановка. Ну, я там продолжал жить как-то, может быть, в семье в своей, какой-никакой, да. Но когда родные рядом, какие-никакие, но все-таки было проще как-то. Вот. И у нас была одна такая история. Я с одним молодым человеком поехал на рынок, взяли мы наркотики, приехали к нему домой, сварили, и там мы приняли этот наркотик, и оба, в общем-то, отключились, заснули. Он в зале, я на кухне. И через какое-то время, это он мне потом рассказывал, что он зашел на кухню и нашел меня там практически мертвым, потому что я посинел уже, вот, конечности посинели. Он попытался что-то сделать, привести меня в чувство, но не смог этого сделать. И все наркоманы знают, что при этом язык заглатывают, поэтому он язык мне пристегнул булавкой к воротнику рубашки, побежал за еще за помощью, пришли, мне прокололи хлористый по вене, но ничего не получилось. И я знаю, что в таких случаях просто берут людей и выносят на лавочку во двор, потому что это уголовная статья. Но я благодарен этому человеку, это Виктор Лаухин, что он не вынес меня на лавочку, не посадил. Он вызвал скорую помощь. Когда скорая помощь приехала, он вместе со мной поехал в БСМП, в больницу, где, в общем-то, чудом меня привели к жизни, потому что практически я был мертвым человеком. Вот. И я думаю, что это Бог совершил, спас мою жизнь для того, чтобы я жил. Этот случай, он очень тоже значимый для меня, потому что впоследствии я Виктора Лаухина встретил, уже будучи пастором церкви, в Ростове, на рынке, когда у него не было ни квартиры, ничего, он жил на улице. И когда я его встретил на улице, то я очень хорошо вспомнил, как он спас мне жизнь. И это было судьбоносно не только для меня, но и для него. Бог таким образом нас связал.
0: А я, с твоего позволения, дополню, что Виктор Лаухин сегодня у нас в гостях, не в студии пока, и он тоже с радостью даст свое свидетельство. Но о нем речь пойдет чуть позже. А сейчас небольшой перерыв, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Сегодня о своей судьбе нашим слушателям рассказывает Загребин Геннадий.
1: Значит, то, что со мной происходило уже после крещения в православном храме, после моего обращения в этой пустой квартире, и уже после того, как меня спас Виктор Лаухин, да, все эти события, они уже были для меня очень значимыми, потому что, придя с больницы домой, вернее, Виктор Лаухин привел меня домой, к моим родителям, я через некоторое время решил ехать обратно в Саранск к моим родственникам, чтобы сменить обстановку, потому что я уже не мог находиться в Ростове, не мог видеть тех друзей, которые окружали меня. Поэтому я сел и поехал в Мордовию. На поезд сел, поехал в Мордовию. Приехал в Мордовию к своим родным. У меня там жила бабушка, дедушка и тетя, две тети мои.
0: А родители?
1: Родители в Ростове. Угу. Так и остались жить. И в Мордовии, когда я приехал к моим родным, на мое удивление, я обнаружил, что мой родной дедушка ходит в церковь. Моя тетя ходит в церковь. Они мне начали говорить за церковь, чтобы я мог с ними пошел туда. Потому что есть какой-то живой Бог, который помогает людям. Для меня это было, честно говоря, все достаточно далеким каким-то, да, каким-то вымыслом.
0: Какой-то, ты сказал, живой Бог, это для тебя было неведомый Бог.
1: Нет, конечно.
0: Символ был,
1: не знал.
0: В понятии.
1: Символ, да, конечно. Но на меня большое впечатление произвела моя тетя родная. Почему? Потому что моя родная тетя, она в городе Саранске была достаточно известный человек во многих кругах, начиная, наверное, с криминальных структур и кончая администрацией города. Почему? Потому что была аферисткой самой настоящей. Вот. Лечила людей как экстрасенс и так далее, и тому подобное. Вот. И многие люди ее знали, и, в общем-то, отпетая была мошенница. И когда я приехал, она мне начала говорить о церкви, то, в общем-то, я так и подумал, что она просто квалификацию изменила и в каком-то другом направлении двигается, поэтому я это воспринимал не очень положительно. Вот. Но так как я поселился жить к ней в квартиру, то я начал обнаруживать, что она какая-то на самом деле стала другая, да, не та тетя, не тот человек, которым я ее знал, да. Вот. И я, конечно, начал видеть и начал задумываться тогда уже. Мой дядя в то время там же, в Мордовии, сидел на поселении. Я к нему ездил, и там возможность была употребления и наркотиков, и всего. Но меня уже это ничто не удовлетворяло. Употребление наркотиков для меня это уже было пустым местом, настолько пустым, что мне этого даже не хотелось. То есть настолько я был опустошен всем этим. И, в общем-то, в один прекрасный день я вместе с моим дедушкой, с моей тетей, я пошел на служение в церковь. Придя на служение, я увидел там множество людей радостных. Там был пастор, который проповедовал Слово Божье. Вот, я послушал его. Не помню, о чем была речь на том служении. Но в конце, когда был призыв к покаянию, и там говорили, если кто-то хочет покаяться и выйти за свою жизнь, то у меня в сердце, конечно, ёкнуло. И то, о чем я думал тогда, это единственное. А вдруг на самом деле существует Бог и есть надежда поменять свою жизнь? Это тогда у меня так четко было. И поэтому я подумал, а что мне терять? У меня терять нечего. Да, я ничего не теряю в любом случае. Поэтому я, в общем-то, вышел, сделал такой шаг, вышел, и там совершилась молитва покаяния. Я покаялся. И все, и потом ушел из церкви, из этой. Честно говоря, ничего не поменялось в моей жизни с самого начала, но удивительное дело, меня начало тянуть на вот эти вот собрания. Я почему-то вот как-то, да, стал приходить каждое воскресенье. не бросал грех. Я и курил, и выпивал, и другое многое делал, но вот на служение в воскресенье я приходил. Это продолжалось где-то в течение 3 месяцев. Я даже говорил, пытался Богу: «Бог, если ты есть, то вот я, сделай что-нибудь, я хочу знать, если ты на самом деле личность, если ты живой». Потому что то, что я слышал в церкви, это было именно это. Я говорил: «Господь, вот я курю, если ты хочешь, чтобы я бросил курить, сделай, я не хочу бросать курить. Если ты хочешь, чтобы я бросил, давай». И также я, живя у моей тети в квартире, соприкасался с верующими людьми, потому что они приходили к ней в гости, они там устраивали молитвенные служения. И я, в общем-то, при всем при этом присутствовал, и как-то они меня вовлекали, становили меня посреди себя и молились за меня, возлагали на меня руки. В общем-то, и вдруг в один прекрасный момент, в одно утро, я проснулся совершенно другим человеком, и вот почему я это понял. Там, рядом с той квартирой, где я жил, жила довольно симпатичная соседка, и я с ней, в общем-то, ну, был в интимных отношениях. И я пошел к ней домой, переночевал у нее дома. И когда я проснулся утром в ее квартире, я ощущал себя так, как я никогда себя не ощущал. Мне было настолько плохо и настолько скверно, и настолько моя совесть меня обличала, что не было со мной никогда. Я возвратился к себе в дом, не понимая вообще, что со мной происходит. Но то, что я сделал, это я встал на колени и сказал Богу: «Господи, я больше так никогда делать не буду». Для меня было это чудо. Это самое первое и самое огромное чудо, которое произошло в моей жизни. Я пережил реальность Бога, реальность личности, которая влияла на меня, независимо от меня. Я пережил раздвоение личности в себе, потому что у меня такого никогда не происходило. И с этого момента у меня очень быстро все начало происходить. Я бросил курить, потому что сигареты не лезли в меня. Я бросил пить, потому что я отвращение пережил к этому. Я бросил наркотики, потому что и через полгода хождения в церковь, посещения воскресных служений, я совершенно был другим человеком. Я получил надежду на новую жизнь. У меня появилась вера внутри. Я стал по-другому относиться к людям. У меня изменился взгляд на мир. Я вдруг начал переживать внутри себя такие чувства, которых у меня не было. Может быть, они и были, но где-то давно-давно в детстве. Я начал по-другому относиться к людям. Появилась доброта, появилось прощение. Вообще для меня это было что-то сверхъестественное. Это чудеса. Вот. И если бы не это, если бы не произошло этого, я бы никогда не изменился. Я считаю, что невозможно изменить человека, который в 26 лет уже имел определенные понятия о жизни, воспитание какое-то, изменить его за полгода. Это может сделать только Бог. И я год ходил в церковь города Саранска, и потом я поехал опять в Ростов, к моим родителям, потому что мое сердце, оно переживало за моих родителей. Я помнил, как они жили.
0: Они все ниже и ниже падали.
1: Они все ниже и ниже падали, потому что через год после Саранска, когда я приехал в Ростов и увидел своих родителей, я был просто потрясен. Конечно же, я приехал в свою квартиру, зашел в свою комнату, сделал ремонт в своей комнате и начал молиться за своих родителей. Начал говорить маме и отцу, и сестрам моим, и алкоголикам, которые туда приходили. Эти алкоголики начали потом убегать с этой квартиры, потому что всякий раз, как они туда приходили, я их рассаживал и начал им говорить. Но родители начали убегать из дома. Я тогда начал ходить по тем хаткам, куда родители убегали. К этим ихним друзьям. Ну, в общем-то, в конце концов, Господь одержал победу в нашей семье. Моя мама покаялась, она сейчас верующий человек. Мои сестры верующие, мой отец верующий. Вот. И в Ростове я прожил 6 лет рядом с замечательным человеком. Это Петр Иващенко, это пастор церкви города Ростова. Я прослужил там вместе с ним, делал все, что он мне говорил. Через 6 лет меня отправили на миссию в город Цимлянск. И тогда уже там, в городе Цимлянске, я стал как пастор, стал служить. И я никогда бы в жизни своей не подумал, что это возможно со мной.
0: С твоего позволения я обобщу. Пошел в церковь дедушка, покаялась тетя-мошенница, сестры, да, которые пали совсем низко, да, покаялись. Покаялась мама, которая была алкоголичкой. Выбор, выход есть?
1: Есть.
0: Для каждого?
1: Выход есть для каждого. Как бы низко ни пал человек, что бы ни происходило с человеком, в каком бы он состоянии ни был, есть выход. Есть Бог живой. Я с ним встретился. Я тоже думал, что это миф, что это сказка, но это реальность. Иисус Христос – это живой Бог, который воскрес из мертвых. И Он сегодня более реален, чем весь этот мир, чем друзья, чем семья. Бог, Он дает возможность начать новую жизнь, дает надежду и веру, и любовь. У меня сейчас семья новая, у меня сейчас 3 детей, у меня прекрасная жена. И прекрасное дело, прекрасное служение. Очень замечательно все. Поэтому если кто-то находится в трудном положении, если кто-то не видит выхода уже ни в чем, потерял смысл жизни, есть Бог, есть выход, есть надежда. Обращайтесь. Так же, как, может быть, я обратился. Просто скажите: «Бог, если ты есть, то вот я, помоги мне, я больше дальше жить не могу так». И вы увидите, что Бог начнет вести вас и приведет к спасению, приведет к новой жизни.
0: Спасибо тебе большое. Я напоминаю, что в нашей студии сегодня в гостях был Загребин Геннадий, а провела передачу Наталья Чернякова. Наша передача подошла к концу. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
1: Книга пророка Иеремии, глава 16. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем, ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих и не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление, и умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, не терзать себя, не стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я прекращу на месте сем в глазах ваших и во дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе: за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим, тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили и закона моего не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал, ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою. Трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложно следовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и испускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла, таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих, и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду, ибо ты хвала моя. Вот они говорят мне: где слово Господне, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня, ты это знаешь. Что вышло из уст моих, открыто пред лицом твоим. Не будь страшен для меня ты, надежда моя, в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь: пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских, и говори им: слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами. Так говорит Господь: берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакою работою, но светите день субботний, так как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакою работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно. И будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы светить день субботний, и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет. Глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел благодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему. Крайне гнусные дела совершила дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый проходящий по ней изумится и покачает головою своею. Как восточным ветром развею их пред лицом врага, спиною, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их. А они сказали: придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у пророка: придите, сразим его языком и не будем внимать словам его. В внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздать злом за добро? Они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом Твоим, чтобы говорить за них добрые, чтобы отвратить от них гнев Твой. Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости ни правды их и греха их, не изгладь пред лицом Твоим. Да будут они низвержены пред Тобою, поступи с ними во время гнева Твоего. Глава 19. Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собою старейших из народа и старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Еномовых, которые у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. И скажи: слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Еномовых, но долиною убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем, и сражу их мечом пред лицом врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным, и сделаю город сей ужасом и посмеянием. Каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их. И будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей, и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с местом сим, говорит Господь, и с жителями его, и город сей сделаю подобным Тофету. И домы Иерусалима, и домы царей иудейских будут как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыльны и не слушают слов моих. Глава 20. Когда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Миссавив. Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их мечом. И предам все богатство этого города, и все стяжения его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут, и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг: заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступили неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел, да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы? Чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии. Глава 21. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхиена, и Сафонию, сына Маасии, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас, Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас? И сказал им Иеремия: «Так скажите Сидекии, так говорит Господь Бог Израилев. Вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города сего, и сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою, во гневе и в ярости и в великом негодовании, и поражу живущих в всем городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они. А после того, говорит Господь Сидекию, царя иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе всем от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу сему скажи: так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. И дому царя иудейского скажи: слушайте слово Господне, дом Давидов, так говорит Господь. С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших, до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины. Скала равнины, говорит Господь, против вас, которая говорите: кто выступит против нас и кто войдет в жилище наше? Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. Глава 22. Так сказал Господь: сойди в дом царя иудейского и произнеси слово сие, и скажи: выслушай слово Господне, царь иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящий сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов сих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя иудейского: Галаад ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через город сей и говорить друг другу: за что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, царе иудейском, который царствовал после отца своего Иосии и который вышел из сего места. Он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит всей земли. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: «Построю себе дом обширный и горницы просторные», и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Посему так говорит Господь о Иакиме, сыне Иосии, царе Иудейском. Не будут оплакивать его. Увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать его. Увы, государь, и увы его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащит его и бросит далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Вассане возвысь голос твой и кричи Саварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал: не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни сии, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Книга пророка Иеремии, глава 23. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой: вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его: Господь — оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни, и стремление их — зло, и сила их — неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал: мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят: мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Если спросит у тебя народ сей или пророк или священник, какое бремя от Господа, то скажи им: какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет: бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь, или что сказал Господь. А этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку: что ответил тебе Господь, или что сказал Господь? А если вы еще будете говорить «бремя от Господа», то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам: не говорите «бремя от Господа», зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего, и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется».

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Бог совершил над своим сыном суд за все грехи человечества. Благодаря его страданиям и смерти мы освободились от суда. В седую старину, когда Моисей вознес змея в пустыне, человеку стоило лишь взглянуть на этого змея с верой в обетование Божие, и он тотчас исцелялся от укуса и оставался живым. Вера в символ благодати давала людям жизнь. Так и сегодня. Кто взирает на крест и верой прилепляется к распятому Иисусу, тот обретает вечную жизнь. Апостол Павел сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Его смерть стала моей смертью, его жизнь – моей жизнью. Кто верой принимает заместительную жертву Христа, тот получает оправдание и жизнь со Христом навеки. Соединившись с распятым Господом, мы обретаем надежду участвовать в Его воскресении из мертвых. Все мы по своей природе обречены на погибель. Лишь взирая на Иисуса, мы спасаемся и рождаемся свыше. Нет иного пути к Богу, кроме распятия Христа. Поэтому сатана так яростно борется за то, чтобы поколебать нашу веру в Иисуса, в то, что Он есть Сын Божий и что Он был распят на кресте. На этих двух истинах зыждется спасение всего мира. Бог есть любовь. Его милость велика, словно необозримый океан. Его любовь так сильна, что он не отверг жестокий безбожный мир, а наоборот возлюбил его и любит по сей день. Бог не отказывается от непокорных мятежников, но милует их. Жертва его сына удовлетворила все требования справедливости для их спасения. Существование Сына Божьего крайне необходимо для спасения мира. Только в нем одном спасение. Скажи, дорогой брат, готов ли ты пожертвовать крупной суммой денег ради своего друга? Пойдешь ли ты за него в тюрьму? А что, если нужно будет умереть за него? Может быть, ты сделаешь это, если так сильно любишь его. Но согласишься ли ты отдать душу за своего врага? Ни за что на свете! Так мы познаем величие Божьей любви, ибо Он отдал Сына Своего не за праведных, а за преступников, чтобы спасти их. На кресте Христос совершил спасение всего мира. Все мы нуждаемся в жертве Иисуса, все без исключения, культурные и невежды, богатые и бедные, набожные и безнравственные, законопослушные и преступники. Ибо ни один человек не является праведным сам по себе. Христос примирил с Отцом весь мир. Удивительно то, что пока люди не уверуют в распятого, эта спасительная истина остается для них неясной. Твое спасение зависит от того, насколько ты верой соединился со Христом. Без веры ты остаешься под гневом Божьим, поскольку перед святостью Господней ты со всеми твоими делами выглядишь лживым и нечистым. Даже праведный учитель закона Никодим должен был выслушать эти слова: «Без веры в распятого Божьего Сына ты погибнешь». Эта истина для него была камнем преткновения. Кто верует в распятого Сына и принимает спасение, совершенное им на позорном кресте, тот освящается и живет в свободном общении с Богом. Чем воздаешь ты Иисусу за то, что Он простил твои грехи? Не посвятишь ли ты Ему всю свою жизнь? Кто верует, тот будет жить, и кто пребывает во Христе, не умрет вовек. Кто непрестанно взирает на вознесенного Христа, тот обретает надежду вечной жизни. Веры в Иисуса человек получает Святого Духа. Если ты понял глубину 14 до 16 стихов, ты достиг сути Евангелия. Некоторые толкователи Библии даже называют 16 стих Евангелием внутри Евангелия. Молитва. Отче Небесный, мы поклоняемся Тебе за Твою необъятную любовь, ибо Ты отдал Сына Своего Единородного за нас. Иисус понес наши грехи, бесчестие и наказание. Совершил спасение и избавил нас от гнева Твоего. Мы взираем на крест с доверием, поклонением и благодарением. Ибо Ты простил наши грехи и примирил с собой весь мир. Помоги нам донести эту весть о спасении до многих людей, чтобы они обрели вечную жизнь по свидетельству о Твоей благодати. Вопрос 28. Почему Христа можно считать подобием медного змея? Г. Кто отвергает Христа, тот осужден. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 по 21 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 17 по 21. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны».
0: Иоанн Креститель в первое время благовествовал о Христе как о грядущем судье, который срубит всякое непригодное дерево в своем народе и просеет зерно на гумне гнева Божьего. Но вот Христос свидетельствует Никодиму, что Он явился не для того, чтобы губить людей огнем поедающим, но чтобы спасти мир. Слава Богу, что у нас такой милостивый Спаситель! Когда Иоанн Креститель постиг тайну жертвы Христовой, он назвал его Агнцем Божьим. Бог по своей великой любви послал Христа не только для спасения иудеев, но и всего остального мира. Это слово «мир», трижды упомянутое Иисусом в 17 стихе, стало камнем преткновения для евреев, потому что иудеи считали все иные народы псами. Бог же возлюбил эти народы ничуть не меньше, чем потомков Авраамовых. По сути дела, все достойны осуждения, но Христос пришел не осудить, а спасти нас. С самого начала своего служения Он готов был исполнить роль медного змея, вознесенного на кресте и осужденного за грехи людей. Божья любовь чужда всякого шовинизма и объемлет все народы. Далее Христос одной краткой фразой раскрыл глубокую божественную истину. «Верующий в Сына не судится». Эти слова освобождают нас от всякого страха перед судным днем. Мы знаем, что заслуживаем возмездия за наши грехи, но верой во Христа мы обретаем прощение и милость Божью. Ты свободен от грядущего суда, если уверовал в Иисуса. Как жалки, глупы и слепы те, кто упрямо отвергает

не желая оставить грехи, они прячутся от славного света и мира. Но Христос знает сердце каждого человека, даже если мы скрываем свои греховные помыслы. Иисус назвал дела людей злыми, чем решительно осудил всех богословов, проповедующих лжеучения о спасении добрыми делами. Ни один человек не праведен сам по себе. Никто не может прийти к Богу на основании своих добрых дел, так как наши мысли, слова и дела порочны с раннего детства. Иисус осудил Никодима из любви, чтобы сокрушить в нем фарисейскую гордость. Он хотел, чтобы Никодим отрекся от своего лицемерия и искренне покаялся.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: К счастью, есть одна дорога, ей название — вера в Бога.
1: Кто дорогой той пойдет, счастье вечное найдет.

0: Господь — наше прибежище и сила.
1: Господь — наш добрый пастырь, наш верный, неизменный, любящий друг.
0: Господь — наш учитель, наш мудрый наставник, наш Бог.

0: мудрость нашего Господа непревзойденна.
1: Непревзойденно величие нашего Господа, Создателя Вселенной.

0: Взгляни, мой друг, на чистое небо, смотрись в синеву далекого неба.
1: И манит нас к себе небо синее, и влекут нас Христа руки сильные. –

Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Под могучим дубом». Владыка еще хотел что-то сказать, но терпение отца Митрофана истощилось, и он не выдержал. Прямо в глаза владыке ответил он: «Ваше Преосвященство, разрешите Христа ради сказать вам открытую правду. Православная-то церковь нас вскормила и вспоила. Это неоспоримая истина. Но зато она же оставила миллионы людей бедного русского народа духовно голодными. Ведь нам, как священникам, не разрешается проповедовать чистое евангельское учение и учить людей, что вера во Христа, как личного искупителя, спасает нас от грехов наших, а не обряды, основанные на преданиях. Обратите ваше светлое внимание на наши церковные богослужения, и вы сами согласитесь с тем, что они как десерт после хорошего обеда, а не как та здоровая и нужная пища, от которой дети и растут, и крепнут. Поэтому и Господь Иисус Христос сказал своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А наше-то православие хотя и учит людей, что все мы окаянные грешники и грешницы, но пути спасения и вечной жизни не проповедуют. Люди приходят в церковь помолиться Богу, чтобы Господь наш по своему неизреченному милосердию простил им грехи, а выходят из церкви с еще большей тоской в сердце, потому что нам, окаянным грешникам и грешницам, оказывается не Царствие Небесное, а ад уготован». Этой горячей отповеди в отношении православной церкви владыка не выдержал. Он громко на него крикнул: «Замолчать, еретик окаянный!» И тут же приказал отправить его в Мошногорский монастырь на исправление. В этом монастыре игуменом был архимандрит отец Варсонофий, человек умный и высокообразованный, а главное, очень строгий. С этого и началась та история, которая вскоре сделалась известной всему Черкасскому уезду и всех заставила заговорить о новом вероотступнике. Глава 6. Во святой обители. Однако прихожане, сердцем правильно понявшие своего батюшку, такую расправу с ним хотя бы и со стороны владыки не одобрили. Они не согласились, что наказание его было заслуженным. Решение своего владыки они сочли не только слишком строгим, но даже, страшно подумать, и несправедливым. И толпами стали ходить в монастырь, чтобы повидаться со своим духовно обновленным батюшкой, настоящую прошлую жизнь которого они знали. Прежде он выпивал, был горд, самолюбив, а теперь, когда стал говорить чистую евангельскую правду, его бедного наказали и загнали в монастырь. В монастыре отец Митрофан тоже не унялся. Службу Божию ему служить не разрешали и слова поучения говорить не позволяли. Но зато во дворе он был полным хозяином положения. Подойдут, бывало, к нему люди под благословение, а он и начнет им говорить о покаянии, об оставлении грехов и вере во Христа как личного Спасителя. Но ведь это значило: не надейтесь, мол, на все ваши монастыри и их службы и обряды. А с чего же тогда стали бы жить священнослужители и монашествующие, об этом отец Митрофан как будто и не думал. Один раз в трапезной за столом он встал и начал во всеуслышание: «Отцы и братья! От имени Господа Иисуса Христа и в любви моего сердца призываю вас! Время нам остановиться и начать новую жизнь, жизнь христианскую, которая есть благоухание Христово, а не чревоугодие.
2: «Довольно нам быть доносителями и тайными агентами власти. Ведь Господь Бог все видит и все знает и непременно воздаст каждому из нас по делам нашим».
1: Тут внезапно загремел диаконский бас и сразу заглушил дряхлый батюшкин тенорок. Диакон попросил у архимандрита благословения запеть молитву. Грянула дружная «Царю небесный утешитель». Об этой выходке вольнодумца отца Митрофана заговорила вся монастырская братья. Каждый толковал ее по-своему. Они говорили, что за такое кощунство в тюрьму бы его. Другие же утверждали, что в его словах была доля правды, которую нужно было бы выслушать до конца. Были даже и такие, что одобряли высказанное. Последние, правда, говорили об этом только шепотом на ухо. Отец Варсонофий не замедлил вызвать к себе на собеседование дерзкого батюшку, для чего на архимандритной веранде был поставлен плетеный стол и 5 таких же кресел с мягкими подушечками для них. Кроме отца Митрофана были приглашены еще 3 иеромонаха – отец Колхипс, миссионер из Греции, отец Пайсий, монастырский казначей, и отец Иуст, архимандритский секретарь. Веранда выходила прямо в архимандритский сад с тенистыми деревьями и разнообразными цветами. Росли здесь и чайные розы всяких цветов, которые своим благоуханием наполняли весь дом. Были различные причудливые цветы и многие другие растения. Всех не перечесть. Говорили монахи, что архимандрит не только любит цветы, но и делает из них лекарства. Розы и георгины он часто дарил приезжавшим в монастырь почетным гостям – княгиням, графиням, а иногда и богатым киевским купчихам. Человек он был политический. Перед началом собеседования отец Колхидас по-гречески прочел молитву «Царю Небесный». Затем наступило тягостное молчание. Каждый думал свое, и все друг друга немного побаивались. А говорить надо было непременно, для того и сошлись. Наконец, первым заговорил архимандрит, как и полагается хозяину.
2: «Дорогой отец Митрофан, уважая ваше преподобие, я хотел совсем вас не беспокоить своими вызовами и, быть может, не очень приятными вопросами да расспросами. Да и кто такой я, чтобы беспокоить вас, старого служителя церкви православной? Однако, считая своим долгом и повинуясь велению своего архипастыря, я вынужден на сие. Вы сами знаете, что его высокопреосвященству было угодно прислать вас в нашу обитель, чтобы…» Тут он запнулся, но скоро поправился и продолжал. «О вашем поведении извещать его хотя бы изредка. Я просил бы вас чувствовать себя с нами по-братски, ибо сие собеседование не должно было бы повести какой-либо полемике. Просто по-братски побеседуем о том, как совершать свое служение, чтобы наша мать, православная церковь, не страдала от нашего невоздержания и гордыни». «Отец архимандрит», – перебил его отец Митрофан, – «к чему эти введения? Ведь вы же сами предупредили, что о всем этом будет донесено начальству. К чему же весь этот маскарад? Прямо к делу, да и только». «Здесь никакого маскарада нет, отец Митрофан. Будьте уверены в этом. Донесений же вам бояться нечего. За отеческое наказание мы должны быть только благодарны. Нельзя же нам, дорогой отец Митрофан, оставлять учение святых отцов церкви и идти в какую-то ересь», — ласково произнес архимандрит. «А что такое учение святых отцов, раз у нас пренебрежено учение Господа Иисуса Христа? Кто из нас поучается в Святом Евангелии и проповедует оное своим ближним? Учение святых отцов хорошо на своем месте, но не надо давать ему почет выше Евангелия Христова. Христос сказал: «Где вас двое или трое во имя Мое соберутся, так и Я посреди вас». Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Как видите сами, отец Архимандрит, здесь про учение святых отцов нет ни слова, а все лишь про учение Господа Иисуса Христа, тогда как вы только и твердите о святых отцах, которые, как нам известно, сами непрестанно воевали друг против друга из-за человеческих почестей. Лучше учение Господа, чем человеческое. «Обождите, отец Митрофан!» — прервал его отец Колхидас. «Уж если говорить о Евангелии, то лучше бы вручить первенство мне, как природному греку, на чьем языке и были писаны все писания». «Оно-то так, батюшка!» — перебил его отец Митрофан. «Они-то были писаны на твоем языке. Да почему-то только ты их не читаешь. Если бы ты читал Святое Евангелие, то не был бы миссионером-спорщиком, но был бы миссионером мира и Царствия Божия». «Отец Митрофан», — сказал отец Паисий, — «ты слишком горячишься. Из твоих речей видно, что ты всех нас считаешь какими-то обманщиками, духовными ворами». «Отец Митрофан, вы слишком погорячились и не дали мне досказать мою мысль», — негодующе перебил казначея Архимандрит. «Ведь я только хотел объяснить вам цель нашего братского собеседования. Разве церкви полезно ваше губительное юродство, которое порочит святую православную церковь и бесчестит ее святителей?» Лицо Архимандрита покраснело, и глаза начали метать молнии. Знающие его без слов понимали этот взор и боялись его, как огня. Но отец Митрофан этого не знал. Он обратился спокойно к Архимандриту с такой речью. «Прошу покорнейше, ваше высокопреподобие, извинить меня. Может, я и невежда в слове, но ни в коем случае не корчу из себя какого-то юродивого. Я, хотя и считаюсь у вас ненормальным, но вполне уверен в своем здоровом рассудке, который, по милости моего Господа, начал просвещаться Духом Святым и Словом Христа. Боже, меня сохрани от какого бы то ни было притворства. А что я говорю? Говорю истину, в которую начал по откровению Господа верить всем сердцем». Отец Архимандрит направил на него свой гневный взгляд и долго в упор смотрел ему прямо в лицо, точно желая загипнотизировать его. Но отец Митрофан ни на какие гипнозы не обращал внимания и продолжал свою искреннюю исповедь. «Я убедился на личном опыте, отец Архимандрит, что наши святители – очень хорошие светильники, но только без огня. Им необходимо прикоснуться к зажженной свече, а сия-то горящая свеча есть наш Господь Иисус Христос. Нам известно, что и лед блестит на солнце, тогда как сам по себе он темен и холоден. Так и всякий наш святитель, в ком Дух Христов, тот светит Христовым миром и любовью. А без Духа Христова мы все во всем нашем учении тьма и мороз. Вот обратите свое справедливое внимание на нашу монастырскую жизнь. А она-то главный столб православия. Неужели вы будете уверять, что здесь, в нашем монастыре, настоящая христианская жизнь? Да нам здесь живется куда удобнее, чем в любом городе, даже любому купцу. Меньше трудов и больше доходов. За что бы ни продал, 100% прибыли есть». А разврата ведь и здесь сколько угодно хватает. Хватает для всех желающих. А что мы, отцы, кушаем стерлядь, осетрину, севрюгу, паюсную икру вместо телятины или бифштекса, так это для Царствия Небесного безразлично. У кого из здешней братьи нет в келье полуштофа, настоечки или отменной малороссийской колбасы, кроме разве послушников? «Это мерзость! Это гнусно!» — закричал отец Архимандрит. «Даже в Святом Евангелии сказано: «Не судите, да не судимы будете, а вы осуждаете!» Сказав это, он встал и быстро скрылся в свои покои. За ним последовали и прочие отцы. Только отец Иуст, все время молчавший, обратился теперь к отцу Митрофану и стал шептать ему на ухо. «Дорогой брат, и что тебя так далеко загнало? Я не враг тебе, брат ты мой. Бог свидетель, что я твой друг. Скажи, дорогой мой, что тебя так озлобило против матери православной церкви? Я не верю, и не может быть, чтобы тебя подкупили католики или кто иной». Отец Митрофан с болью в сердце смотрел и слушал этого наивного ребенка с седой бородой, который всю свою жизнь провел за стенами этой пустыни. Он ночами читал святые книги, но никогда еще не держал в руках Нового Завета на своем родном языке. Хотя он знал на память много псалмов, но все это на церковно-славянском языке, из которого, кроме красивой словесной музыки, в нашу русскую головушку мало что вмещается. Отец Митрофан с искренней братской любовью обнял и поцеловал это старое дитя, говоря: «Вот тебе, милый брат мой, вместо ответа». Глава 7. За бортом разбитого корабля. Нудно тянулись последние дни в скучной Мошногорской обители. Монахи фанатично сторонились старца-еретика. Начальство строго приказало следить за сообщающимися с отступником и наказывало нарушителей. В общую трапезную теперь отца Митрофана не пускали, так как он нарушал братское общение. Паломников предупреждали быть с ним осторожными, не общаться с вероотступником и даже не обращать никакого внимания на болтовню этого плешивого юродивого. Ибо этот старец, мол, от чтения тайных книг свихнулся и очень опасен. Однако, как ни строг был надзор, весть об отце Митрофане все-таки стала распространяться – сначала по Черкасскому уезду, а потом и по всей Киевской губернии. Уже во многих местах стали серьезно поговаривать о том, что в Мошногорском монастыре монахи проповедуют Христа, как проповедуют его в сектантских собраниях. Жаждущие истины массами устремились в монастырь, чтобы убедиться на месте в правдивости этой вести. Надо сознаться, что это нежелательное паломничество русского народа в монастырь немало переполошило правящие круги. Святой Синод решил покончить с этим делом как можно скорее, и оно было закончено весьма просто и без каких-либо осложнений. В одно прекрасное утро в келью отца Митрофана вошли три монаха. Один старый инок с ножницами в руках, а другие два, как говорится, некрасиво скроенные, но довольно прочно сшитые послушники. Отец Митрофан сразу понял, в чем дело, и увидел, что всякое сопротивление напрасно. При виде этих непрошенных гостей старик только как-то съежился. Его дряхлое тело затряслось, а лысая голова покраснела. Старший из пришедших прочел определение синода и показал отступнику ножницы. Молодые послушники, понурив головы, стали как истуканы, даже глазами не моргали. Отец Митрофан ласково улыбнулся и тихо ответил: «Подчиняясь велению святого синода, я готов возвратить ему то, чем меня в свое время наградили. А то, что даровал мне мой Искупитель Христос, останется при мне». И встал с места. После тяжкой болезни и последних испытаний в монастыре, а также и от старости, его голова была уже совсем без волос, но тем не менее обряд был выполнен по всем правилам. Монах щелкал своими ножницами по голой шее, бормоча заклинания под нос. После каждого движения ножницами он делал вид, что пальцами собирает с них волосы, которых там фактически не было, и вдавливает их в воск. После этого воск был сожжен на свече, а поп Растрига немедленно изгнан из монастыря. Проходя мимо монастырской канцелярии, он увидел у окна стоявшего отца Иуста. Из глаз того по щекам катились слезы, и толстые губы его по-детски судорожно дрожали. Когда же Митрофан подошел к двери соборного храма, ему навстречу раздался архидиаконский бас.
3: «Анафема окаянному еретику Митрофану! Анафема Маранафа!»
2: С тяжелым чувством отец Митрофан вспомнил слова, которые читал в Библии. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Книга Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. Эпилог. Немало был удивлен брат Терентий, когда увидел на пороге своей избы согбенного старца. Правда, он сразу же узнал в нем бывшего православного попа Громилу, гонителя евангелистов, но без малейшего негодования пригласил его войти к себе, говоря: «Милости просим, пожалуйста, заходите и садитесь. Смеем спросить, какими судьбами Господь вас привел под кров наш?» Сердцевидец Бог, решающий все жизненные задачи и знающий все, даже тайные помышления сердца нашего, по своей неизреченной милости послал меня, окаянного человека-ненавистника и гонителя избранников Божиих, чтобы во имя Его единородного Сына, Господа Иисуса Христа, выпросить прощение у вас и всех ваших братьев и сестер, которым я по своему неведению и жестокосердию причинил столько зла и бед». Горькие слезы прервали дальнейшие слова покаяния. «С миром принимаем!» — тихо, но взволнованно ответил Терентий. Скоро на столе появился шипящий самовар и скромная еда. «Присядьте, дорогой гость, и подкрепите свое бренное тело. Чай устали и голодны?» «Да, самая трудная и страшная дорога была тогда, когда пришлось подниматься над своей плотской природой, особенно до того перевала, где начинает светить в мятежной душе свет возлюбившего нас Господа, омывшего нас от грехов наших своею пречистою кровью». С сокрушением ответил гость и упал к ногам Терентия, умоляя простить его за все причиненное зло, как ему лично, так и всем верующим, которых он так беспощадно громил тогда в Лужищах и в других селениях. Вспомнив все прошлое, Терентий тоже заплакал. Ему представилась та ужасная картина, когда их так жестоко били палками и веревками и бросали в них камнями. Некоторых окровавленных сковывали и отправляли по этапу в ссылку. Среди них были плачущие и измученные женщины, а также и дети. Вот стоит с грозным видом неустрашимая сестра Орлюк и кричит: «Нет, богоотступники! Вы Христа распяли и Его детей изгоняете по белу свету! Нет, я не желаю ваших греховных обещаний! Ими вы меня не подкупите. Кого Бог сочетал, того вы не разлучите. Берите все, берите дом и двор наш. Мы построили, вы в нем живите. Я не отдам своих шестерых деток и пойду за своим верным и честным пред Господом Богом и нами, мужем и отцом. Сестра Лисоцкая», — обращается она к другой страдалице, — «пойдем. Пусть весь мир знает, что на Святой Руси так жестоко преследуют христовых свидетелей». Вот подлетает урядник, свистнула нагайка. Визжат женщины, плачут дети. Заскрипели телеги, и целый обоз узников Христа ради двинулся в поход. Оставшиеся горько плачут по детям, которых у них бесчеловечно отняли и увезли. И все это делалось из слепой ревности, без рассуждения, во имя того же, кто сказал: «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 15:17. «Ради Господа Иисуса Христа прошу вас, дорогой мой брат, встаньте! Я ведь тоже человек грешный. Кланяйтесь Богу и Господу Иисусу Христу, а мы только братья». — говорил Терентий, поднимая старца и усаживая его за стол. Гостеприимство баптиста, который немало пострадал и даже получил удары по лицу от отца Митрофана, как обухом по голове хватило старца. Он думал, что его побьют и выбросят вон, как паршивого пса, а вышло совсем наоборот. Его приняли с братской любовью, обласкали, пригрели и дали поесть. Отогрелся старичок в хатке бывших своих заклятых врагов. Никто его не беспокоил и не упрекал вопросами. Все прошлое было забыто и оставлено навсегда. Все верующие обращались со своим бывшим непримиримым гонителем так любовно, что ему стало еще больнее за то зло, которое им делал. А они были кротки и смиренны, и называли его брат Митрофан. Он выпросил у них себе службу. В собраниях раздавать сборники песнопений, Евангелия и другое, указывать места во

неизменной милости. Пусть Господь благословит тебя и весь дом твой миром, и да сохранит тебя Он от всякого рода зла». Сказав это, он тихо оставил порог поповского дома и опять пошел к баптистам. Чужие стали ему своими, далекие – близкими, и наоборот. Не на что было обижаться отцу Митрофану у верующих. Заботились они о нем, как о близком своем, как о родном. Но всему приходит свой конец. Не избежал его и обласканный старец. Воспаление легких, как былинку, подкосило его. Лежа в горячке, он, однако, не терял сознания до самого конца. Приходящих посетителей он убеждал любить Господа Иисуса Христа всем сердцем и не делать никому зла, потому что за всякое дело человеку придется дать ответ перед Господом. «Ах, как же сладко жить со Христом!» — говорил он. «И смерть с ним не страшна!» Перед смертью он попросил, чтобы его похоронили там, за оврагом на горке, рядом с могилой брата Семёна Пастуха. А дочь покойного, сестру Надежду Семёновну, спеть на могиле гимн «Взойдем на Голгофу, мой брат», что и было исполнено. Брат Терентий сказал у его могилы живое и проникновенное слово на тему «Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Преклонив колено, многие из верующих горячо благодарили Бога за его неизреченную любовь. С тех пор даже сельские ребята, когда пасут лошадей недалеко от этого места, говорят, что в этих могилах покоятся два брата-врага. А Терентий еще сильнее стал благодарить Бога за его любовь и милость, что и гонители детей Божиих, если они искренне обращаются к нему, он принимает как отец детей –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

отозвалось в смущенном сердце узника, когда он оказался в отчаянном положении заключенного вдали от друзей и семьи. Стоны и тяжелые вздохи в соседних камерах не давали забыться. Воображение рисовало солнечные долины и горы Азии. Любимые и дорогие лица друзей, маленькой дочери, жены, милых старичков. Дорогая свобода! Душа рвалась к ней навстречу, но железные решетки тюрьмы преградили ей путь. Горячая молитва полилась из глубины сердца к тому, с кем была связана вся его жизнь. Молитва помогла духовно выйти из этой ужасной камеры одиночки и склониться у подножия Голгофского.

0: Рядом, как застывшая стена Черного моря, во время избавления Израиля из Египта, совсем близко стояло страшное отчаяние, готовое обрушиться со всей тяжестью на узника. Смертным ходом повеяло из этой бездны. Мрачная, черная вырисовывалась будущность, но чья-то невидимая рука удерживала эти ракочущие, чудовищные волны отчаяния.
1: Мой Бог, на которого я уповаю, послал мне в сердце тишину и покой.
0: Уста зашевелились, и полились слабые, неровные звуки гимна –

которое раздвинуло стены камеры, полилось в тюремный коридор и наполнило все здание. Казалось, что даже эти мертвые стены вторили песни мощным припевом.

запеться песней, душа вырвалась из душной клетки на безбрежный простор, как птица взвилась ввысь, и в этом полете

0: этот святой экстаз был прерван открывающейся дверью камеры. Узника перевели в другое место. Через сутки он оказался в подземелье политической тюрьмы, в одной из ее бетонных камер. Поблекшие, бесцветные лица ее обитателей с выражением испуга и недоумения встретили его у захлопнувшейся металлической двери.
1: За что?
2: За что?
3: За что?
0: С радостным трепетом души узник ответил:
2: за Христа.

потянулись мучительные дни. Безысходное человеческое горе переполнило до краев эту бетонную клетку. Могильная тишина сдавливала грудь. Казалось, что эти стены готовы задушить их квартирантов. Злобные окрики тюремной охраны подхлестывали, как плеткой, трепетно.

Стильным ходом веяло отовсюду. Душа цепенела от ожесточенных лиц надзирателей, от тяжелого воздуха, от мрачных стен, скудной тюремной пищи

0: Эта могильная обстановка подземелья часто сменялась адски напряженной атмосферой в комнате следователя. Все, на что способен дьявол, здесь испытывалось на человеке. Душу охватывало адское пламя ложных улик, озлобленности следователей, предательства лжесвидетелей. Здесь человек чувствует себя загнанным, беззащитным зверьком. После нескольких часов мучительного допроса он вновь оказывается в объятиях подвала, задавая себе беспокойный вопрос.
1: За что?

0: на узкой полоске голубого неба в окошке под потолком камеры. Душа встрепенулась. Какой-то огонек радости вспыхнул в ней. Но где найти успокоение? Где получить ясный, исчерпывающий ответ на этот вопрос? И душа устремилась в синеву небес, робкими шагами выходя из подвала к подножью Голковского холма.
1: Далеко, далеко загорались огни.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы будем обсуждать актуальные вопросы современной жизни.
1: Название «Беседы по душам» подчеркивает то, что разговор у нас с вами будет откровенный и дружеский.
2: Поэтому мы и будем говорить на такие темы, которые обычно доверяют лишь близким людям или друзьям.
1: И мы очень хотим, чтобы вы не только слушали нас, но чтобы ваша душа была расположена к нам.
2: Мы также постараемся рассказать о незыблемых, вечных духовных принципах, которые могут сделать вашу жизнь по-настоящему счастливой.
1: О такой жизни сказал когда-то Иисус: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».

0: И если уж мы назвали нашу передачу «Беседы по душам», то давайте и поговорим сегодня о душе человека. Душа – это внутренняя сущность, и она есть у каждого. К большому сожалению, мы так мало говорим и слышим о душе. Почему?
1: «Берегите жизнь» – такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но мы встретить не могли ни разу. Осторожно, люди, берегите душу.
0: А мы в противовес всему будем говорить о душе и ее проблемах. И в основу своих рассуждений возьмем слово самого Бога, Библию. Многие души в этом мире не могут найти покоя.
1: Ты идешь по жизни так, чтоб с судьбой не спорить. Блеск в глазах, а в сердце мрак. Трудно жить. Обнаженная ложь глядит мишурой блестящей, а душа, душа болит болью настоящей.

0: жизнь и душа. Что общего между этими словами? Откуда появилась душа? И что это такое? Об этом мы прочтем из книги «Бытие», 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
1: Бог сотворил человека в два этапа. Первый – создал из земли, второй – вдохнул жизнь. Результат – живой человек. Материальное и нематериальное – тело и душа соединились в человеческой личности. Тело – это артерии, мозг, мускулы, волосы и так далее. Их мы можем видеть. Душа же невидима. Но она также проявляет себя различным образом. Дух, сердце, воля, совесть и так далее. Чтобы человек жил, все это должно составлять единое целое.
0: Душа – это неразрывная совокупность всех наших чувствований, сокровищница нашего мышления, источник внутренней привлекательности и красоты, отображение Бога. Она испытывает симпатию, уныние, огорчение, радость, ненависть, любовь. Трудно перечесть все, что может испытывать душа. Человек – загадка. Земля и небо, время и вечность, Бог и тварь соприкасаются в нем.
1: Кант показал с изумительной очевидностью, что сама сущность души никогда не будет познана человеческим умом. У нас нет соответствующих органов познания, которые были бы способны охватить всю многообразную мощь и свойства нашей души. Мысль, чувство и воля не поддаются исследованию различными приборами и аппаратами. К ним можно применить только внутренний опыт, связанный с верой в божественное откровение. Изучая окружающий нас мир, трудно не согласиться с тем, что самое изумительное существо на Земле – человек, и самое важное в человеке – его душа.

0: сотворил Бог людей по своему образу и подобию. Бог уподобил человека себе в известной, конечно, мере. Те же свойства и способности, которые находятся в Боге, переданы и человеку, только в миниатюрном виде. Человеку дана умственная способность, способность мыслить, рассуждать, сопоставлять, сравнивать, умозаключать, вспоминать.
1: Речь – способность говорить, выражать свои мысли словами. Воля – способность предпринимать решения, добиваться осуществления поставленных перед собой целей или стремлений. Совесть – способность различать добро и зло, внутренняя оценка своих поступков и мыслей. Чувство нравственной ответственности за свое поведение, чувство любви и чувство ненависти и так далее. Все эти способности свойственны только личности. Бог есть личность, и человек, созданный по его образу, тоже личность.
0: Душа человека получила также творческую способность. Она может создавать, творить, делать открытия, изобретать, преображать, совершенствовать. Никто из других созданий Божьих не обладает такими высокими и разнообразными качествами, способностями, талантами и дарами. И этими способностями душа наделена для усвоения жизни Божией, для познания и исполнения воли Творца, для прославления Его святого имени. Подтверждение мы находим в послании Колоссянам в 1 главе. «Все на небе и на земле было создано им, то есть Богом-творцом, то, что зримо и что незримо. Все пришло через него и было создано для него».
1: Итак, созданная по подобию Божию человеческая душа наделена способностями познавать себя, познавать окружающий ее мир, познавать Бога. В стремлении к совершенству человеческая душа находит здесь, на земле, свое призвание, свой идеал, путь к лучезарной, не оскудевающей радости. Поэтому нормальное состояние души – это постоянная тяга к Богу, тоска по далекому небу, жажда вечного блаженства. Принадлежать всецело Богу, быть в Его полном распоряжении – уподобляясь и подражая Ему во всем, в этом назначение души человека, и в этом наивысшее ее блаженство.
0: Чувство прекрасного, возвышенного бесконечно пленяет нас, потому что с ним связано понятие о чем-то исключительном, неизмеримом и непостижимом. Но кому мы должны обратиться за оценкой человеческой души? Кого считать тем величайшим духовным экспертом, кому можно довериться? Безусловно, можно довериться лишь тому, кто создал душу и знает о ней все.

0: Душа человеческая является не только личной драгоценностью каждого человека, но драгоценна она также по той пользе, которую может сослужить в жизни ближнего. Мы высоко, искренне ценим душу, любящую нас и всецело, беззаветно нам преданную. Как определить материальную стоимость такой души, и кто отважится на такое определение? Кто и чем может уплатить душе за ее возвышенные порывы? Кто установит напряжение всей ее жертвенности или определит силу обаяния ее нетленной красоты? Мы восторгаемся привязанностью человеческих душ. Люди всегда весьма высоко ценят истинную дружбу, родительскую любовь, супружескую верность.
1: И не только мы, люди, способны оценить все те свойства и качества, которым одарена душа. Обладать душой, этим кладезем безмерных сокровищ, стремится и сатана. Приходят на ум слова одного из героев Максима Горького. «Душа-то чай у всех одной величины, и одинаково дьяволу любезна». Сатана не помышляет о материальных благах земли и не стремится к ним. Он не стремится завладеть мировыми запасами нефти, золота, жемчуга, драгоценных камней. Сатана устремляет все свои силы к тому, чтобы завладеть душой человека. Он ясно сознает, что завладев душою, он уже овладеет и всем человеком и может направлять его по своему желанию, использовать человека для своих сатанинских целей.
0: О, какая происходит борьба на арене человеческой души за ее обладание! Сатана раскидывает свои сети. И сколь бесчисленны и разнообразны его приманки! Чем только он их не очаровывает! Обольщения, ложные надежды, мелочные интересы и стремления, земная власть, честолюбие, слава. Вот они, дьявольские блага, достижение которых сопряжено с бесконечным томлением, боязнью, страхом, опасениями, завистью, ревностью, соперничеством, гневом, яростью, бешенством, сумасшествием, отчаянием и убийством. Дьявол знает цену человеческой души и не скупится в щедрых затратах ради ее приобретения.
1: Душа настолько прекрасна и драгоценна, что ни в мире тления, ни в духовном мире никто и ничто не может сравниться с ней. Душа не утрачивает своей ценности и даже тогда, когда в смертный час покидает свое тело. Ценность души неизменна и в вечности, потому что не подвержена тлению, она бессмертна, то есть будет жить вечно.
0: В очах Божьих душа человека столь драгоценна, что Бог отдал Сына Своего Единородного на смерть. Христос первый вознес ценность человеческой души на недосягаемую высоту. Никто раньше до Него и никто после Него не мог этого сделать. Христос принял на Себя весь позор и поношение и умер на Голгофском кресте. И этой смертью была уплачена дорогая цена души человека. Дорогой радиослушатель, как высоко ценишь ты свою душу? Кому принадлежит твоя душа? Не лишай свою душу высочайшей, благороднейшей радости пребывания в Боге. Истинная ценность и величие человека в его спасенной для вечности душе. Жажда вечной жизни в человеке уже есть доказательство бессмертия его души. О, тьма неверия, агония сомнений, доверься Богу. Ты не червь, ты человек. Живи не тем, что есть, а тем, что будет. Стремися ввысь, где красота, где Бог, где жизнь.

0: мы убеждены, что отрицание бессмертия души и существование загробной жизни основано не на выводах разума, не на достижениях и открытиях науки и знания, а на инертности умственного склада отрицателей, на их духовном невежестве. Люди отрицают предложенную им истину, чтобы успокоить свою совесть, оправдать свои греховные поступки. Но такой, как Стюарт Милль, отдавшийся кропотливым размышлениям о столь высоком предмете, должен был признаться, что у науки нет ни одного положительного доказательства против бессмертия души. Сам Иисус Христос сказал: «Тот, кто верит в Сына, то есть в Иисуса Христа, имеет вечную жизнь, а тот, кто не покоряется Сыну, не увидит жизни. Напротив, на нем пребывает гнев Божий». Евангелие Иоанна, 3 глава.
1: Царь Давид в 61-м псалме восклицает такие слова: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Дорогие друзья, как обстоит дело с вашей душой? Где и как вы ее успокаиваете? Есть ли у вас тот, кому бы вы смогли открыть всю свою душу?
0: Бывает иногда такое настроение, когда ничто тебя не веселит. В груди не сердце мерное биение, а что-то твердое трепещет и болит.
1: Когда все люди кажутся фальшивыми, и говорить не хочется ни с кем, и разговорчивые кажутся болтливыми, и, слыша их рассказ, ты думаешь: зачем?
0: И хочется бежать, схватив себя за голову, куда-нибудь подальше от людей, и сердце боль, тяжелую, как олово, тихонько выплакать прочь из груди своей.
1: Побыть совсем одним, и чтоб никто не спрашивал, пытаясь понять тоску твоей души. Кто сердце скорбь давно в груди вынашивал, тому приятно быть наедине в тиши.
0: Ведь только в тишине ты можешь Бога чувствовать, и только в тишине ты видишь сам себя. Наедине с Творцом ты ни хитрить, ни мудрствовать не станешь, как с людьми хвалу и лесть любя.
1: И потому сам Бог дает тебе стремление уединиться, быть самим собой. Без тяжести в душе не вкусишь облегчения. Бог посылает все, Он хочет быть с тобой.
0: И знай, когда приходит настроение, когда тебе весь опротивит мир, Господь зовет тебя в уединение. Там для тебя готов духовный пир.
1: Из пира ты уйдешь и сытым, и напоенным. Забьется сердце ровно и легко. Польется песнь хвалы со струн души настроенных. И грудью полную вздохнется глубоко.

0: Сегодня мы прощаемся. Будем рады вновь встретиться с вами.
1: До свидания. До следующей встречи на волнах радиоэфира.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мир вам, дорогие друзья! Я приветствую всех вас любовью нашего Господа. Сегодня тема нашей радиопередачи говорит о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, который явился эммаусским ученикам. По дороге в Эммаус эммаусские ученики говорили Иисусу: «Останься с нами, потому что день склонился к вечеру». И Он остался с ними и был узнан ими во время преломления хлеба.

0: Сегодня я читаю 24 главу Евангелия Луки. Начинать буду читать с 13 стиха. Речь будет идти о явлении Иисуса Христа, воскресшего Христа, ученикам, которые шли из Иерусалима в Эммаус. 24 глава с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы-то надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но он со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. Воскресение Христа в первый день недели стал днем праздника, днем отдыха от трудов недели, и стал как бы днем постоянного нашего богослужения в церквах всех христианских деноминаций, за исключением, может быть, тех, кому суббота с мертвым телом, я так уже говорю, Иисуса Христа, стала дороже воскресения с живым, воскресшим Спасителем, по благодати которого мы, верующие во Христа, живого Бога, спасены. Нет скорби субботней на наших лицах сегодня, нет. В воскресенье мы видели светлые лица счастливых людей, своих друзей, спасенных не по своим добрым делам или исполнением закона, но только по благодати Господа нашего Иисуса Христа, только по Его великой любви, по великой любви Бога Отца, воскресившего Сына Своего силою и славою Своею. Только по духовной близости с Богом, через общение Духа Святого, Утешителя нашего. Слава Ему за это. Вчера читалось много в церквах из 24 главы Луки, из 20 Иоанна, 16 Марка, 28 главы Матфея. И эти все места рассказывали нам о том, как жены мироносицы рано утром шли ко гробу, чтобы помазать тело распятого Иисуса, находившегося во гробе. Они пошли к этому гробу, то есть к пещере, к искусственному склепу, сделанному по обычаю древнебогатых евреев прямо в скале. И этот склеп, эта пещера, для погребений богатых людей стала как бы местом привлечения многих-многих людей на протяжении многих поколений. Люди все идут и идут к месту, где когда-то был положен Иисус Христос. Эта пещера в свое время была собственностью Иосифа из Аримафеи. И сказано, что в этой пещере, в этом, ну, по-русски сказать, гробу, или, точнее сказать, во гробе, еще никто не был положен. И большой, тяжелый, круглый, я так понимаю, или дискообразный камень прикатили по специальному желобу, потому что поднять этот камень было невозможно, его можно было только катить, по обычаю, как это делали евреи, и привалили к входу в пещеру. И по решению иерусалимских властей поставили там печать. Из боязни, чтобы не украли Иисуса ночью. И поставили стражу. Я думаю, что камень, который был способен закрыть вход в пещеру, аккуратно подгонялся каменотесами именно так, что никакая живая тварь, будь то пресмыкающиеся на земле, или летающие насекомые, смогли бы проникнуть именно в этот склеп. И лишь только запах тления у входа в пещеру напоминал, что за приваленным камнем есть вход в пещеру покойника. Вот почему об умершем Лазаре, лежавшем в гробе, может быть, не таком богатом, в пещере, сестра его, сестра Лазаря, Марфа, сказала Иисусу: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Но когда отняли камень, то по зову Иисуса Лазарь воскрес, вышел из этой гробницы. Иисус, так же, как и Лазарь, был положен в гроб, то есть в пещеру Иосифа Аримафейского, богатого человека, ибо нужно было, заметьте, нужно было исполниться слову пророка, что Иисус Христос должен быть положен не в бедном гробе, но погребен у богатого. Ибо у Бога, как мы читаем в Евангелии Луки, в первой главе, не останется бессильным никакое слово. Женщины рассуждали дорогой: «Ну кто же это нам отвалит такой большой камень?» Они же видели 2 дня назад этот камень, который приваливали много людей с таким большим трудом. Разве могут они, слабые, измученные бессонными ночами эти женщины, отвалить камень? Это могли, конечно, сделать те, кто имеет опыт работы с камнями. Они знают, что голыми руками сдвинуть 2-тонный или 3-тонный камень абсолютно невозможно. И нужно не менее 5 или 6, может быть, более человек, опытных рабочих, с рычагами и приспособлением для того, чтобы отвалить, отодвинуть этот камень. И поверьте мне, я знаю, что говорю, потому что сам много лет работал на таких работах с каменными монументами или гранитными мраморными памятниками. И когда люди говорят, что Иисуса Христа, тело Его, похитили ученики, то я, мягко говоря, улыбаюсь. Я сразу представляю мытаря Матфея, сборщика податей, рыбаков, как Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, в роли специалистов работы с камнями или каменных дел мастеров. Но камень был отвален. И он легко был отвален. Кем? Отвален ангелом. Стража лежала, как мертвая, с перепугу, потому что ангел сюда приложил руку, а Иисус Христос воскрес славою Отца. Он воскрес и явился, во-первых, кому? Мы читаем: Марии Магдалине, далее пораженным женщинам и Петру, терзающему себя Петру, глубоко раскаявшимся в своем отступлении от Иисуса. Но ни Петр, ни женщины, ни Мария Магдалина не удостоились такого славного, такого долгого, такого чудесного общения, такого поучения, которое имели 2 ученика с Иисусом Христом по дороге в Эммаус. Вторая мысль. Иисус Христос является и ближайшим своим друзьям, и дальним, тем, которые не были Его очень близкими. То есть уходящими с разбитым сердцем от Него, с разрушенной верой, с угасшей надеждой, с такими, как эммаусские ученики. Из описания евангелиста Луки мы видим, что Клеопа и его друг уходили в полном разочаровании из Иерусалима. У них, конечно, было 2 часа в пути, чтобы посетовать, пожаловаться друг другу на ту беду, которая случилась с ним. Потому что эти 60 стадий или примерно 10 километров пути, или, как мы в Америке говорим, 6,5 миль, должны были им запомниться на всю жизнь, потому что к ним подошел третий спутник, которого они пока еще не узнали. А потому, видимо, с каким удивлением или досадой они спрашивали его: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о всем происходящем?» О, если бы путник сказал: «Да, я знаю все не хуже вас. Да, я знаю даже то, чего вы не знаете. Я знаю, что этот человек был обманщиком. И я знаю то, что правильно поступили старейшины, что распяли его». Но так он не сказал. Он спросил: «О чем же?» Какая была бы еще дополнительная доля горечи для этих двух человек, если бы он сказал так? Это обидело бы их глубоко, потому что они любили Иисуса. Любили человека из Назарета, который творил великие чудеса. Но вот, наконец, им появился случай рассказать этому незнакомцу о том, что они знают и о чем он не знал. Он знал, но не говорил только им. А это было их великое горе. И из-за этого горя, видя их в этом великом горе, Иисус Христос нашел их на этой дороге. И нашел не просто, чтобы поговорить с ними о том о сём, а о том, чтобы вернуть их на истинный путь, чтобы возгреть их веру, чтобы сделать их новыми служителями, такими, какими, может быть, они и не были еще до этого. Да, хотя они и называли Иисуса из Назарета сильным пророком в слове и в деле, но все же они не могли сказать о нем, что он есть Сын Божий. Нет, они не обидели путника, что не назвали Иисуса Христа Господом, ибо Дух Святой еще не открывал им это. Да и в беседе с Иисусом Христом их глаза тоже были удержаны. И лишь позже, гораздо позже, их глаза открылись. 2 часа пути, 2 часа тесного личного общения с Богом, с Иисусом Христом. Кто испытал это? Кто испытал, тот знает. 3-я мысль. Что же дает людям общение с Иисусом Христом? Тесное общение, один на один. Я вспоминаю день, когда я в таком же, видимо, расстроенном, совершенно в разбитом духовном состоянии с группой делегатов прибыл в аэропорт, это было в Самаре, и мне предстояло лететь в другой город на совещание, чтобы поддержать, я к стыду говорю, поддержать избрание человека, вредившему делу Божьему. Как я мог это сделать? Все во мне бушевало, все во мне противоречило. Я не мог это сделать, и однако я ничего не мог поделать. Многие этого не понимали, но я-то знал, кто этот человек. Поэтому, войдя в самолет, я занял самое последнее место в хвосте, и 2 часа я имел общение с Богом, имел общение в Духе Святом с Иисусом Христом, который утешал меня. И Дух Святой мог говорить мне лично. Он утешил меня, он успокоил меня, он научил меня, как мне поступать и что я должен говорить, когда предстать должен перед этими людьми. Эти 2 часа показались мне несколькими минутами. И по выходу из самолета я уже был другим человеком. Я был другим человеком с другим сознанием, с другим решением. Решение было однозначное – противостать и не допустить. И слава Богу, что Господь помог нам в этом. Нечто подобное ощущали, конечно, не только я, но и многие. Потому что те, которые вышли из Советского Союза и находились в свое время в таких тисках, они понимают меня, о чем я говорю. Такое же подобное могли ощущать в сердцах своих и эмаусские ученики. И вот когда Иисус подошел к ним, то Он принес им то, чего им больше всего не хватало. Он принес им мир свой. Он дал им огонь Духа Святого для их сердец. Это может принести только Иисус. Да, сердце их горело, но они не предполагали еще, что миллионы и миллионы людей, которые будут жить после них на протяжении почти 2000 лет, читающие эти слова, миллионы сердец будут также гореть таким же огнем любви, как горели их сердца. Но какова же была их радость, когда во время их рассказа о их пути в Эммаус вдруг сам Иисус предстал пред ними и сказал всем: «Мир вам!» И страх, и трепет, и благоговение, и любовь — все переплелось, все скомкалось в один комок. Но это уже было в доме, это уже было впечатление после свидетельств Марии, женщин, Петра и Клеопы с его другом. Ученики Иисуса Христа смотрели на Иисуса Христа, верили и не верили. Внутри каждого из них были сомнения, расстроенность, обеспокоенность, негодование, страх, но все-таки и маленький просвет надежды. А вдруг они говорят правду, подумали они. Но можно ли верить, сомнение говорит. Можно ли верить этим людям, не разыгрывают ли они нас? Разве можно верить женщинам? Серьезно, мужчина не должен обращать на это внимание. Разве можно верить Петру, который 2 дня назад отрекся от своего учителя? Да сегодня он опять отречется, а завтра? А завтра мы предстанем перед судом, они так думали. А эти двое? Что означают их слова, что они говорят? Преломление хлеба, Иисус стал невидим для них. Что значит «был и невидим»? Может быть, они видели Духа? Может быть, они говорили с Духом? Какие только мысли не наполняли сердца безутешных учеников. А Иисус Христос предстал пред ними и сказал: «Мир вам!» Почему? Потому что самого главного не хватало у них. Они не имели мира друг с другом. Они не имели мира с Богом. Они были неверующими людьми в эту минуту абсолютно. Они не могли подойти к Богу, потому что к Богу нужно приходить только верою. И без веры, мы читаем, угодить Богу невозможно. И четвертая мысль. Мысль о результате увещания и поучения Иисуса Христа. Давайте оставим горницу на время с учениками и возвратимся к словам Иисуса Христа, когда Он сказал: «О, несмысленные и медлительные сердцем!» Об этом мы читаем с 25 стиха этой же самой главы Евангелиста Луки, 24 главы, с 25 стиха. «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея, из всех пророков, изъясняя им сказанное о нем во всем Писании, и приблизились они к тому селению, в которое шли, и он хотел показывать им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря его: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру», и он вошел и остался с ними. Несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать. Неужели я вам раньше не говорил, неужели вы не слышали, что говорили пророки обо мне? Все пророчества обо мне слились в одно во мне. Цель Иисуса Христа, первая цель и главная цель, была спасти этих двух человек от неверия, вернуть их на прежний путь веры, помочь им истолковать им пророчество, чтобы они и другим истолковывали, чтобы они поняли и сделались свидетелями Иисуса Христа. Это первое. А второе то, чтобы на их примере многие-многие люди, читающие Слово Божие на протяжении почти 2000 лет, могли бы найти покой и утешение во Христе, потому что Иисус Христос, как приходил в свое время
1: к этим несчастным людям так приходит и сегодня, и вчера, и третьего дня, и на протяжении всех этих прошлых лет к тем людям, которые страдают, которые нуждаются в Нем, и им Он оказывает первую и необходимую помощь. Так что же мог говорить Иисус Христос, излагая Писание, сказанное о Нем, начиная от Моисея, как мы прочитали, и из всех пророков? Итак, о чем конкретно Он говорил с ними? Я не сомневаюсь, что Иисус Христос говорил им о Своем рождении, о котором было написано у пророка Исаии в 7 главе. И это исполнилось, о чем мы читаем Матфея в 1 главе. За 500 лет до Рождества Христова Захария пророк сказал, что его, Господа неба и земли, пришедшего на землю, его же народ убьет. Захария 12 глава 10 стих. В это же время пророк Михей сказал о месте рождения Иисуса Христа. И он назвал Вифлеем. Читайте 5 главу Михея, 2 стих. За 600 лет до Рождества Христова, то есть за сотню лет до Михея, пророк Иеремия в 31 главе сказал, что рождение Спасителя приведет к убийству младенца в Вифлееме. А за 100 лет до Иеремии, значит, за 700 лет до Рождества Христова, пророк Осия сказал, что Иисусу, младенцу, еще нужно будет спасаться в Египте. Осия, 11 глава, 1 стих. А что говорит пророк Исаия, этот ветхозаветный евангелист? В 53 главе своего Писания за 700 лет до Рождества Христова он сказал о страдании Иисуса Христа. Кто сказал еще об этом? За 1000 лет до Рождества Христова сказал об этом пророк Давид. Его 21-й псалом, равно как и 53-я глава книги пророка Исаии, открывает всю картину страдания Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Оба они с точностью до деталей передали день страдания Господа на Голгофе. Так что удивительно даже читать, хотя их разделяло 300 лет. Пророки предсказали даже то, за какую цену будет предан Христос, за 30 серебряников, и о том, что они будут брошены в храме рукой предателя. Об этом тоже было сказано. И что эти деньги потом пойдут на поле горшечника. И что это будет цена крови, об этом тоже сказано. Даже о смерти Иуды и то сказано. И что? Что мы читаем в Слове Божьем? Даже о лжесвидетелях на Иисуса Христа было сказано в Слове Божьем. О чем они говорили? И все это, вышеупомянутое мною, в точности было исполнено на самом Иисусе Христе, который шел вместе с ними по дороге в Эммаус. Даниил описывает дату смерти Иисуса Христа. Он говорит и называет его Христом. Это было совершенно удивительно. И евреи сейчас, которые читают это слово, они поражаются. И вот это сбылось на самом Иисусе Христе. Все уже совершилось. Все уже позади. И Иисус опять с ними, и Он говорит им слова утешения. И какие это слова? Мир вам. Этими словами мы приветствуем друг друга, когда встречаемся друг с другом. Поистине, Он дал им именно то, в чем они больше всего нуждались, в мире с Ним, в мире с Богом. Ох, как горели сердца эммаусских учеников, когда они слышали слова незнакомого путника. Еще в четверг Иисус Христос был поздним вечером с учениками, а на следующий день, в пятницу, Он уже был распят, Он уже умер. Но откуда же ты взялся, они думали, откуда ты взялся по дороге нашей? И кто ты? И где ты получил такие познания, что можешь открывать нам такие истины Священного Писания? Может быть, ты заменишь нам умершего Иисуса, нашего Учителя? И они удерживали его. Они говорили, ну, пожалуйста, останься с нами. Ну, поужинаем, отдохнем, ведь день склонился к вечеру. И он согласился. Он возлег с ними. Он взял хлеб, а затем преломил его. И когда он дал им, этим усталым путникам, изможденным, они узнали его. Тогда мы читаем 31 стих, «Открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». И, дорогой друг, может быть, ты сегодня еще не видишь Иисуса Христа, но он явился к тебе через Святое Слово, через Писание, и он учит тебя, как поступать в жизни своей. Прими его в сердце, чтобы он жил с тобой вечно, чтобы ты прославлял его, чтобы радовался, чтобы получил прощение, чтобы ты был вместе с ним в небесах. Пусть Господь тебе поможет в этом. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». На даче Марии Петровны Ирина Сергеевна с Хельмой Ивановной варит варенье и консервирует фрукты. Дети под руководством Вадима строят детскую комнату в сарае около дома.
1: Кажется, работы детям теперь хватит на целый день.
2: Да, даже кушать не приходят. Совсем забыли о еде. Зато у нас теперь полный рабочий покой.
1: Подожди, сейчас прибегут, как голодные волки. После работы на свежем воздухе всегда двойной аппетит.
2: Что ж, пусть приходят. У меня обед готов, только подогреть.
1: А знаешь, Хельми, по-моему, в этом старом сарае совсем неплохая летняя комната для детей получится. Как ты думаешь, когда все почистят и приведут в порядок?
2: Да, уборки там, конечно, хватит. Раньше ведь в нем кур держали.
1: Да что ты говоришь, разве у Марии куры были? Я что-то не
2: слышала. Не было.
1: Я бы тоже, знаешь, с удовольствием завела кур и гусей. Если, конечно, была бы такая возможность.
2: Мария не держала кур. Этим старые хозяева занимались.
1: А, вот она.
2: По-моему, нет никакого смысла ей сейчас заниматься таким делом. Марине часто здесь бывает, да и то больше летом. А ведь за птицей надо ухаживать.
1: Да, это так. Я вот думаю, сумеют ли дети как следует все убрать? Запах курятника ведь настолько стойкий, что его трудно будет чем-то перебить.
2: Да.
1: Надо очень тщательно все почистить и помыть.
2: И дедушка обещал им помочь, когда они самую основную грязь уберут.
1: Да, дедушка, он всегда везде помогает.
2: Они собираются отделать изнутри все картоном и старыми досками. Да еще Анты выписал на заводе старую плитку из отходов, и довольно дешево.
1: Правда?
2: Она, конечно, вся разного цвета, но для пола сойдет. Анты пообещал уже, что поможет сделать пол.
1: Ну, тогда у нас будет чудесный пол, если и Анты примет участие. А о плитке я еще ничего не слышала.
2: Да, комната просто необходима. Здесь тесновато, особенно когда все вместе собираемся.
1: Это правильно. Очень тесно. Боже, что там случилось? Что это такое?
3: Криша обвалилась.
2: Какой ужас.
3: Ой, ну там же дети, боже мой. Господи. Надо скорее освободить их оттуда. Сережа, Вадим!
4: Дети, где вы?
5: Вот и вы! И совершенно целые.
3: Ой, ну слава Богу!
5: Вадим, ползи сюда! Здесь есть лазейка.
3: Смотри, вот и Вадим лезет. Ой, ну слава Богу, жив и здоров. А где же девочки?
5: Девочек здесь нет. Они пошли за досками.
3: Ой, ну и хорошо. Ну, слава тебе, Господи, за охрану твою. Ты подумай, ну что случилось, да. А? Надо же.
6: Что тут такое случилось?
3: Ой,
6: что
3: дедушка.
6: Тут... Ой, что же это? Крыша сарая обвалилась, смотри.
3: Да вот, мастера ломаки поработали.
6: Ой-ой.
7: Не понимаю, что произошло? Почему все вдруг рухнуло? Я как раз прибывал доску в задней стене.
3: Сережа, это, я уверена, это ты здесь опять приложил свои руки. Ведь просто так ни с того ни с сего крыша не могла рухнуть. Что ты там наделал?
5: Ничего такого. Просто спилил столб, который на середине был.
3: Ох. Ну ты прям, ну откуда у тебя только вот такие идеи появляются?
5: О, он там средиском мешал.
3: Ну вот.
5: Я думаю, что места будет намного больше.
3: Ну вот видите, дедушка, ну вот как получилось опять?
6: Вот тебе и раз, и придумай еще, скажи.
3: Ой, ну просто с этим Сережей, ну что мы будем делать? Ну, Сереженька, миленький мой, сколько раз я тебе говорила, чтобы без разрешения... Старший, ты не смел ничего предпринимать. Ну, как же так опять?
6: Да, Сереженька, самоволие к хорошему не приведете.
3: Ой,
6: Теперь вот, пожалуй, места даже слишком много у нас.
7: Да. Под открытым небом места сколько хочешь. Видишь теперь, Сережка, что ты натворил? Почему ты со мной не посоветовался, когда начал пилить?
5: Ну, а ты же слышал, как я пилил.
7: Ну, слышит-то, конечно, слышал.
1: Ну, кто может догадаться?
7: Но мне же и в голову не пришло, что ты стол пилишь.
1: Да, ну кто мог подумать такое?
7: Я думал, что ты доски пилишь, которые я тебе дал. Тоже мне горе-инженер. Все планы одним махом превратил в груду досок.
5: Ну, я же не специально. Я хотел как лучше.
2: Не переживайте. Что случилось, того уже не возвратишь.
1: Да.
2: Может
1: да.
2: быть, Теперь. Все еще устроится. Начнете строить все заново.
6: Но это-то правильно.
2: А нет, так и в одной комнате поживете. Хоть да. в тесноте, да не в обиде.
6: Ну, это тоже верно.
1: Сережка, Сережка. Всегда-то ты суешься не в свое дело. И вот папы-то как раз нет сегодня.
7: Ну, так что теперь делать-то?
6: Что тут поделаешь? Наверное, Хейли правду сказала. Не будем раньше времени отчаиваться. Хорошо, хоть никто не убился.
2: Да, слава богу. Да, шутка ли сказать, сарай обвалился. Ведь всякое могло случиться. Господь сохранил.
6: Действительно, просто чудо.
1: Ну, хорошо. Что дальше делать будем? Будем решать, когда Павел приедет. А сейчас давайте-ка начнем разбирать эту кучу, а то вот такая куча тут нагромоздилась. Не оставлять же все в таком виде. Давайте-ка разбирать.
5: Ой, зачем сломали сарай?
1: Ну вот видишь, Верочка, вот так получилось.
5: А где же у нас теперь комната будет?
1: Не знаю.
5: Что случилось? Разве у нас своей комнаты не будет?
1: Да вот не знаем, Людочка, не знаем, что теперь делать будем.
5: Да, не пугайтесь вы. Просто небольшая ошибка, и все.
7: Да, наш Самсон разрушил не только сарай, но и все наши мечты.
1: Да, вот так вот и получается у нас с нашим Самсоном.
6: Только у Сережи сила была не в руках и не в волосах, а в обыкновенной пиле. Да слава Богу, что сам невредим остался.
1: Да, Господь сохранил.
5: Ой, как жалко. А я так рада, что у нас будет своя дача.
2: Конечно, жалко, но ничего. Папа приедет и что-нибудь придумает.
1: Молодец, Людочка. Зачем зря расстраиваться? Вот и я говорю, что обязательно все устроится.
2: Да.
1: И Сережа уже понял, что значит спилить опорный стол. Да и нам всем большой урок из этого всего.
7: Конечно, ведь говорят же, что кто ничего не делает, тот и не ошибается.
5: А помните, как тут дом стал у реки падать? Потому что почва была плохая. Строители тоже ошиблись.
1: Да,
6: ошибки бывают. Зато Бог наш никогда не ошибается. Библия говорит, побеждающего делай столпом в храме Бога моего. Ведь, Сережа, почему ошибся?
7: Ну, потому что не посоветовался ни с кем.
1: Да.
7: Слишком много понадеялся на себя.
6: Правильно. Так и мы. Никогда не сможем быть побеждающими, если будем надеяться только на себя.
1: Это так. И не будем советоваться со Словом Божьим.
6: Вот
1: ведь
6: это
1: в нем сказано, как надо поступать, чтобы не ошибаться в жизни.
2: Да.
1: И самую роковую ошибку человека, которую мы называем грехопадением, ведь Бог уже исправил. А все ведь мы знаем, чего это стоило Богу.
6: Да, спасение удивительное дело. Подумайте только. И здесь, на земле, наши ошибки еще можно исправить. Как этот сарай мы можем еще отстроить?
1: Да.
6: А вот грехопадение, если бы не Христос, мы никогда бы не исправили. Мы навсегда бы погибли.
5: Как хорошо, что это Иисус исправил нашу ошибку.
6: О, правильно, Верочка.
1: Да, наш Господь все за нас сделал. И через Христа Он смотрит на нас, как на победивших. Да, слава нашему Господу.
5: Так чудесно думаю быть столбом в храме Бога.
6: Вот правильно.
5: Всегда нужно будет
8: видеть Иисуса и любоваться им.
9: А на столбе ведь еще будет что-то написано.
10: Да, на нем будет написано имя Бога.
9: Да.
10: И название города Иерусалима.
7: Ведь во времена апостола Павла был такой обычай, что имена известных людей или великих полководцев писали на видных колоннах. Или вообще всю колонну сплошь покрывали этими именами.
3: Так и у Бога. Победитель становится опорой и носителем славы Божьей.
9: Да.
3: Колонны ведь обычно служат опорой всему зданию.
9: А Сережка забыл об этом. Вот так вот и получилось.
10: Мудрец наш этот Сережа.
7: Значит, в Новом Иерусалиме побеждающий будет на самом почетном месте, в самом центре внимания.
8: Да. Как здорово! Я обязательно хочу быть побеждающей.
10: Правильно, Верочка. Это хорошее желание. Но знаешь, что еще будет написано на этом столбе?
8: Что?
10: На нем еще будет написано новое имя самого Иисуса Христа.
8: Да? А какое это имя? Наверное, очень красивое.
7: Да. Во всяком случае, не страдающий спаситель. Это уж точно.
3: Ну, конечно. Ведь он победитель, властелин вселенной. Имя его должно быть превыше всех и всяких господ, которые вообще существуют на земле.
9: И на небесах тоже.
3: Да.
9: Только Отец выше его.
3: Да.
9: Вот ему Христос и подчиняется.
10: А подумайте-ка, что все это значит для нас?
7: Для нас это значит, что раз Иисус Христос является победителем, то и мы, как его последователи,
10: вот правильно,
7: тоже можем быть победителями.
3: Да, мы тоже, слава Богу, можем быть победителями. Хотя иногда жизнь человека на земле без Христа бывает разрушена до основания и выглядит как сплошные руины.
5: Как же ломаные курятники.
3: Вот именно. Как разрушившиеся курятники. Но приходит Христос и восстанавливает все разрушенное.
9: Да, слава Богу.
3: Все негодное делает прекрасным. И еще сделает таким прекрасным в вечности, что нам даже трудно себе представить.
10: И там, в вечности, все связанное с унижением будет уничтожено. Все скорбящие будут утешены.
7: И на все вопросы, оставшиеся без ответа, мы получим ответ.
3: Да, как хорошо, что такое впереди еще время ожидает нас, да.
10: О, слава Господу.
3: Да, что все то, что сейчас в поношении, что является для мира ничего не значащим, будет облечено в силу и нетление.
7: Наверное, поэтому там и написано имя Бога, потому что Он совершил и совершит все это.
3: Да, может быть.
10: И он не стесняется назвать этот столб своим.
3: Мы не в состоянии понять всех дел Божьих. Просто нам нужно постоянно благодарить за спасение. Хотя всех глубин Божьего спасения человек не в силах понять.
9: Нет. Ограничен наш разум все-таки.
10: Да, воистину он достоин благодарности и славы за все, да, что он соделал для нас.
3: Ой, надо же! За разговорами совсем забыла про варенье. Наверное, подгорело. Побегу снимать.
9: Ой, ну что, горе-строители, давайте-ка пойдем помоем руки и кушать.
5: О, хорошо!
9: Ведь вы же голодные сегодня еще и не обедали.
7: И правда, я совсем забыла о еде.
10: Да, в такой суете.
7: Сережка уже бежит за тетей Хелеми.
9: Да.
7: Ну ничего, после обеда продолжим. А сарай все-таки мы обязательно построим.

думали ли вы когда-нибудь, каково было бы жить в мире, в котором не было бы ни болезней, ни страданий, ни слез? Если вы уже достигли пожилого возраста, то вы, вероятно, уже не раз задумывались и мечтали о таком мире. С начала времен человек стремится к тому, чтобы создать идеальные условия для жизни на Земле. Начало этому процессу положили уже библейские Адам и Ева, решив уменьшить дистанцию, разницу, которая была между ними и Богом, и вкусив плода от запретного дерева. Также более современные исторические документы содержат в себе повествования о людях, которые всю свою жизнь провели в поисках источника молодости, какой-то живой воды, которая якобы противодействовала бы старению человека и его смерти. Научные исследовательские центры во всех государствах производят массы экспериментов для того, чтобы создать наилучшие обстоятельства жизни для людей, чтобы люди были абсолютно здоровы, были свободны от болезней и боли. Но несмотря на все усиленные попытки этих совершенных условий, порождающих абсолютное здоровье и бессмертие, так и не удалось достигнуть. Библия говорит, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Бог, однако, во многих местах в Библии обещает как раз то, к чему человек стремится и чего его душа так жаждет. Апостол Иоанн пишет в последней книге Библии: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Так написано в Библии. Новое небо, новая земля. Государства могут тратить миллиарды долларов и рублей и все-таки не достичь и малейшей доли того, что Бог уже приготовил любящим Его. Послушайте дальше, что написано о новой земле и новом небе. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». О небесном святом городе сказано: «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его. Спасенные народы будут ходить во свете его, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами». Вы обратили внимание на эти слова? Побеждающий наследует все. Спасенные народы. Не войдет в него ничто нечистое. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его. Человек, таким как он есть, не может войти в небо, в этот город, который приготовлен ему, потому что никакой грех не войдет в святое Царство Божие, а человек по своим делам и по своей натуре грешной. Значит ли это, что человек навеки осужден никогда не вкусить того блага и блаженства, которого жаждет его душа?
Да и нет. Да, он никогда не вкусит этого блаженства, если он никогда не примирится с Богом через пролитую кровь Иисуса Христа. И наоборот, если человек через веру в Иисуса Христа примет дар спасения, то он наследует небесное царство. В предыдущих программах мы говорили о библейской доктрине спасения и о том, какое отношение оно имеет к нам, людям 20 века. Мы говорили о том, что Бог еще до начала времен в своей вечной любви и премудрости предусмотрел, чтобы люди через союз со Христом принадлежали Ему, и чтобы они были святыми и невинными пред Ним. Такова воля Божия по отношению к человеку, потому что Бог любит его. Бог сотворил человека со свободной волей, способным добровольно или положительно ответить на его любовь и милость, или отвергнуть его. Мы обнаружили, что результаты греха — это разлука с Богом, духовная смерть и осуждение. Спасение стало нужным с момента грехопадения Адама. Грех осквернил не только Адама и его жену Еву, но и всех их потомков, которыми являемся и мы, современные люди. В этом создавшемся трагическом для нас положении Бог, не сделав никакого компромисса со своей святостью и праведностью, приготовил путь, через который он мог восстановить общение со своим творением, путь примирения. Наказание за совершенные и совершаемые человеком грехи было возложено на угодного для Бога заместителя. Христос стал нашим заместителем за нашу греховную натуру и за наши греховные дела. Спасение полностью удовлетворяет все духовные нужды человека. Оно покрывает нашу вину и устраняет наши грехи, которые производят разделение между нами и Богом. Оно примиряет человека с Богом, через жертву Христа успокаивает и удовлетворяет справедливый гнев Божий. В спасении путем выкупа оплачено возмездие за грех. Спасение ликвидирует осуждение покаявшегося грешника. Наша причастность к приготовленному для нас Богом новому миру зависит от нашего отношения к Богу, от того, что верим ли мы или не верим в Его Слово. Если верим, то мы, покаявшись в своих грехах, оставляем греховный образ жизни. Потом мы также проявляем в своей жизни веру во Христа. Верить во Христа значит добровольно и полностью возлагать свое упование, свою надежду на Него, позволяя Ему управлять нашими действиями и всей нашей жизнью. Покаяние включает в себя оставление греха, а вера — обращение к Богу. Когда человек сделает эти два шага, он испытает чудо перемены в своей душе. И наоборот, человек может не поверить и отвергнуть Бога, может не оставить своего греха, но продолжать вести греховный образ жизни, усовершенствоваться во грехе, обмане и всякой неправде. Он хулит Бога, всякое упоминание о Боге и загробной жизни его только смешит. Он топчет ногами Слово Божие и его вечные истины. Он считает себя началом и концом всего, что на свете. Цель его жизни — он сам и удовлетворение своих собственных желаний и потребностей. И под конец этот неверующий умрет, так никогда и не достигнув ни в этой жизни, ни в будущей той славы и полноты жизни, для которой он был создан. Да, существует рай, но не каждый войдет в него. Существует славное бессмертие, вечная жизнь, но она дается человеку только через веру в Иисуса Христа. Есть небесная страна, где не будет ни слез, ни страданий, ни болезней, но туда войдут только люди чистые, омытые искупительной кровью Иисуса Христа. И Иисус сказал: «Входите честными вратами, потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Желаешь ли ты, мой слушатель, стать на путь, ведущий в жизнь сегодня? Желаешь ли ты иметь свою часть в будущем новом мире, где нет ни слез, ни боли, ни страданий? Желаешь ли ты быть прощенным и омытым от всех своих грехов? Ты можешь это получить и испытать сейчас. Я прошу тебя сделать выбор, принять решение стать последователем Иисуса Христа. Открой свое сердце Иисусу. Дай Ему войти в твою жизнь, чтобы Он стал твоим Господом и высшим авторитетом для тебя. Сделай это, опустись на колени пред Богом и вырази желание своего сердца в простой молитве теми словами, которые ты имеешь. Это будет твоим первым шагом на пути веры, на пути твоей новой жизни с Богом. Без твоего личного решения начала никогда не будет. Поэтому прими смело решение. Да поможет тебе сам Бог.

Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты видишь и слышишь эту душу, которая в этот момент всем сердцем своим обращается к Тебе. Ты слышишь эту молитву. Я прошу, чтобы Ты сейчас простил этой душе все ее грехи ради Иисуса Христа, который умер и пролил свою кровь ради ее спасения. Благодарю Тебя, Боже, что мы имеем искупление в Христовой крови и прощение грехов по благодати Твоей. Дай этому кающемуся сердцу радостную уверенность в спасении, чтобы он или она могли рассказать и другим о своем решении, принятом пред Твоим святым лицом. Благослови все дни жизни этого дорогого друга. Помоги ему быть верным Тебе и наследовать вечную радость и вечные обиды.

0: Тирола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, Парола, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Спёрджин очень четко отвечает на вопрос, является ли возрождение причиной обращения или возрождение следует после обращения. Обсуждая возможность человека возродить самого себя, он говорит: «Только Бог способен обратить человека к себе». В Писании обращенный часто называется новым творением. Если вы утверждаете, что можете сотворить сами себя, то не могли бы для начала сотворить муху. Сотворите комара или песчинку, и только тогда начинайте говорить о сотворении нового сердца. И то, и другое вам не по силам, ибо творение – дело Бога. Но если бы вы сотворили частицу праха или даже целый мир, то это вовсе не чудо по сравнению с вещью, которая создала сама себя. Разве такое может быть? Представьте себе, что вы не существуете. Как вы можете создать себя? Ничто не может произвести ничто. А как человек может пересотворить себя? Человек не может пересотворить себя в новое состояние, ибо он не существует в этом состоянии. Его нет в духовном мире. Только сам Бог может обратить человека. Возникает закономерный вопрос. Какой смысл призывать грешников к вере и к покаянию, если они не способны ни каяться, ни уверовать? И не мешает ли учение о том, что обращению предшествует возрождение, в котором сам человек не принимает участие, ревностно проповедовать Евангелие? Отвечая на этот вопрос, надо указать на самого Спёрджина, которому это учение совсем не помешало привести ко Христу своими проповедями тысячи человек. Ответ на вопрос заключается в следующем. Как-то Иисус встретил похоронную процессию у ворот города Наина. На смертном одре несли юношу, единственного сына вдовы. Иисус остановил тех, кто нес гроб, и обратился к юноше с несколькими словами. Какой смысл было что-либо говорить мертвому юноше? Ведь он все равно не слышал и не мог откликнуться. Однако именно слова Христа стали тем средством, которое вернуло молодому человеку жизнь. Так происходит во время проповеди Евангелия. Грешники не слышат, потому что они духовно мертвы. Но Бог использует наши слова как средство возрождения человека. Спёрджин говорит об этом так. «Мы не просим вас захотеть. Мы рассказываем вам весть, веруя, что Святой Дух, действующий через нас, побудит вас желать спасения». С другой стороны, невозрожденный человек несет ответственность за свой отклик на евангельский призыв. Его неспособность уверовать и покаяться не снимает с него ответственности принять

0: Христа. И если он отвергает призыв обратиться, то он несет полную ответственность за свое решение. Вот что говорит об этом Спеджин. Учение о всевластии Бога идет рука об руку с учением об ответственности человека. В этой одной из самых важных глав Библии, третьей главе Евангелия от Иоанна, мы находим две истины, настолько ярко выраженные, что кажется, будто они написаны солнечным лучом. Более того, эти истины преподносятся нам в рамках одного целостного отрывка. Первая истина заключается в том, что для спасения необходимо верить в Господа Иисуса Христа, и что всякий верующий в Него не судится. Это очень важное учение. Но в этой же главе Святой Дух подчеркивает необходимость нового рождения, преподнося учение о возрождении так же ясно, как и учение о спасении верой. Смотрите, как они совмещены. «Должно вам родиться свыше, но, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы не должны возвышать одну из этих истин над другой или позволять одной истине заслонять другую. Обе они одинаково важны, ибо они открыты одним духом и в равной степени необходимы для обретения вечного спасения. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И из 16 главы 7 стиха. «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Очень важно, дорогие друзья, чтобы мы поклонялись живому и истинному Богу. Плохо, если про нас можно сказать: «Вы не знаете, чему кланяетесь». Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Язычники нарушают эту заповедь, умножая богов и делая их изображения, чтобы воздавать им почести. В конечном итоге они приходят к жутким суевериям и идолопоклонству. Я опасаюсь, что иногда мы, называющие себя христианами, нарушаем эту заповедь, хотя совершенно иначе, чем язычники. Мы не поклоняемся больше, чем одному Богу, но мы, мне кажется, поклоняемся меньше, чем одному Богу. Я говорю о том, что мы порой забываем воздать должное Святому Духу. Истинный Бог триедин – Отец, Сын и Святой Дух. И хотя есть только один Бог, но этот Бог явил нам Себя в триединстве святых личностей. Таким образом, если я поклоняюсь Отцу и Сыну, но пренебрегаю поклонением Святому Духу, то я поклоняюсь меньше, чем единому Богу. Несчастные язычники заходят очень далеко в своем неведении и своих грехах. Но и мы должны быть осмотрительными, чтобы нам не пойти тем же путем. Как оскорбительно будет для Святого Духа, если мы не будем любить и почитать Его так, как Он того заслуживает. Может быть, именно потому, что Церковь Божья не воздает должное Святому Духу, мы видим так мало Его могущества в мире. Благословенное дело — проповедовать спасение Иисуса Христа. Но не упоминать о роли Святого Духа в спасении — это зло. За нас уплачен выкуп, но только благодаря Духу мы узнаем об искуплении. Нам дана драгоценная кровь. Но без Святого Духа мы никогда не смогли бы очиститься ею через веру и покаяние. Бинты, пропитанные живительной мазью, но рана не может быть исцелена до тех пор, пока Святой Дух не приложит к ней лекарство, приготовленное великим врачом. Поэтому не будем забывать о роли Божественного Духа в спасении человека, чтобы не навлечь на себя беду. У нас, верующих, есть очень веские причины возвеличивать Святого Духа. Ибо что мы без Него? кем вы были и кем вы станете без Него. Он оживотворил вас, иначе вы бы не были в семье Божьей. Он дал вам разум, чтобы вы могли понять истину, иначе вы были бы так же невежественны, как плотской мир. Он пробудил вашу совесть, обличая во грехе. Он вселил ненависть ко греху и привел к покаянию. Он научил верить и дал увидеть ту славную личность, в которую должно верить Иисуса Христа, Сына Божьего. Дух произвел в вас и вашу веру, и любовь, и надежду, и всякую добродетель. В ожерелье, украшающем вашу шею, нет ни одной жемчужины, не нанизанной Святым Духом. Возлюбленные братья, несмотря на то, что Святой Дух уже многое совершил в нас и для нас, есть вероятность, что мы лишили себя очень большой части благословений, которые Он хочет дать. Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Мы обратились ко Христу и спили из источника живой воды. Наша жажда утолена, и мы живем в Нем. Но все ли это? Теперь, когда мы живем в Нем и радуемся этому, можем ли мы успокоиться и остановиться? Конечно, нет. Мы откликнулись только на первый призыв Господа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Но как вы думаете, услышала ли большая часть церкви другие слова Христа? «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что, к великому сожалению, только очень немногие уверовали в это. Их жажда утолена, как я уже сказал, и они ожили. Христос живет, они живут тоже. Но они не обладают здоровьем и жизненной энергией. У них есть жизнь, но без избытка. У них слишком мало жизни, чтобы влиять на других людей. Жизненная сила не переполняет их и не течет, подобно реке. Братья, давайте возьмем у Бога все, что Он желает дать нам. Давайте всем сердцем стремиться обладать всем, что бесконечная Божья благодать приготовила нам. Мы можем спастись маленьким глотком, но давайте не будем довольствоваться им. Давайте окунемся в живую воду, чтобы умереть для греха и воскреснуть, подобно Господу. Нам нужно крещение Святым Духом и огнем, которое делает нас духовными и зажигает в нас желание прославлять Бога и служить Ему так, чтобы Его слава росла среди сынов человеческих. Таким образом, я подвел вас к прочитанным отрывкам, и, руководствуясь ими, мы продолжим размышлять над действием Святого Духа, особенно над теми действиями, которых мы более всего желаем.
0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И из 16 главы 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам».
1: Мы начнем с утверждения о том, что дела Святого Духа очень тесно связаны с делом Христа. Плохо, когда люди проповедуют Святого Духа так, что Христос пропадает из виду. Я знаком с подобными проповедниками. Вместо того, чтобы указывать на распятого Спасителя, к которому люди должны обратиться и жить, они рассказывают грешникам о внутренних переживаниях верующего человека. Евангелие заключается в словах «вот Агнец Божий», а не «вот Дух Божий». Но также плохо, если Христа проповедуют так, что роль Святого Духа сводится на нет, как будто проповедь о вере во Христа исключает проповедь о рождении свыше, а проповедь о вмененной праведности делает ненужной проповедь о силе, которую мы получаем для ежедневной святой жизни. Я не раз напоминал вам, что в 3 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус учит Никодима: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», содержатся и такие слова: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В одной и той же главе прямо говорится и о необходимости возрождения Духом, и о том, что всякий верующий во Христа спасется. Так и мы должны делать – проповедовать обе истины одинаково четко, не подавляя одну другой. Они переплетены между собой и одинаково необходимы. Что Бог соединил, человек да не разлучает. Действия Святого Духа настолько тесно связаны с делом Христа, что Святой Дух не был бы дан, пока Иисус не прославился бы. Внимательно прочтите первый отрывок. Он должен вызвать у вас удивление. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Слов «на них» нет в греческом тексте. Они добавлены переводчиками, чтобы фраза понятнее звучала в нашем языке. Вероятно, они поступили правильно. Но эта фраза, такая, как она есть, сильна сама по себе. Подумайте только. «Еще не было Духа Святого». Конечно, мы не считаем, что Святой Дух еще не существовал в тот момент, ибо Он вечный и самодостаточный истинный Бог. Но Он еще не находился в общении с людьми в той мере, в какой находится сейчас, после того, как Иисус Христос был прославлен. Близкое общение человека с Богом, выражающееся в обитании Духа в нас, было невозможно, пока не было совершено искупление и не был прославлен Искупитель. Святой Дух еще не был в том смысле, что людям не была дана полнота благословений, и реки живой воды еще не потекли. Но, скажете вы, разве Дух Божий не пребывал с собранием в пустыне, со святыми Божьими в древние дни? Мой ответ следующий. Конечно, пребывал, но не так, как Дух Божий теперь обитает в Церкви Иисуса Христа. Мы читаем о пророках и других благословенных людях, что Дух Божий сходил на них, наполнял силой, руководил ими и говорил через них, но Он не обитал в них. Его воздействия на людей были разовыми. Он приходил и уходил. Люди были влекомыми Духом Божьим, они ощущали Его силу, но Дух Божий не поселялся и не обитал в них. Иногда они получали священный дар Духа, но им было неведано общение Святого Духа. Очень хорошо сказал один французский пастор. Он являлся людям, то есть Святой Дух. Он не воплощал себя в человека. Его действие было прерывистым. Он приходил и уходил, подобно голубю, которого Ной выпускал из ковчега и который не мог найти себе сухого места. Но в новой эпохе он поселяется. Он обитает в сердце, как голубь, символ Святого Духа, сошедший на голову Христа после крещения у Иоанна. Обрученный человеческой душе, Святой Дух приходил для встречи с возлюбленной, но еще не стал одним с нею. Брак не был заключен до дня Пятидесятницы после прославления Иисуса Христа. Вы помните слова самого Господа? «Он с вами пребывает и в вас будет». Будущее пребывание Святого Духа в вас – это не то же самое, что с вами. Святой Дух был с апостолами в те дни, когда Иисус был с ними, но Он не наполнял их так, как Он наполнил со дня Пятидесятницы. Это видно, насколько связан дар Святого Духа с нашим Господом Иисусом Христом. Святой Дух не мог бы обитать в нас в нынешней полноте, если бы Христос не был прославлен. Как уже неоднократно отмечено, наш Господь послал 70 благовестников, как прежде Он посылал 12. Нет сомнений, что они проповедовали пламенно и пробудили немалый интерес в народе. Но Святой Дух не сохранил ни одной их проповеди. О них не осталось даже отрывочной информации. Дело, конечно, в том, что эти проповеди были сырыми, далекими от совершенства. В них было больше человеческой энергии, чем божественного вдохновения, и поэтому они забыты. Но как только сошел Святой Дух, первая же проповедь Петра была записана, и до нас дошли многие высказывания апостолов, диаконов и благовестников. Души святых, как никогда прежде, были переполнены, из их чрева текли реки благословений, благодаря тому, что Господь был прославлен. Обратите также внимание, что Святой Дух был дан после вознесения нашего Божественного Господа в славу, для того, чтобы сделать это вознесение еще более славным. Когда Христос вознесся, Он пленил плен и дал дары. Этими дарами были люди, в которых обитал Святой Дух и которые проповедовали Евангелие всем народам. Излияние Святого Духа на учеников в тот памятный день стало актом прославления воскресшего Христа на земле. Я не знаю, каким еще лучшим способом Отец мог излить небесную славу с высот Нового Иерусалима и распространить ее среди людей, нежели даянием самого большего дара — Святого Духа. Я обязан сказать о Духе, что, сойдя в день Пятидесятницы, Он прославил Христа. Можно ли было устроить лучшее празднество? Небеса сотрясались от возгласов «Осанна», а земля вторила этой радости. Сошествие Духа — самое великое свидетельство о славе вознесенного Искупителя. Не был ли Дух Божий послан в тот час в качестве знака того, что наш Господь принят на небесах? Не сказал ли Отец тем самым Церкви: «Мой Сын совершил дело и теперь окружен полнотой славы, поэтому Я даю вам Святого Духа»? Были посеяны кровавые семена Гефсиманского пота и голгофских ран. И если вы хотите узнать, какой будет жатва, то посмотрите на первые плоды. Посмотрите, как был дан Святой Дух. Этот начаток будущей жатвы, этот залог славы, который еще откроется в нас. Мне не нужно лучшего свидетельства от Бога, что Христос совершил свое дело искупления, чем печать огненных языков на головах учеников. Он до конца совершил свое дело, иначе мы никогда не получили бы подобного дара. Более того, если вы хотите понять, как дело Святого Духа связано с делом Христа, вспомните, что делом Святого Духа является свидетельство об Иисусе Христе. Он не распыляется на тысячи дел, но, по словам Христа, «от Моего возьмет и возвестит вам». Дух Божий несет служение, началом и концом которого является Иисус Христос. Дух приходит к людям, чтобы они могли прийти ко Христу. Поэтому Он обличает нас во грехе, чтобы указать на великую жертву за грех. Он развенчивает нашу праведность, чтобы мы увидели праведность Христа. Он обещает суд, чтобы мы ожидали возвращения Господа для суда над живыми и мертвыми. Дух Божий воздействует на сердца людей посредством Евангелия Иисуса Христа. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Святой Дух использует слышание Слова Божия для обличения, обращения, утешения и освящения людей. Как правило, Святой Дух воздействует на людей, запечатлевая в их умах истины Божьи и давая силы для глубокого понимания этих истин. Он оживляет в памяти то, что давно забыто, тем самым оказывая влияние на сердце и совесть. Человек никогда бы и не вспомнил услышанные истины, но он все-таки слышал их, и Святой Дух не дает забыть о них. А спасительная истина содержится в Слове Божьем. Она открывается в учении, личности, деле нашего Господа Иисуса Христа. Дело Святого Духа здесь на земле заключается в одном — являть Христа нам и через нас. И от этого труда Он не отступает. Более того, дело Святого Духа состоит в том, чтобы уподоблять нас Иисусу Христу. Он не преображает нас в соответствии с человеческими идеалами, но Он уподобляет Христу, чтобы Ему быть первородным среди многих братьев. Иисус Христос — это тот эталон, на который Святой Дух делает нас похожими своими божественными методами освящения, пока в нас не изобразится Христос, надежда славы. Самое главное в том, что Святой Дух делает свое дело ради славы Христа. Он действует не ради славы какой-то церкви или общины, не ради возвеличивания человека или какой-то секты. У Него одна великая цель — прославить Христа. «Он прославит меня», — говорил Спаситель. И когда Дух берет от Христова и возвещает нам, мы все больше и больше почитаем, любим и благословляем нашего благого Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из Евангелия от Иоанна, 7 главы, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И из 16 главы 7 стиха. «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам». А если пойду, то пошлю его к вам. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Специалисты утверждают, что быть глухим – это большее увечье, чем быть слепым. Как бы то ни было, женщина, о которой пойдет речь в этом рассказе, была одновременно и глуха, и слепа, но не физически, а духовно. Она родилась в семье глухонемых. Сама женщина обладала неповрежденным чувством слуха, но тем не менее она была глуха к призывам того, кто мог бы навсегда изменить ее жизнь. И когда женщина наконец смогла внять его словам, ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными –

0: Слушай, если кто-то дома, нас могут услышать.
1: Да успокойся, дома никого нет. Хозяева на работе, идем.
0: Собака, что делать с этой собакой, Ширли?
1: Хелли, успокойся, она не кусается.
0: Маленькая. Я боюсь. Давай как-нибудь запрем ее в подвал. Ширли, она меня сейчас укусит. Забери
1: ее. Да закрой дверь, ты закрой дверь и успокойся. Может быть, в холодильнике есть немного колбасы.
0: Отвлеки ее как-нибудь.
1: Али, есть колбаса. А ну иди, иди сюда, глупенькая. Иди, иди, иди.
2: Слышишь, да здесь брать нечего.
1: Нужно посмотреть спальни. Может быть, найдем какие-нибудь украшения или деньги.
0: Так, спокойно. Берем все, что есть. Нам, в принципе, немного надо.
1: Почему звонят днем?
0: Не знаю.
1: Ведь днем никого не бывает дома.
0: Ой, что-то мне это не нравится.
1: Наверное, нас заметили. Слушай, давай лучше сматываться отсюда.
0: Сматываемся
1: побыстрее. Через заднее крыльцо, быстро.
0: О, Господи! Лишь бы нас не поймали.
1: Думаю, здесь среди деревьев нас никто не увидит. Ау, мам! Вовремя мы успели смыться, Элли.
0: Смотри, смотри, полицейские бегут в нашу сторону.
1: Что? Давай быстрее сюда.
0: Бежим.
1: Через забор, быстро.
0: Прыгай.
1: Я застряла, Элли, не могу вытащить ногу.
0: Прыгай.
1: Не могу.
0: Давай руку.
3: Героине нашего рассказа и ее подруге было всего лишь по 13 лет, когда они забрались в соседский дом. Девушка была из вполне благополучной семьи. Дома внешне все было нормально. У нее было почти все, что она только желала, но материальные блага не могли заполнить духовной опустошенности. Мы дадим Ширли Симпсон рассказать вам о себе. Сейчас вы услышите подлинную историю ее жизни в цикле передач «Освобожденные».

0: В тот день за то, что я пыталась обворовать соседей, меня арестовали. Но поскольку я была еще несовершеннолетней, меня отпустили домой с предупреждением. Папа кричал на меня, а мама плакала. Я росла в Карлтоне, Мэриленд. Я была самой младшей из четырех детей. Родители относились к нам по-доброму, давая все, кроме любви и хороших привычек. Видно, в детстве они сами были лишены этого. Мы всячески злоупотребляли их недостатками. Вечерами, когда папа работал, мы тайком через окно выбирались на улицу. И также к нам забирались друзья, пока мама спала. Я часто прогуливала занятия в школе. Вместо того, чтобы скучать на уроках, мы путешествовали автостопом по штату. Однажды мы с друзьями угнали машину, чтобы покататься. Нас поймали, и мы целый месяц провели за решеткой в ожидании суда.
1: Да как они могли?
0: Не знаю. Никогда им этого не прощу.
1: Судья был готов нас уже отпустить. Но родители попросили еще на месяц подержать нас в тюрьме. Подумать только, они что, совсем рехнулись?
0: Я знаю, из-за чего папа сделал это. Я младше, а он уже замучился от проблем со старшей сестрой и братом.
1: По крайней мере, твои хоть глухонемые и не будут на тебя орать.
0: Да, когда отец кричит, его можно понять. Он сходит с ума, что я осталась на второй год. И, видно, считает, что 2 месяца за решеткой помогут мне исправиться. Как бы не так.
1: А все же, нам не о чем жалеть. Правда, Ширли? Было так классно. Спали на пляже, купались, катались по всей округе. Нам есть что вспомнить.
0: Да, было, конечно, здорово. Но стоило ли попадать из-за этого за решетку, а? Я завалила экзамены в 7, 8 и 9 классе. А как могло быть иначе, если я пропускала почти все уроки? Не сдав экзамены в 10 классе, я вообще бросила школу. Мне было 15, когда я познакомилась с Джемми. И хотя родители были против, в 17 мы поженились. Мы оба были еще очень незрелыми, и моя беременность не могла решить наших проблем. Когда у нас родилась дочь Эмбер, дела пошли еще хуже.
2: Ну что, опять с самого утра ты куришь эту гадость?
3: Люблю начать день с сигареты и марихуаны.
2: Да, конечно. Я уже устала, я уже не могу, мне надоела эта жизнь. Я хочу нормальной жизни.
3: А что значит нормальная жизнь, а?
2: А ты не знаешь. Ты не знаешь, что это нормальная жизнь.
3: Ну?
2: Что ну?
3: Ну что такое нормальная жизнь?
2: Без наркотиков.
3: Может быть, для тебя это и нормально? А для меня нет.
2: Шеми, слушай, давай обратимся в консультацию. Может, там тебе помогут, а?
3: Мне и так неплохо. Я не собираюсь время тратить зря.
2: Я тебя прошу, Джемми! Я умоляю тебя!
3: Мне надоела семейная жизнь, Ширли. И почему бы тебе не вернуться к родителям?
2: Слушай, ну как у тебя поворачивается язык говорить такое?
3: Все, хватит! Забирай свои манатки и вали отсюда.
0: Это событие потрясло меня до глубины души. Найти любовь было главным моим желанием в жизни. Я вышла замуж и этим надеялась решить самый важный для себя вопрос. Я не знала, что любовь состоит в том, чтобы брать и давать. Все, что я знала, было брать. Вскоре муж попросил меня вернуться, и я вернулась. Но он не отказался от наркотиков. Поэтому в 20 лет я развелась с ним. Еще один раз мне не удалось построить близкие отношения с людьми. Но муж не хотел оставаться без меня. Он преследовал меня повсюду.
4: Что ты здесь делаешь?
0: Слушай, Джемми, оставь меня в покое.
3: Я видел, как ты вышла от родителей. Я следил за тобой.
0: Ну и что? Слушай, если ты не перестанешь меня преследовать, я вызову полицию.
3: Ты же моя жена, Ширли.
0: Развелись, Джемми, между нами все кончено.
3: Нет, я сказал, что ты моя жена. Эй, вы, козлы! Это моя жена, и чтобы никто
0: Джемми,
3: с ней не
0: перестань!
3: Танцевал!
5: Ты немного на себя берешь, парень.
6: Я тебе дам, козлы!
5: Шерли, ты куда-то идешь?
0: Я ухожу отсюда. Он же просто псих.
5: Можно я тебя провожу?
0: Нет, нет, спасибо. Я иду домой.
4: Ширли?
0: Не трогай меня! Не трогай!
4: Ты дала мне пощечину. Если так, то значит ты никому не достанешься. Получай!
0: Не надо,
4: получай,
0: Джейми!
4: Получай!
0: Не надо! Он душил меня, пока я не потеряла сознание. Но какой-то прохожий защитил меня. После этого муж отстал. Я устроилась на работу уборщицей, и мне выделили квартиру. А по выходным я слонялась по барам. 2 года бесконечной и бессмысленной суеты оставили еще большую пустоту в моем сердце. Я отчаянно искала любви. И, встретив Дэнни, надеялась, что с ним я наконец смогу ее обрести.
4: Никогда еще не встречал такой прекрасной женщины, как ты, Ширли. Обожаю тебя. Я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе.
0: И я люблю тебя, Дэнни.
4: Я мечтаю, чтобы мы жили где-нибудь в горах, построили бы хижину и всегда были рядом, и никого вокруг. Только ты и я.
0: И Эмбер.
4: Да, и твоя дочь, конечно. А мои дети могли бы остаться с женой.
0: Дэнни, я устала от ожидания. Я хочу, чтобы мы поженились и жили нормально, как все люди.
4: Обещаю тебе, дорогая, мы поженимся. До сих пор я не разводился из-за детей, а сейчас у меня есть причина, чтобы уйти от жены.
0: Ты это сделаешь, как только у нас родится ребенок?
4: Да, я тебе обещаю. Увидишь.
0: Я поняла, что любовь вне брака — это не сладко. Она не приносит с собой в душу радости и успокоения. Жить, надеясь на бесконечное обещание, постоянно выслушивать всякие оправдания, иметь скандалы с его женой, в этом для меня, конечно, было немного радости. Но я все терпела из любви к Дэнни. В конце концов, застав однажды нас с Дэнни дома, жена сама ушла от него. Я переехала жить к Дэнни, но от этого лучше не стало. Он занялся торговлей наркотиками, и я снова попала в зависимость от них. Целый год он мне обещал завязать с этим грязным делом и жениться на мне. Я не выдержала и ушла. Но однажды я случайно оказалась свободной в середине рабочего дня и, зайдя домой, застала Дэнни с какой-то женщиной. Что тут происходит? Что ты здесь делаешь с моим мужем? Вон из моего дома! Чем это вы занимались, Дэнни? Почему она оказалась у нас дома?
4: Да ничего особенного. Она проходила мимо и просто заглянула к нам на минутку.
0: Неужели? Насколько мне известно, она настоящая наркоманка. Не может быть, чтобы она оказалась здесь случайно. Ты или спишь с ней, или продаешь ей наркотики.
4: Да что ты, Ширли? Я с этим завязал раз и навсегда.
0: Хорошо. Ну, допустим, что все это так. Ну почему же ты не на работе?
4: Да дела шли вяло. Я взял выходной.
0: Слушай, все твои обещания. Когда ты сидел за решеткой, они ничего не стоят, да?
4: Ширли, милая, я люблю тебя, но только тебя одну. Я не изменял тебе, клянусь.
1: Алло?
0: Привет. Это жена Дэнни. Что вы делали в нашей квартире?
1: Покупала несколько доз гашиша.
0: Слушай, я знаю, что мой муж меня обманывает. И я тебя прошу, скажи только честно. Ты спала с ним?
1: Ну, мы встречались несколько раз в гостинице.
0: Сволочь! Я так и знала.
1: Мне очень жаль. Но вы просили сказать правду.
0: Да, я получила по заслугам. Со мной поступили так же, как и я поступила с женой Дэнни. Я позвонила в гостиницу и все проверила. Затем я вернулась домой, быстро собрала самое необходимое и уехала во Флориду к бабушке Эмбер со стороны мужа. Бабушка помогла мне найти работу. Я осталась встречаться с множеством мужчин. В конце концов, я выбрала одного, который не принимал наркотиков. Мы стали жить вместе, но, к несчастью, он так же, как и я, не мог и дня обойтись без бутылки. Вскоре меня за пьянство уволили с работы. Я устроилась в другом месте. И там я познакомилась с женщиной, каких я до этого ни разу в жизни не встречала. Она оказалась рядом и поддержала меня в самую трудную минуту.
6: Ширли, что с тобой, девочка? Что случилось?
0: Да, мой друг вчера напился и чуть не убил меня, представляете?
6: Бедняжка, бедняжка. О, Господи, я надеюсь, ты больше не вернешься к нему.
0: Да что вы, ни в коем случае. Но там остались моя мебель и одежда, мне нужно их как-то забрать.
6: Ну, если ты хочешь, я могу попросить нескольких мужчин из нашей церкви, и они тебе помогут в этом.
0: Да? Знаете, было бы здорово. Я так боюсь его. Эти мужчины, то они клянутся в любви, то вдруг бросаются душить. Оба моих мужа были такими.
6: Они лишены Господа, Ширли.
0: Да, вы правы. А что, вы ходите в церковь?
6: Да. А вы... Вот вы не хотели бы иногда сходить со мной?
0: Не знаю. Помню, в детстве я несколько раз бывала на службе. Правда, с тех пор прошло много лет, но я всегда верила в Бога, всегда. Я никогда не забывала поблагодарить Его, когда Он выручал меня из беды, как... Например, вчера вечером даже не хочется вспоминать.
6: Но вера в Бога, Ширли, это нечто большее. Это большее, чем понимание и признание того, что Он существует. Ты должна принять Иисуса как своего Спасителя и отдать Ему свою жизнь. Следовать Его учению и заповедям.
0: Однажды я взяла дочку, и мы вместе с ней поехали в Мэриленд в гости к моему бывшему мужу. И в то время, пока я находилась там, он вручил мне повестку в суд, где должно было рассматриваться дело о передаче дочери под его опеку. Совершенно подавленная, я вернулась во Флориду. Погрузила мебель в трейлер и приехала в Мэриленд. Я собиралась бороться за Эмбер. Я снова занялась уборкой квартиры, но я знала только один способ добыть достаточно денег, чтобы заплатить адвокату. Продавать наркотики. Этим я и занялась. В течение целого месяца перед слушанием дела мне не разрешали видеться с ребенком. А слушание длилось 3 дня, 3 долгих, мучительных дня. Я и раньше вела сумбурную жизнь. Но после того, как у меня отняли Эмбер, я словно сошла с ума. Я занималась продажей наркотиков. Мне уже было на все наплевать. Иногда, чтобы избежать тяжких сновидений и кошмаров, я не спала целыми ночами. Иногда я среди ночи приходила к маме, ложилась на пол рядом с ее кроватью и тихо-тихо плакала. Она не слышала, как я стонала. «О, Господи, прошу Тебя, верни мне мою девочку!» Я познакомилась и начала встречаться с человеком, который, чтобы заработать, продавал кокаин. Это был его бизнес. Сам он не употреблял наркотиков. Его интересовали только деньги. А меня после знакомства с ним стал интересовать только кокаин. В это же время Дэнни опять предложил вернуться к нему.
4: Дорогая, я люблю тебя. Ты была лучшим из всего, что я когда-либо встречал в жизни. Давай попробуем еще раз, ладно?
0: Не знаю, Дэнни. Не знаю. Как я смогу доверять тебе после всего, что было?
4: Я больше не занимаюсь наркотиками. Сейчас у меня есть хорошая работа. Я очень хочу, чтобы у нас была семья. Прошу тебя, любимая. Нет никого, кто бы для меня значил столько, сколько ты.
0: Я тоже все еще вспоминаю о тебе. Может быть, мне уже никогда не суждено забыть тебя.
4: Мы совершали ошибки. Это правда. Но мы сможем все изменить. Я уверен, что на этот раз у нас получится.
0: Я хотела избавиться от пристрастия к наркотикам и надеялась, что он сможет мне в этом помочь. Но напрасно. Как только Дэнни узнал, что у меня проблема с наркотиками, он тут же бросил меня. Но я уже была беременна. Невозможно описать словами, что мне пришлось пережить следующие 2 года. Я пыталась освободиться от наркотиков. Лишилась работы и снова жила с родителями. После рождения сына Кенни мы с Дэнни еще раз попытались жить вместе в одном маленьком городке в штате Вирджиния. Но когда он отказал мне видеться с Эмбер, я вернулась в Мэриленд с мужчиной, занимавшимся кокаином.
5: Как рано ты встала?
0: А я и не ложилась.
5: Опять?
0: Мне кажется, я вечером приняла слишком большую дозу. У меня начало колотиться сердце, а руки и ноги совершенно онемели. Я ужасно испугалась.
5: Зачем ты это делаешь, дорогая?
0: Ты же знаешь, я просто не могу остановиться. Если бы ты их не продавал, то я бы смогла завязать.
5: Об этом не может быть и речи. Я не буду тебе больше давать кокаин.
0: Да ты знаешь мою слабость. Если ты меня действительно любишь, то помоги мне. Перестань продавать эту гадость, прошу тебя.
5: Ладно. С 1 января я завязываю.
0: Наступил Новый год, но Джейк так и не бросил торговать наркотиками, поэтому мне пришлось уйти от него. Немного времени спустя я случайно столкнулась в магазине с одним мужчиной, которого когда-то обслуживала. Он спросил, нельзя ли было ему однажды вечером прийти ко мне в гости. Я думала, что знала, что ему было нужно, но я ошиблась.
7: Как у тебя дела, Ширли?
0: Да хуже и не бывает. Садись. Хочешь выпить?
7: Нет, спасибо. Я больше не пью. Я пришел к тебе, Ширли, чтобы рассказать о Боге, о том, как Он изменил мою жизнь.
0: О, Боже, да ты действительно стал другим, изменился.
7: Это возможно и для тебя, Ширли. Ты ничего не сможешь без Иисуса Христа. Он так тебя любит, что умер за тебя, чтобы искупить все твои грехи и дать тебе право соединиться с Богом.
0: Но я же верю в Бога. Каждый вечер я прошу Его простить, если чем-то оскорбила Его.
7: Самое большое оскорбление для Бога – это не принимать Его Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Он умер за тебя, Ширли. Вот как Он любит тебя. В Библии говорится, в послании к римлянам, глава 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог любит и тебя, Ширли.
0: Мне кажется, я всегда это чувствовала, даже если и не заслуживала этого.
7: Никто этого не достоин. Бог говорит, что мы все грешники.
0: Да. Из своего собственного опыта я знаю, что это правда.
7: Позволь мне показать кое-что тебе.
0: Угу.
7: Это... Где же это? А, вот. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 и 17. Сказано вот как. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Райн, ты действительно серьезно к этому относишься?
7: Конечно. Это для меня самое главное в жизни. Кстати, Ширли, ты говорила, что твои родители глухонемые, так?
0: Да.
7: И что из-за этого ты не могла общаться по-другому, кроме языка жестов и символов. А разве ты не видишь, что Бог все время пытался говорить с тобой именно таким же способом, на языке жестов и символов, символов своей любви к тебе?
0: Но я оставалась глуха к его призывам и не могла дождаться, пока он уйдет. А когда Райан с женой зашел за мной, чтобы вместе пойти в церковь, я не открыла им двери. Потом я все-таки развелась с Дэнни и вернулась во Флориду. Я жила у сестры и искала работу. Никогда я еще так не молилась, как в тот месяц. Во-первых, я молилась ради работы, а во-вторых, ради моей сестры, которая попала в больницу. она выздоровела, а я нашла работу, и моя вера в Бога окрепла. Через несколько дней после того, как я сняла квартиру и переехала туда от сестры, я встала на колени и обратилась к Господу с молитвой. «Иисус, я верю в то, что ты Сын Божий, и что ты умер за меня. Я знаю, на моей душе много грехов. Прошу тебя, прости мои прегрешения и войди в мое сердце. Боже, я не могу найти свой будильник. Вчера я договорилась с одной женщиной в прачечной пойти вместе в церковь. Прошу тебя, разбуди меня и моего сына Келли вовремя, чтобы мы не опоздали на службу. Благодарю тебя. Аминь». Я не помню всего, что говорил священник, но мне было очень хорошо. Каким-то образом я знала, что теперь у меня есть надежда.
6: Ну, как тебе служба, Ширли?
0: Знаете, мне очень понравилось. Все были дружелюбные и выглядели такими счастливыми.
6: Если хотите, мы будем каждую неделю ходить туда вместе.
0: Я не против, Джун. Оковы пали с меня. Но как это произошло, я даже и не заметила. Вскоре я перестала ругаться, но курить я еще продолжала до того дня, когда во время занятия по изучению Библии друзья не показали мне стих 16 из первого послания к Коринфянам, глава 3. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» После этого, желая угодить Богу, я бросила курить. Но иногда я еще выпивала. Однажды, на одном из следующих занятий по изучению Библии, Бог еще более открыл мне свою истину.
8: Бог хочет, чтобы мы жили праведно. Мы не должны быть как те, кто в миру и не знает Господа. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, глава 6, стих 9 и 11. «Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были и некоторые из вас, но омылись, освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Кто хочет прочитать стих 19 и 20?
0: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Я расплакалась тогда прямо при всех, но мне уже было все равно. Я вернулась домой и рассталась со своим любовником. С той минуты я не изменяла Божьим заповедям. Через год я вышла замуж за одного верующего, его звали Тим. А еще несколько месяцев спустя Бог вернул к нам мою дочь Эмбер, и сейчас она спасена. Бог подарил нам еще двоих сыновей. Таким образом, у нас в семье сейчас всего 4 детей. Дорогие мои, если вы боретесь с грехом, Иисус может вас освободить. В послании к Римлянам, глава 8, стих 2 сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

По природе нашей мы не являемся детьми Божьими, но живем в этом мире, чтобы стать детьми Божьими. Поэтому в нашей жизни должно кое-что произойти. Цель моей лекции – посодействовать этому. Я здесь не для того, чтобы вас немного развлечь, но мне хочется, чтобы хотя бы у нескольких человек, которые раскроют сердца, жизнь стала осмысленной. Ах, если бы это удалось! Итак, мы не дети Божии, мы не любим Бога, мы преступаем Его заповеди, нам нет до Него дела, мы не молимся, в крайнем случае, иногда. Находясь в стесненных обстоятельствах, мы прибегаем к этой вынужденной мере. Поэтому вопрос всех вопросов – как мне стать чадом Бога живого? Об этом мы говорили в нашей прошлой передаче. Друзья мои, Библия дает совершенно ясный ответ. Он гласит: «Только посредством Иисуса». Есть в Библии слово, которое в дословном переводе гласит: «Иисус пришел из мира Божьего в этот мир». Более того, Библия говорит о Боге: «Со всех сторон ты объемлешь меня». Вы понимаете, даже если бы я захотел скрыться под землей, то и там есть Бог. Он совсем близко, рукой подать. Он идет с нами рядом. Он видел вас на безбожных путях. Но мы не можем проломить стену в другое измерение. Это может сделать только Бог. Он проломил эту стену и пришел к нам в Иисусе. Далее в Новом Завете сказано об Иисусе: «Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли, ведь мир принадлежит Ему». Такой является история Евангелия и поныне. Иисус идет, а человек закрывает дверь. Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Собственно, на этом можно было бы поставить точку. Но, как ни странно, продолжение следует, а именно: «А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Итак, чтобы стать чадом Божьим, надо принять Иисуса. Открыли вы уже двери своей жизни Иисусу? Поймите меня, то, что я вам рассказываю, не является ни религиозным хобби, ни идеей священника, но от этого зависит ваша жизнь и смерть, вечная жизнь и вечная смерть. Господь Иисус сказал: «Се стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, к тому войду». Так Иисус говорит и нам: «Се стою у двери твоей жизни. Отвори! Я хочу дать смысл твоей жизни». Друзья, у нас одна единственная жизнь. И поэтому жизненно важным является вопрос: для чего я живу? Бог на этот вопрос ответил точно и ясно посредством Иисуса распятого и воскресшего. И теперь этот Иисус стоит

перед вашей дверью и стучит, отдайте ему вашу жизнь. Вы никогда об этом не пожалеете. Я убежден, что Бог является великой реальностью. Вся моя жизнь изменилась, когда я узнал, что Бог сделал нечто чрезвычайно великое. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Тема нашей передачи сегодня – «Странное положение дел. У нас нет времени». Недавно один человек в разговоре со мной сказал, что он покончил с христианством. Я ему возразил: «Какое заблуждение! Вами владеет дьявол! Он с вами покончит!» На это он усмехнулся и сказал: «Дьявол? Разве он существует?» В Библии написано: «Дьявол возводит Иисуса на очень высокую гору, с которой открывался обширный мир». Дьявол удалил все преграды, так что Иисус в духе увидел все царства вселенной и их славу. А дьявол говорит Иисусу: «Все это я тебе дам, если ты поклонишься мне, ибо это предано мне, и я кому хочу, даю». Это одно из мест Библии, которое меня сильно захватывает, так как Господь Иисус не возражает дьяволу. Он согласен с тем, что дьявол имеет власть над миром. Скажу вам, что нужно быть слепым и глупым, чтобы не понимать, что существует власть тьмы. Как же иначе вы можете объяснить себе мир? Я хочу коснуться только нескольких обстоятельств. Мне вспоминается, например, многие люди, одержимые различными страстями. Однажды ночью ко мне приходит директор одного предприятия, вздрызг пьяный, и говорит: «Помогите мне, я не могу иначе, я просто не могу не пить. Мой отец был пьяницей, мне это передалось в наследство, я не могу иначе». Как вы думаете, сколько таких людей, которые в глубине своего сердца сокрушаются? «Я не могу иначе». Кто ими командует? Взгляните-ка на все бедствия нашего времени, и вы убедитесь, что существуют мироправители тьмы, как об этом говорит Библия. Или поразмыслите над неустойчивостью брачных союзов в наши дни. Один господин имеет прекрасную семью, очаровательную жену, и вдруг попадается на крючок одной служащей своего предприятия. Я его навестил и сказал: «Дорогой мой, вы губите свою жизнь, вы разрушаете свою семью, вы становитесь посмешищем для своих детей». Как сейчас вижу его сидящим предо мною, этого крупного промышленного менеджера. «Господин пастор, я не могу отделаться от этой девицы, не могу». Разве здесь не чувствуется власть тьмы? Знаменитый английский писатель Сомерсет Моэм написал объемистую книгу под названием «О зависимости человека». Как люди становятся зависимыми друг от друга? В какой кабале были люди у Гитлера? Они верили, что дважды два – 20, потому что это сказал фюрер. Теперь вы, вероятно, чувствуете власть тьмы. Верите, что существует дьявол. Великий немецкий поэт Гёте написал величественную драму «Фауст». Я предполагаю, что вы люди образованные и знаете Фауста. В Фаусте изображена девушка, Маргарита. Она чистое дитя, ставшее жертвой соблазна. А когда брат Маргариты хочет защитить ее честь, его убивают в драке соблазнители, чтобы пропустить к себе соблазнителя. Маргарита дает матери снотворное, от которого та умирает. Когда появляется дитя, Маргарита его губит.
как в настоящее время люди губят детей еще в утробе матери. Какую огромную вину они взваливают на себя. И вот в финале стоит эта девица, мать, брат и дитя убиты. И говорит потрясающие слова: «Всему меня то побудило, что было. Боже, мне так мило». Гёте не был глуп. Он рассказывает Фаусте, что во всей этой истории был замешан дьявол. «Как пастор большого города, я постоянно сталкиваюсь с подобными случаями. И если ко мне кто-либо приходит и говорит: „Дьявола не существует“, то мне остается только спросить: из какой вы, собственно, деревушки прибыли? Хотя, вероятно, и там без дьявола не обходится. Друзья мои, в существовании дьявола я убедился, наблюдая за тем, как слепы по отношению к своим ошибкам бывают христиане. Иногда, например, набожная женщина может быть эгоистичной до предела. Она мучает свою невестку до безумия, но не замечает этого. Набожная женщина. Верующие люди, просите Бога, чтобы Он освободил вас от власти тьмы. Видите ли, мир невозможно понять, не принимая во внимание то, что существует дьявол. Власть тьмы. Власть, действующая вполне целенаправленно, держащая нас в напряжении. Поэтому у нас нет времени. Дьявол прилагает все усилия, чтобы не дать нам времени задуматься о том, что существует избавление от этой власти тьмы. А теперь я должен рассказать об этом избавлении. Великолепный факт, что существует избавление. Ах, мои друзья! Как я рад, что у меня такая прекрасная весть! На карнавале выступают так называемые шуты, пустословы. Иногда я размышляю над тем, какое бывает у них настроение, когда вечером, находясь в своей комнате, они смывают грим. Честно говоря, такой шут должен бы думать: я зарабатываю себе деньги тем, что говорю бессмыслицу. Двусмысленный, грязный вздор. От этого должно становиться неловко пред самим собой. Как я счастлив, что я могу говорить о чудесном великом факте – освобождении от власти тьмы. Апостол Павел в одном случае так описывает положение христиан. «Бог нас избавил от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его». Итак, быть христианином не означает в первую очередь быть крещенным и конформированным или уплачивать церковный налог. Быть христианином означает прежде всего пережить возрождение, быть вырванным из власти тьмы и в новой жизни находиться во власти нового господина. По этому поводу я расскажу вам историю, которую слышал от одного берлинского миссионера. Он шефствовал над алкоголиком. Это страшная вещь. Однажды он услышал, что этот человек опять выпил очень много спиртного. Разбил мебель, побил свою жену. Тогда он решил пойти к нему. Время было послеобедное. Тот человек сидел в кухне и пил кофе. Рядом с ним сидел его маленький 5-летний сын. Миссионер приветливо поздоровался и спросил: «Ты опять сорвался?» Человек этот заскрежетал зубами и вскочил. Не говоря ни слова, он зашел в находящуюся рядом кладовку и возвратился с бельевой веревкой. Затем он молча привязал своего маленького сына ко стулу. Миссионер подумал: «Что бы это значило? Не пьян ли он до сих пор?» Но предоставил ему полную свободу действий. А тот привязал малыша и связал узлом концы веревки. Затем он закричал на него: «Вставай!» Мальчик начал плакать и причитать: «Я же не могу!»
Тогда этот пропойца с душераздирающим выражением лица обращается к миссионеру, говоря: «Вот видите, я же не могу. Так происходит и со мною. Я же не могу». Потрясающе! «Я же не могу». Тогда миссионер достал из кармана складной нож и разрезал хорошую веревку, не заботясь о нанесенном ущербе. Он спокойно сказал малышу: «Вставай». Мальчик встал, а миссионер обратился к пропойце: «Вот, пожалуйста». «Да», — возразил он, — «потому что вы разрезали веревку». На это миссионер сказал: «Послушайте, есть один, который разрезает веревки, связывающие нас. Это Иисус. В мире полно людей, которые могут свидетельствовать. Пришел Иисус, и раскрылись оковы. Смертные цепи Он наши порвал. Поколебал Он позора основы. Спаситель, Сын Божий, свободу нам дал. Славой Он грех и позор заменил. Пришел Иисус и оковы разбил». Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи – «Странное положение дел, у нас нет времени». Прекрасный факт. Существует освобождение от власти тьмы. Освобождение приходит через Иисуса. Я должен сейчас говорить об Иисусе. А когда я говорю об Иисусе, то это и есть моя настоящая тема. Вспоминаю, как, будучи в Нью-Йорке, я был приглашен в негритянский клуб. Вы же знаете о существующей там расовой напряженности. В этом здании негритянского клуба, внизу, в фойе, на постаменте стояла мраморная фигура. Было видно, что это не негр. Я удивился, что черные установили там памятник белому. И спросил одного черного джентльмена: «Друг, кто это?» Последовала сцена, которую я никогда не забуду. Этот человек остановился перед статуей и торжественно объяснил: «Это Авраам Линкольн, мой освободитель». Тогда я мысленно представил себе, что задолго до рождения этого молодого человека президент Линкольн в ходе ужасной войны добился освобождения негров. Этот молодой человек не принимал в том участия. Он был благодарен за свою свободу, которую Авраам Линкольн завоевал на кровавых полях сражений. Я уже поднялся высоко по лестнице и все еще видел этого человека, стоящего перед статуей и повторявшего: «Авраам Линкольн, мой освободитель!» Так и я хотел бы встать пред крестом Иисуса и сказать: «Иисус мой избавитель!» В Библии есть предложение, в котором речь идет о замечательном деле. Закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Существуют законы природы. Если я держу в руке носовой платок и его отпускаю, то он падает вниз по закону природы. Этого изменить нельзя. Но если я его на лету поймаю рукой, то он не упадет на землю. То есть, если подключается более мощная сила, то можно предотвратить падение платка. От природы мы подвержены закону греха и смерти. Все мы падаем, все мы скользим в вечную погибель. Это мы знаем. И теперь все зависит от того, чтобы более сильная власть вмешалась и остановила наше падение. Эту более сильную власть Бог дал нам в Иисусе во искупление, для освобождения. Понимаете? Иисус уничтожил последнюю власть дьявола.
И силою Духа Святого, которую дарит нам Иисус, мы можем жить новой, свободной жизнью. Примечательно, что мир не может отделаться от Иисуса. Понимаете ли вы это? Однажды некто сказал, что Иисус является чем-то вроде инородного тела в этом мире. Да, это истина, инородное тело с небес. Кто же этот Иисус? Тут я должен немного остановиться. Так как все дело в том, что вы должны познакомиться с Иисусом. Пожалуйста, не судите об Иисусе по каким-нибудь журналам. Не позволяйте одурманивать себя людям, не знающим Иисуса по-настоящему. Только Новый Завет дает истинные сведения о том, кем является Иисус. Мартин Лютер на основании Библии сформулировал это так. «Истинный Бог, рожденный в вечности Отцом, и в то же время истинный человек, рожденный Девой Марией». Бог и человек. В нем небо связано с землей. Иисус – истинный человек. Он мог плакать у гроба Лазаря. Я думаю, он мог и смеяться, когда говорил ученикам: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их». Да, я вижу своего Спасителя по-настоящему смеющимся. Дерзкие воробьи. Они ни о чем не заботятся, и все равно насыщаются и становятся тучными. О, какой чудесный человек Иисус! В Библии говорится, что Он проповедовал, а затем насытил 5000 человек. 5000 человек, не считая женщин и детей. Что бы осталось от наших собраний, если бы из них удалить женщин? Каким большим было бы это собрание у Господа Иисуса? 5000 человек, не считая женщин и детей. А у него не было микрофона. Каким чудесным голосом должен был обладать Иисус? Он был замечательным человеком. Одной из величайших сцен Нового Завета является бичевание Иисуса по указанию римского правителя Понтия Пилата. На голову ему одели венец из терновника. Его лицо оплевали. Человеческая развалина. И вот он выходит. Пилат сперва смотрит на него, потом на народ. Затем он указывает на Иисуса и говорит: «Сей человек». Лютер перевел: «Смотрите, какой человек». В дословном переводе это означает: «Это человек». Пилат этим говорил: «Я видел много двухногих существ, но это были голодные волки, опасные тигры, хитрые лисы, важные павлины, даже обезьяны. Иисус – человек». Возможно, Пилату открылось: «Иисус – такой человек, какими мы должны быть». Недавно мне некто сказал: «Иисус был человеком, как и мы». Но это я ему возразил. Иисус был человеком, но как раз не таким, какими являемся мы, а какими мы должны быть. Иисус был таким человеком, какими мы должны быть. Каким Бог представляет себе человека? Если вам кто-нибудь скажет: «Иисус был человеком, как и мы», то спросите-ка вы его: «Ты такой, как Иисус?» Иисус – истинный Бог, рожденный в вечности Отцом. Я хотел бы, не переставая, говорить об этом. Хотя бы об эпизоде, когда лодка с учениками угодила в бурю на Геннесаретском озере. Лодка мгновенно наполнилась водой. Ломается мачта. Но это ведь моряков не поколеблет, похвалятся они, так как здесь присутствовали опытные моряки. Но потом ученики все же испугались, и даже охватила паника.
и они закричали: «Где же Иисус?» «Ах, Он спит в каюте!» Они вбегают в каюту, вода устремляется за ними, и они будят Его. «Господи, мы тонем!» Тогда я вижу, как Иисус выходит на палубу, навстречу буре. Мы всегда пытаемся запереть Иисуса в покорные церкви. Мы продолжим эту тему в следующей нашей передаче.

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Кто отвергает существование Бога?
2: Что является одним из самых веских доказательств существования Бога?

Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в священном.

Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нашему классу для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину о Боге. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока, или лучше, приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, послушаем пение «Предвечный Бог, Творец, Создатель».

0: Сегодня мы заканчиваем наш разбор доктрины о Боге. Сделаем краткий обзор того, что мы изучали в предыдущих уроках, относящихся к этой теме. Сделаем это посредством ряда вопросов и ответов. Кто такой Бог?
1: Бог есть Дух безначальный, бесконечный и неизменный в своем существе, премудрости, силе, святости, правосудии, благости и истине.
0: Какие у нас доказательства бытия Бога?
2: Мы изучали 5 доказательств или аргументов бытия Бога. Одно из этих доказательств – универсальность веры в существование Бога. Человечество везде верит в существование высшего существа, перед которым оно морально ответственно и кого старается умилостивить. Откуда же явилась эта универсальная вера в существование Бога? Вера эта исходит из души человека. Все доказательства указывают на то, что универсальная вера в существование Бога является врожденной в человеке, происходит из его разумной интуиции. Тот факт, что все люди везде верят в существование высшего существа, перед которым они морально ответственны, является важным доказательством данной истины. Такое универсальное явление должно иметь универсальную причину.
1: Космологический аргумент. Космологическим аргументом является самое существование Вселенной. Существование Вселенной является доказательством существования Божества, которое есть первопричина Вселенной.
0: Каково третье доказательство бытия Бога?
2: Телеологическое доказательство. Телеология – учение, которое провозглашает, что Вселенная и все в ней имеют определенную цель. Все это мы должны приписать высшему изобретательному интеллекту, потому что только он мог изобрести, создать и управлять всем.
1: Четвертое доказательство – антропологическое. Личность или индивидуальность человека указывает на существование Бога. Интеллектуальный и моральный состав человека указывает на необходимость создателя с такими же качествами – создателя интеллектуального и морального.
0: А какое же пятое доказательство?
2: Доказательство из Священного Писания. Священное Писание утверждает и провозглашает, что Бог есть, и что знание о Нем универсально. Писание говорит, что Бог внушил истину о Своем существовании каждому человеку, и что нигде Он не остается без свидетеля. Утверждения и провозглашения Библии, что Бог есть, являются вескими доказательствами бытия Бога.
0: У святых писателей не было ни малейшего сомнения в существовании Бога. Только безумец отвергает бытие Бога. Псалом 13, стих 1, гласит так. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Что? Нет Бога? Часы? И нет ключа для них? Испорченная пружина? И нет мастера? Железная дорога? И поезд? И нет управляющего? Дом? И нет строителя? Звезда сверкающая? И нет того, кто засветил ее? Сад? И нет садовника? Изобретение и нет изобретателя, условия и нет установившего эти условия, не может быть, живущий на небесах смеется над таким безумием. Объясните, пожалуйста, единственность и самосущность Бога.
1: Единственность Бога – это значит, что Бог единственный, что нет других богов. Существует только один Бог, один и только один. Множество богов – это противоречие. Может быть только один Бог. Может быть только одно безусловно совершенное, высочайшее и всесильное существо. Может быть только одна первопричина всей Вселенной. Только один Бог.
2: Самосущность Бога. Слово «сущий» происходит от глагола «существовать», то есть «быть». Это относится к тому, кто имеет в себе свойство быть. Бог всегда был. Он существует. Он всегда будет существовать. Он существует, потому что это его свойство. Он сам источник своего собственного бытия и славы. Он не зависит от кого-либо другого.
0: Какие атрибуты или свойства Бога изучали мы?
1: Мы изучали природные и нравственные свойства Бога.
0: Одно из природных свойств Бога – это Его неизменяемость. Пожалуйста, объясните это.
2: Неизменяемость Бога значит, что характер, свойства и воля Божьи не изменяются. Бог не может изменяться к лучшему, так как Он бесконечно совершенен. Он не может изменяться к худшему по той же причине. Он безусловно совершенен. Он полнота жизни и славы, которая не может в нем уменьшиться.
0: Другое природное свойство – всеведение Бога. Пожалуйста, определите.
1: Слово «всеведение» значит, что Бог знает все, и что Он безусловно совершенен в знании. Он знает вещи такими, какими они есть на самом деле, и нет ничего вне сферы Его ведения. Его разум охватывает прошедшее, настоящее и будущее, и ничто не может исчезнуть из Его памяти.
0: Дайте, пожалуйста, несколько примеров всеведения Бога.
2: Он видит все, что происходит на всяком месте. Он знает все человеческие мысли, поступки и переживания. Он знает все слова человека. Он знает все человеческие скорби. Он знает все во всей Вселенной. Он знает все события всей вечности. Для Бога нет ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего. Для Него все это – одно величайшее, живое, настоящее.
0: Всемогущество Бога – также одно из Его природных свойств. Каково определение этого атрибута?
1: Всемогущество Бога – это то свойство Бога в сфере, которого Он может совершить все то, что только желает. Его сила и могущество не имеют ни границ, ни преград. Однако всемогущество Бога ограничивается Его святой волей. Бог может делать все, но желает делать только то, что благоразумно и мудро. Под всемогуществом мы не подразумеваем способности делать то, что не является намерением или целью силы. То, что противоречит самому Богу или противоположно Божью характеру, исключается.
0: А что же мы понимаем о вездесущности Бога?
2: Под вездесущности Бога мы понимаем, что Бог всей полнотой своей сущности наполняет всю необъятную Вселенную во всех ее частях. Факт вездесущности Бога нельзя отделить от Его личности, потому что это ведет к заблуждению пантеизма. Пантеизм отождествляет Бога со Вселенной, отрицает отдельное существование Бога вне природы. Пантеизм не признает Бога как личность, Но Священное Писание ясно и определенно учит, что Бог есть личность.
0: Пятое природное свойство Бога – это Его вечность. Объясните, пожалуйста, значение вечности Бога.
1: Вечность Бога обозначает, что бытие Бога не имеет ни начала, ни конца. Для Бога прошедшее, настоящее и будущее – это одно вечное теперь. Он видит прошедшее и будущее так же ясно, как и настоящее. Бог всегда был, всегда есть и всегда будет.
0: Хорошо. Кончая обзор природных свойств Бога, сделаем перерыв и послушаем пение «Великий Бог, когда на мир смотрю я».

0: Теперь приступим к обзору нравственных свойств Бога. Что изучали мы о святости Бога?
1: Святость Бога обозначает, что Бог в своем существе, по своей природе, совершенно свободен от всякой нечистоты. Он безусловно совершенен. Бог бесконечно свят, и по этой причине его существо горит негодованием по отношению всякой неправды и всякого рода греха. Конечно, Бог есть любовь, но его любовь можно видеть только в горящем огне его святости. Святость Божья открывает нам жестокость и тьму греха.
0: Пожалуйста, дайте краткий обзор того, что мы изучали о любви Бога.
2: Любовь мы всех лучше можем понять в ее проявлении. Мы изучали, что любовь Бога проявляется в принесении или совершении жертвы своего Сына ради спасения человека, в даровании полного и совершенного прощения тем, кто каются, в оживотворении нас, когда мы были мертвые по преступлениям и грехам, в соделании нас детьми Божьими, в сохранении своих детей в любых обстоятельствах жизни, в исполнении нужд и в защите своих любимых, в наказании тех, которых Он любит, в радости о своем спасенном народе.
0: Хорошо. Определите, пожалуйста, праведность Бога.
1: Праведность Бога – это то качество Бога, которое обнаруживается в Его отношениях к Его творению в соответствии с чистотой Его собственного естества.
0: А как проявляется праведность Божья?
2: Праведность Бога проявляется в наказании грешников за грех, в награждении праведных за их верность, в исполнении Божьих обетований, приготовлении умилостивления за грех, в оправдании верующих в Иисуса, в прощении исповеданных грехов, в очищении от всякой неправды.
0: А что изучали мы о верности Бога? Определите, пожалуйста, верность Бога.
1: Верность Бога – это то качество Бога, которое указывает на Его постоянство в слове и в действии, так что на Него можно полагаться без всякого сомнения.
0: Хорошо. А как проявляется верность Бога?
2: Верность Бога проявляется в сохранении завета Его со своим народом, в защите и освобождении своих слуг во время испытания и борьбы, в недопущении своим детям быть искушаемыми сверх сил, в облегчении участи своих детей во время искушения.
1: Также в сохранении своих детей от лукавого, в утверждении своих детей, освящении своих детей, в наказании своих детей, когда они сходят с пути, в прощении исповеданного греха, в очищении своих детей от всякой неправды и в ответе на молитву.
0: А что говорит Священное Писание о милосердии Бога?
2: Книга Второзакония, 4 глава, 31 стих. «Господь Бог твой есть Бог милосердный». Псалом 61, 13 стих. «И у тебя, Господи, милость». «Ибо ты воздаешь каждому по делам его». Псалом 85, 15 стих. «Но ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Псалом 102, 8. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив».
0: А как проявляется милосердие Бога?
1: Милосердие Бога проявляется в прощении греха, когда он исповедан и оставлен, в долготерпении к грешнику, в исцелении болезней, в сохранении от колебания уповающих на него и в защите своих детей в день бедствия.
0: А что означает троичность Бога?
2: Учение о троичности Бога, учение о Троице. В естестве единого Бога существуют три вечных различия, которые представлены нам в виде трех равных лиц – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вся информация относительно этого важного предмета основана всецело на Божьем откровении, данном в Его Слове. Троичность Бога доказывается следующими фактами.
1: Священное Писание признает каждое из этих трех лиц как Бога. Священное Писание делает ясное и определенное различие между тремя лицами. Отец, Сын и Дух Святой описываются как отдельные личности. Это трехличность, то есть триединство, нематериальное, невременное, но постоянное и вечное. Эта трехличность не представляет собой трех богов. Трехличность – это один Бог, три лица – Бог, Сын и Дух Святой равны. Первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три – суть едино».
0: Итак, мы кончаем наш обзор доктрины о Боге. Теперь пришло время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
2: Кто отвергает существование Бога?
0: В книге «Псалтирь» псалмопевец говорит нам в 13 главе и в 1 стихе такие слова. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога».
1: А что является одним из самых веских доказательств существования Бога?
0: Существование Вселенной является доказательством существования Бога, который есть первопричина Вселенной. Послание к Римлянам в 1 главе 19 и 20 стихи мы читаем такое. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество – от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». И потом Псалом 18, стихи 2 и 3. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание».

Портрет с натуры. В неверие прячась, как в грот, грехом насыщаются вдоволь. Гортань их, открытый гроб, живых поглотить готовы. И кладбище, их жилище, яд аспидов на губах. Никто из них Бога не ищет, им нравится жить в гробах. Невежды, но смотрят гордо, их жизнь обольстила земная, и мира они не знают, но Бог воскрешает мертвых.

покоритель, лежал в руинах Вавилон, в дворцах царей шакалы выли, и покрывалось слоем пыли величие былых времен. Уныло Филин отпевал земную славу Артаксеркса, не устояло царство персов, но подсеклось, как в зной трава. При свете звезд вдали видны египетские пирамиды, лежат за толщею гранита цари растерзанной страны. И не вернется никогда могущество Тутанхамона, Рамсеса, прочих фараонов, их славу унесли года. Эллада, красота веков, дворцы из мрамора, скульптуры. Но что осталось от культуры после нашествия врагов? Завоеватель, гордый Рим, жесток язык легионеров, земля растлились от Венеры, кто ж царство римлян покорит? Слышна над Вифлеемом песнь, взволнована пастушье сердце. Чем отличится жизнь младенца, посланника святых небес? Мимо гостиниц и дворцов спешили юноши к пещере, и укрепило в душах веру Иисуса светлое лицо. Через 30 лет он выйдет в бой, его войска — святая паства, и покорит земные царства несокрушимая любовь.

Метеорит. Ночную тьму рассек метеорит, прошив стрелой тугую атмосферу. И люди, поднимая взоры кверху, восторженно воскликнули: «Горит!» А он сгорал, затем, как фейерверк, рассыпался, упав золой на скалы. И многие старательно искали небесный камень, что в ночи померк. Душе, спасенной небо, колыбель, она в слоях безбожья встретит тренье. Пусть мир увидит яркое горенье короткой жизни, отданной борьбе. И пусть наш прах не в славе повезут, не с почестью высоких на лафете, земную славу уничтожит ветер, а будет ценным только в Боге труд. Мы скоро встретим вечности рассвет. Вопрос один сознанье пусть тревожит: горю ли я перед тобою, Боже, или во тьме мой незаметен след?

Непрерванная песнь. Барабанил град по звонким крышам, ветер выл в прогнувшихся ветвях. Я впервые с восхищением слушал в непогоду песню соловья. Стоголосный хор умолкнул певчих, только он с запасом малых сил, увлеченно трелью безупречной, в мир земной прекрасное вносил. Кто поймет, при молнии и громе, весь продрогший под дождем косым, не искал он спешно кровлю дома, словно стал на вахту часовым. Ливень смолк, искрилась роща в свете, ликовала звонкая весна. Где он был, кто песни эстафету в дождь пронес? Я этого не знал. В соловьином узнаю примере мужество евангельских борцов, неумолчно певших пред неверьем, когда град гонений бил в лицо. Им смотрели бедствия в зенице, в пасть скорбей они отважно шли, помня, что суровые темницы не убьют мелодию души. Слышатся напевы их пред Богом, песнь звучит в тайге среди болот. Знаю, со Христом все превозмогут, а светило в небе им взойдет.

Добровольное согласие. День твоего крещения самый прекрасный из дней. Дивен момент погребения. В нем для души твоей Божье благословение. Божий небесный совет в плане своем начертал, чтоб, полюбив Христа, ты заключил с ним завет. Духу Святому угодно, это имей в виду, дать тебе в единородном всю его полноту. Смерти Христа причастник, в мире теперь ты из тех, кто не имеет в нем части, часть твоя во Христе. Радуйся, в этом радость, хоть ты достойным не был. Нынче ты Божие чадо и сонаследник неба. Годы пройдут, но будет прочным завет, как твердь, и не расторгнут люди, и не разрушит смерть. В Боге найдешь и блаженство, и благодать души. Только Христовой жертвой больше всего дорожи. Станет завет твой гласен, в нем ты, и можно ль забыть? Дал добровольно согласие Божьим свидетелем быть.

Дни осыпаются, как листья, разносит буря желтый пепел. Сегодня осень в шубе лисьей начертит путь кому-то в небо, туда, где нет противоречий, где Бог во всем, где нет закона, где не престол с лукавой речью, а свет божественного трона. Против вражна ты шел до ныне, Иисуса поносящий гордо, как прах в безжизненной пустыне, сметен ты будешь силой горней. Носящий имя человека, себе вредишь, но не другому, ты только прах и пыль от века, он Бог, он Царь, он Эцце Гомо. Для ищущих Спаситель близко, а без него финал ужасен. Пока не все опали листья, ты перед Господом покайся.

надежный спутник. Цепь неверья разбила душа, дух для правды Христовой ожил, но усилился грозный шквал атакующего безбожья. Вера, спутник надежный твой, среди шторма отважный кормчий, моря злобного слыша вой, она в трюм не уйдет и ночью. Вера взор направляет пловцов не в пучину, а к вечной славе, как сияет ее лицо при вхождении в небесную гавань. Она в мире не ищет наград, ее счастье горит во взоре, когда в небо бросают трап переплывшие жизни море. Мрачный берег оставив лжи, помня гордых пловцов крушенье, вере искренне ныне скажи: я отныне в твоем подчиненье.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Сибирской Леонтьевки. Уже продолжительное время проживал в небольшой деревне Леонтьевки, затерявшейся на просторах Западной Сибири, Эдуард Цилих. Так уж, видно, было Богу угодно, чтобы власть имущие сослали его в этот населенный пункт, основанный еще во время проведения Столыпиным аграрной реформы. Коренные жители были католиками. Старожилы хорошо помнили, как после гражданской войны атеисты, пообещавшие церкви и тюрьмы сравнять с землей и впоследствии построить свой новый мир, начали разрушать единственную, построенную из кирпича, церквушку. Самым активным был Петька Вист. Забравший на самый верх и пиная ногами кресты, он так грязно ругался, что было ясно. Этот человек отпал от благодати Божией. А Бог, как известно, по ругам не бывает. Через некоторое время у товарища Виста стали чернеть ноги, и преданный партии правительству Петр Самойлович ушел в вечность. Долго об этом вспоминали жители Леонтьевки, и католики, и лютеране, которые во время Второй мировой войны попали сюда на поселение. Много церквей в то время действительно сравняли с землей, а вот тюрьмы остались. Нужно же было куда-то девать церковных служителей и других противников богоборческого строя. Считалось, что в тюрьмах, а также на рудниках или лесоповалах эти люди трудом искупают свое позорное прошлое. На их костях, слезах и крови строилось светлое будущее, без Бога. Эдуард знал про расправы над верующими и боялся, что придут и за ним. Исполнявший служение пастора на Украине, он чувствовал ответственность за своих единоверцев-лютеран, тайно организовал богослужение в Леонтьевке. Собирались по очереди у кого-нибудь в землянке. Католики, как правило, на эти богослужения не ходили. Каждый держался того, чему был научен. Но были и исключения. Неизвестно, какими путями попала в село Минонитка. Она заявила, что у лютеран учение почти такое же, и стала посещать служение пастора Эдуарда Цилиха. Он же не удивлялся ничему, кроме одного. Шел слух, что в соседних селах стали появляться странные, на его взгляд, верующие, про которых рассказывали всякие небылицы.

Но есть который было то, что не принимает крещение повторно, но не раньше 18 лет. Принимает, заходя в воду, и после ответа на вопрос, веришь ли, окунались в воду. Повторно принять крещение казалось Эдуарду святотатством. Удивляло его и то, что повторно крестились дети из семей смешанного состава, где родители были из двух разных конфессий, а иногда и национальностей. Они, видевшие противоречия в вероучениях родителей, избирали другой путь. То, что благочестивые католики становились ревностными коммунистами, было целиху неудивительным. И то, что дети тех, кто посещал вослужение, становились комсомольцами и шли в партию, тоже было естественным. А вот это новое учение Эдуард просто не понимал. Уже после снятия комендатуры посетил его один из дальних родственников. Оказалось, что гость, посетивший пастора, принял это странное крещение по вере. Долго сидели они над Библией, и родственник изъяснял Цилиху план спасения. Эдуард нехотя соглашался. Так-то оно, по слову, все правильно, только отцы и праотцы учили по-другому. Конечно, может, вы, баптисты, и правы, только для чего менять веру отцов? Притом, верю я в того же Бога и служу ему так же, как и вы. На этом они расстались. Правду сказал Эдуард Цилих. Бог он служил, но была у него одна слабость, от которой он не хотел избавиться. Однажды, сидя вечерком на лавочке со своим уважаемым прихожанином Давидом Минихом перед построенной из пластов сталинки, вспомнить Цилих о своей слабости. К слову скажу, что особо уважал Миниха за то, что оба они были родом с Волыни и оба говорили на одном диалекте. Дядька Миних. Эдуард так шутливо называл Давида, хотя по годам дядька мог быть сыном. «Закурим». Достав сигареты, затянулись и молча докурили до половины, как вдруг перед ними появилась постарелая Зельма, теща Давида. Это была искренно любившая Господа, неутомимая молитвенница за общиной, которой руководил Эдуард. Увидев мужчин, она сразу же заговорила скороговоркой. «Пастор Цилих, как вам не стыдно? Вы потакаете моему зятю в его греховной привязанности и сами занимаетесь тем же. На сигарете пламя. Если вы не прекратите этим заниматься, то попадете в пламя преисподней, в ад». Цилих, пробормотав что-то невразумительное, удалился. Придя домой, тут же отправился спать. Во сне увидел себя в другом месте. В пламени мучились люди, почему-то в большинстве державшие в руках курительные трубки или сигареты. Вдруг один из них, держа раскаленную с одного конца кочергу, подошел к нему. «Так это ж сатана!» — сразу понял он. «Я ведь попал в ад!» Зельма была права. «О, ужас!» Враг душ человеческих все время пытался отворачивающемуся Эдуарду попасть раскаленным концом кочерги в рот, приговаривая: «Кури, теперь ты мой, двум господам служить невозможно, кури». В страхе Цилих начал призывать имя Иисуса Христа. Придя в себя, Эдуард понял, что это был сон. Бог дал его для того, чтобы подкрепить обличение старой Зельмы и очистить. Начался новый день. Пастор Эдуард Цилих благодарил Бога за то, что он даровал ему увидеть начало этого дня. Этот день стал для него днем благодати. Долго молился Цилих, и сердце его наполнялось светлой, неземной радостью. Освободившись от пристрастия к никотину, Эдуард при следующей встрече с дядькой Минихом засвидетельствовал ему обо всем, что сотворил над ним Бог. Более полувека прошло с той поры. Все те, о ком было рассказано, уже давно в вечности. О том, где именно они находятся, точно знает лишь Бог. Уже правнуки Миниха и правнуки Цилиха создают свои семьи.
Они так же, как и их предки, называются лютеранами, но учением Лютера и тем, чему учит Библия, мало интересуются, хотя считают себя верующими, иногда ходят в церковь. В Библии написано: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Матфея 6:24. Это понял младший правнук Зельмы. Именно он, возродившийся от духа и воды, приняв крещение по вере, засвидетельствовал своим родственникам: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15. Конечно же, тут не обошлось и без молитв прабабки. И правнук убежден в том, что увидит ее на небесах со всеми искупленными и омытыми кровью Христовой. Андреас Масс.

На израильской земле. Стена плача. В 1967 году на несколько дней Храмовая гора оказалась в руках евреев. Есть запись радиопереговоров, сообщение израильского военного о том, что АОИ взошла на гору. Каждый раз, когда я слышу в записи, как надрывается от волнения голос этого человека, волнение охватывает и меня. Будет время, я еще расскажу вам о моем первом подходе к стене, но не сейчас. Генерал Моше Даян принял компромиссное решение. Чтобы прекратить войну и избежать новых жертв, он оставил Храмовую гору Израилю. Но право распоряжаться ее верхней частью, находящимися на ней мусульманскими святынями, он передал специальной арабской организации. На том и замирились. Западная стена, или стена плача, как называют ее по-русски, хотя израильтяне называют ее просто стена. Это сегодня удивительное место. Небольшая площадь, через которую за год проходят миллионы людей из всех народов, прежде всего иудеев и христиан, приходящих сюда вознести молитвы к Богу. Наверное, это единственное место на планете, где иудеи и христиане взывают Богу Авраама, Исаака, Иакова, стоя рядом друг с другом. И единственное место на планете, где все христиане мужчины, независимо от конфессии и положения, молятся, покрыв голову кипой. Нет в мире места, недоступного вездесущему Богу, но здесь место, где этот вездесущий Бог по-особому открывается приходящим к Нему. А сверху на горе находятся мусульмане, которые смотрят на молящихся внизу и в любой момент могут, как не раз уже бывало, начать забрасывать их камнями. Ближневосточный конфликт, войны, которые сопредельные арабские государства ведут против государства Израиль, это прежде всего войны за обладание Храмовой горой. В арабской традиции есть желание завоевать и богов побежденных народов. Если ты овладел святынями противника, ты победил в противнике самое сильное. И сегодня им нужна не территория сектора Газа, не Иудея, не Самария. Им нужен Иерусалим, а точнее Храмовая гора. Забери это место у государства Израиль, и исчезнет совместная молитва иудеев и христиан. Ави Турецкий, Израиль.

Невыдуманные рассказы, крутые повороты. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Иакова 4:9-10. Раньше, еще до моего обращения к Богу, мы с Дарьей были близкими подругами, даже работали на одном предприятии, как поется в одной песне. Труд небольшой, но делали, вместе огнем горели, вместе ночами белыми в синюю даль глядели. Правда, белых ночей в нашем краю не бывает, а в остальном похоже. Но после моего уверования во Христа дороги наши разошлись. Дарья только короткое время выдержала мои пламенные речи о необходимости примирения с Богом. «Хватит с меня моей матушки», — так однажды подвела она итог нашей дружбе. Инна Леонидовна, мать Дарьи, уже много лет посещала церковь, но вела почти мирской образ жизни. Любила выпить пиво, с удовольствием смотрела телевизор. К тому же она постоянно была чем-то недовольна. То цены высокие, то здоровье подводит. Инна Леонидовна страдала сахарным диабетом и во время обострения болезни становилась особенно раздражительной и ворчливой. Иногда она уговаривала Дарью пойти в церковь, обратиться к Богу. Но та с вызовом отвечала: «Зачем? Чтобы превратиться в такого же нытика, как ты?» Вообще-то она мать любила, но слышать от нее о Боге не хотела. Когда мы с Дарьей познакомились около 20 лет назад, ей было 40, но своей семьи она не имела. Когда мать особенно донимала ее своими жалобами и слезами, она убегала в гости к дяде, маминому брату, который жил со своей женой в соседнем доме. Здесь всегда царило веселье. Детей у супругов не было, и они, как говорят, жили в свое удовольствие. Дядя Жора работал в то время каким-то небольшим начальником на обувной фабрике. Был общепризнанным шутником, любителем веселых застолий. Любил немного выпить, вкусно закусить и, как он сам выражался, хорошо отдохнуть среди хороших людей. Его жена Зоя была миловидной, разговорчивой и тоже любила ходить в гости, а также принимать гостей у себя дома. Свою племянницу Дарью они просто обожали и всегда приглашали ее на свои шумные застолья. Вырвавшись из скукоты материнских охов и ахов, Дарья с удовольствием проводила время со своими веселыми и денежными родственниками. Иногда Инна Леонидовна пыталась говорить им о Боге. Брат слушал ее молча, не возражая, но и не соглашаясь, а вот Зоя всегда насмехалась над ее верой, бросала колкие остроты. Когда мать Дарьи перед едой коротко молилась, прося Божьего благословения, Зоя, в отличие от других присутствующих, никогда не вставала и демонстративно отворачивалась от всех. Однажды Дарья позвонила мне и пригласила в кафе. «Это в честь чего?» – осторожно поинтересовалась я, внутренне молясь и прося у Господа указаний, как поступить. «В честь нашей прошлой дружбы!» – рассмеялась она и задушевно сказала: – «Ты знаешь, Элка, я так жалею, что мы с тобой расстались. Ты была отличной подругой. Я так не нашла тебе замену. Даже если при встрече ты опять начнешь мне проповедовать, я не возражаю. Уж очень хочется тебя увидеть». Однако тогда разговора о Боге не получилось. В кафе было шумно, звучала громкая музыка, и я даже пожалела, что согласилась прийти в такое место». После этого мы не виделись несколько лет, и в это время я усердно молилась о моей бывшей подруге. И вот недавно одна сестра по вере сообщила мне, что Инна Леонидовна с дочкой сильно заболели. Дарью даже увезли в больницу, а мать одна дома. Конечно, я сразу же позвонила матери Дарьи. Услышав мой голос, она очень обрадовалась, но затем, как обычно, начала жаловаться. «Ой, Эля, дорогая, все у нас плохо, живем-то без мужей, а тут еще и болезни навалились. Да за Дашеньку очень переживаю я. Ее отвезли в больницу с сильнейшим воспалением легких». Когда я предложила ей помощь, она ответила:
«Спасибо, милая. Я уж привыкла сама за собой ухаживать, хоть и передвигаюсь с большим трудом. Дарья-то весь день на работе, приходит уставшая, да еще по вечерам убегает из дома от моего ворчанья. Но помощь твоя и вправду нужна. Георгию, моему больному брату, нужно бы обед отнести и помочь ему в самом необходимом. Этим все время Дарья занималась». «А что с ним?» — поинтересовалась я, удивляясь тому, что Инна Леонидовна не упомянула о его жене. «Парализовала его частично год назад, когда Зоя еще жива была». «А от чего она умерла?» — удивилась я. «На вид Зоя была здоровой и крепкой». «Это правда», — подтвердила Инна Леонидовна. «Здоровье у нее всегда было отличное. За всю жизнь она, по-моему, только один раз к зубному врачу обращалась. А вообще я ее не любила. Какая-то она была...» Мать Дарьи замялась, подыскивая нужное слово, и я, не желая участвовать в осуждении, воспользовалась короткой паузой, чтобы направить нашу беседу в другое русло. И что же с ней случилось? Сначала Зоя начала вдруг все забывать, путать, после работы даже дорогу к дому с трудом находила. В таком состоянии однажды упала в яму и после этого слегла. Дарья полгода мучилась с ней. Несколько раз за день приходила постельное белье менять, а говорить с ней невозможно было. Она как будто разума лишилась. Врачи даже диагноз не могли поставить. Потом написали, что умерла от опухоли мозга, охотно рассказала Инна Леонидовна. «О Боге вы ей говорили перед смертью?» — спросила я. «Да где уж там!» — воскликнула моя собеседница. «Даже когда Зоя соображала хорошо, то и слышать об этом не хотела, а только насмешничала. А уж во время болезни она вообще ничего не понимала. Что-то лепетала, хуже грудного дитяти, а умирала долго и тяжело в сильных мучениях. Инна Леонидовна попросила меня помочь отнести обед ее больному брату Георгию. Она сказала, что одну меня без нее он не впустит. Поэтому к дяде Жоре мы отправились вместе. В одной руке я несла сумки с едой, а другой поддерживала с трудом передвигающуюся Инну Леонидовну. «Заходите!» Заикаясь, многократно повторяя одно и то же слово, открыл нам дверь пожилой мужчина в помятом пиджаке. Он с тревогой разглядывал меня. «Это Эля, подруга Дарьи», — громко разъяснила ему Инна Леонидовна, с трудом переводя дыхание после ходьбы по лестнице. «Здравствуйте!» — так же громко поздоровалась я, но дядя Жора, потеряв ко мне интерес, жалобно затянул на одной ноте. «Дарья, Дарья, Дарья!» И при этом он пристально смотрел на свою сестру. «Дарья в больнице! Я ведь тебе уже говорила!» — недовольно проговорила Инна Леонидовна, обувая домашние тапочки. Одна рука у дяди Жоры совсем не действовала, поэтому, опираясь другой, тоже ослабевшей, на палочку, он кое-как пробрался вслед за нами на кухню. Сделав все необходимое, мы собрались уходить. Я внутренне помолилась и решила все-таки почитать дяде Жоре небольшой отрывок из Библии. Инна Леонидовна одобрила мое намерение, но сказала, что вряд ли брат что-то воспримет. Ведь он в здоровом состоянии не хотел в церковь ходить. Но дядя Жора согласился послушать меня и даже сам принес мне Библию из комнаты. Открыв книгу «Деяний святых апостолов», я медленно прочитала два стиха из 17 главы. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Дядя Жора слушал молча, вонзив в меня острый, напряженный взгляд. А когда я закончила, он резким движением вдруг хлопнул распростертой ладонью по своей голове и с плачем прокричал: «Я не понимаю, я ничего не понимаю,
«Я ничего не понимаю». Когда он немного успокоился, я сказала ему: «Я буду молиться о вас, и вы тоже попросите Господа, чтобы он помог вам понять его слово». Он сосредоточенно выслушал меня и жалобно произнес: «Я один, я всегда один». Вскоре он сердито попросил, глядя на Инну Леонидовну: «Идите, идите домой». На следующий день я поехала в больницу навестить Дарью. Она очень обрадовалась. «Как давно я тебя не видела! Спасибо, что пришла! Но как ты узнала?» Я коротко объяснила ей. Лицо Дарьи было сильно осунувшимся, взгляд тоскливым. Она рассказала, что у нее сложное воспаление легких, предстоит длительное лечение, но мест в больнице не хватает, поэтому через неделю ее выпишут долечиваться дома. Я сказала ей, чтобы не беспокоилась за своих, я постараюсь помочь им в эти дни. Узнав, что я уже посещала дядю Жору, Дарья задумчиво произнесла: «Вот какие крутые повороты случились с нами». Я промолчала, а моя бывшая подруга, вздохнув, сказала: «Курить хочется, а нельзя. Тут и заняться нечем». Я предложила ей 2 номера забытого алтаря, рассказала, что в них печатают и мои рассказы. Она радостно удивилась, с охотой взяла их, а молодая женщина на соседней койке неожиданно попросила: «Дайте мне эту газету почитать». Дарья спросила: «А здесь есть твой стих о том, как отец выбегает навстречу больной дочери?» Я в недоумении посмотрела на нее. «Откуда ты знаешь это стихотворение?» Она объяснила: «Ты что, забыла? Ведь сама читала его мне несколько лет назад». Изумленная и обрадованная тем, что Дарья так хорошо запомнила стихотворение, в котором говорится о Божьем прощении, я сказала: «Здесь его нет, но он напечатан в другом номере. Если хочешь, я потом принесу его тебе». Она охотно согласилась. Через короткое время я опять навестила Дарью в больнице и принесла ей другие номера алтаря, в том числе и с тем стихом, который она запомнила. «Спасибо, что не забываешь о моей маме», — горячо поблагодарила Дарья. «Она звонила мне и сказала, что ты заходишь к ней и помогаешь по хозяйству». «Это нетрудно», — ответила я. «Инна Леонидовна почти все делает дома, хотя и медленно. Но вот дядя Жора, ему действительно тяжело во всех отношениях. Хуже всего то, что он не может, по-видимому, свободно размышлять. Так хочется, чтобы он все-таки смог поверить Богу». Дарья нахмурилась и тихо сказала: «Я тоже не могу верить. Газеты твои хорошие, но верить в Бога я не могу. Как-то ходила с матерью в церковь и видела там эдаких верующих. На одной шуба, наверное, 1000 долларов стоит, не меньше. А сколько у нас сейчас нуждающихся, бедных. Не нужно мне такое христианство». Мы еще немного поговорили на другие темы, но перед уходом я все-таки сказала ей: «Ты знаешь, я думаю, что никто не пришел бы к Богу, если бы смотрел на людей, пусть даже и верующих. Все мы сами по себе слабые люди и много ошибаемся. Но Христос может дать человеку силу не грешить, стать новым творением. Он сказал: «Придите ко мне. Не смотри на людей, лучше постарайся увидеть Иисуса. Увидеть своим сердцем». Дарья помолчала, затем со вздохом ответила: «Не знаю. Возможно». Через неделю ее выписали домой долечиваться. Я еще раз навестила ее. Она очень тепло встретила меня, приглашала заходить еще. Не знаю, что сейчас происходит в сердце Дарьи, ведь сердцеведец только Господь. Дядя Жора еще в худшем состоянии, почти не может говорить. Но я отчаянно молюсь за них и знаю, что Господь сделает все возможное для того, чтобы они спаслись во Христе, если только они сами пожелают этого. Пока собиралась отправить в редакцию этот рассказ, пока писала к нему стихотворение, дядя Жора и Инна Леонидовна, имена их изменены, отошли в вечность. Хочется верить в вечность к Богу. На попечении Дарьи теперь ее больной 94-летний отец. Мы часто созваниваемся с ней. Она охотно слушает мои короткие проповеди.
но пока еще упрямо пытается идти по своей нелегкой земной дороге без Христа. Ты идешь по жизни беззаботно. Кажется, без Бога можно жить, но придут крутые повороты, и поймешь, ты в жизни лишь грешил. От беды, обрушившейся громом, нет спасения. Плачь или молчи. Бог устроил эти повороты. Только сердце не ожесточи. Если в нем сейчас темно и пусто, будто бы перед обрывом ты, в буре жизни повернись к Иисусу. Жаждущим он даст живой воды. Смех мирской пусть сменится рыданием. Сердце ради Бога воскорбит. И тогда в блаженном покаянии дух спасенный ко Христу взлетит. Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной «Украина».

Исав и Яков. Хочу рассказать о том, как чудно Господь отвечает на волнующие нас вопросы. С того времени, как я покаялась, я несколько раз прочла Библию от начала и до конца. Но в Священном Писании есть места, которые мне непонятны. С молитвой размышляю над ними. Иногда ответ приходит совершенно неожиданно. Много раз перечитывала в послании к римлянам, 9 глава, 13 стих. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Почему? Как это? Но однажды в воскресенье проповедующий брат после проповеди прочел стихотворение «Исав и Иаков». Я получила ответ на свои вопросы. Посылаю это стихотворение вам. К сожалению, автор мне неизвестен. Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Он не раз любимого бил, нелюбимого не обидел. Близнецы, кровь роднила их, но они были так непохожи. Одного выбрал Бог из двоих, стал Иаков избранником Божиим. Бог Иакова возлюбил, неземною любовью небесной. Бог к Иакову строгим был, шел избранник тропою тесной. Должен он был от юных лет дом оставить родной надолго. Голодал он, спал на земле, камень выбрав себе в изголовье. Шел Иаков через боль и страх. Он учился в школе страданий, но Господь его нес на руках через беды и испытания. Чашу скорби Иаков пил, он изведал и зной, и стужу, но Иакова Бог любил, и Иаков был Богу нужен. Он у гроба жены стоял, он терял любимого сына, сколько горьких слез проливал, но Господь обновлял его силы. Бог Иакова не щадил, Бог с Иакова требовал много, через огонь его проводил, и все уже делал дорогу. Ненавидел Исава Бог, все в избытке ему посылая. У Исава был теплый кров, и по жизни он шел, не страдая. Не скитался нигде, никогда. Он не спал под открытым небом, за жену не служил года, и простым пастухом он не был. Он овец не считал своих, хлеб в достатке имел, не плакал. Он детей не терял своих. Нет, Исав жил не так, как Иаков. Божья ненависть не так легла. У Исава было все лучшее, и Исава Божья рука окружала благополучием. И Господь говорит нам с тобой в кратких строчках об очень многом. Возлюбил Иакова Бог, а Исав ненавидим был Богом. Бог назвал тебя сыном, ты Божье чадо, ты любим, входишь в избранный круг. Почему путь нелегкий тебя тревожит? Сомневаешься в Божьей любви, мой друг? Но Господня любовь ведь не изменилась. Бог к любимым своим и сегодня строг, как и прежде является Божья милость человеку, которого любит Бог. Ты покоишься в нежных отцовских объятиях и с отцом осилишь любую боль. По нелегкой тропе должен смело шагать ты, человек, которого любит Бог. Бог любимых своих и видит, и слышит. Он любовью небесной тебя возлюбил. Та любовь твою душу поднимет звезд выше, и на камне надгробном слова напишет «Человек, которого Бог любил». Мария Шитору.

Невидимые Божьи руки. Псалом 90 нам говорит: «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Эти великолепные обетования пережили мы в необычном случае с нашим сынишкой, и у нас большое желание лежит на сердце поделиться этим. Мы с Николаем женаты 6 лет. У нас прекрасная, дружная христианская семья. Бог подарил нам 2 деточек, сыночка Эрвина 3 годика и доченьку Эвелин 1,5 года. Это произошло прошлым летом, через неделю после дня рождения Эрвина. Ему исполнилось 3 годика. Был теплый, солнечный день, и под вечер мы открыли окна, чтобы впустить тепло уходящего дня в квартиру, и пошли на кухню ужинать. После ужина мой муж пошел к соседу, живущему 2 этажами выше, а я была с малышкой в дальней комнате, укладывала ее спать. Сынок поиграл рядом и убежал в свою комнату. Несколько минут было тихо. В надежде, что он нашел себе спокойное занятие, я продолжала заниматься дочуркой. Минут 5 спустя торопливо вошел мой муж в комнату с вопросом: «Где Эрвин?» Муж услышал плач ребенка, похожий на плач сына. Ничего не подозревая, я побежала в комнату, но не найдя в ней сына и увидев открытое окно, сразу все поняла. Он выпал из окна. А живем мы на 4 этаже. На мгновение я застыла, не желая верить, но, подойдя к окну, увидела Николая с Эрвином на руках и рядом людей. Поспешно спустилась вниз и, не понимая до конца реальности случившегося, взяла плачущего сыночка на руки, и он успокоился. Соседский мальчик, игравший на улице, был свидетелем случившегося. Он рассказал нам, что, увидев, как ребенок выпал из окна, сразу же побежал и позвал свою маму, которая вызвала скорую помощь. Ожидая помощь, я держала на руках внешне целого и невредимого ребенка, у которого был страх в глазах от испуга. Он всегда сильно боялся врачей, и теперь, слыша наши разговоры о больнице, стал умолять нас не ехать туда. Я поехала с ним в машине скорой помощи, и всю дорогу Эрвин, не переставая, кричал. Врачи говорили, что это хороший признак. Нас уже ожидала бригада врачей, человек около 20. Они увезли Эрвина в отделение, а я осталась ждать. Это время для меня было очень долгим и мучительным. Я молилась и горячо просила Бога, чтобы не было последствий. Но понимая, что Эрвин упал с большой высоты, я умоляла Бога, чтобы хотя бы от инвалидности сохранил. В это время и мой муж смог приехать в больницу и утешить меня, сказав, что церковь уже молится о нас. Как сильно нужны были нам эти молитвы, которые очень подкрепляли нас. Через 2 часа после случившегося заведующая детским отделением рассказала нам: «Услышав о таком происшествии, мы не знали, что нас ожидает, и были готовы ко всему. Собрали всех врачей и основательно обследовали его. У него нет никаких повреждений. Он родился под счастливой звездой. Но мы-то знаем, что нашего сына спас Бог. 3 дня мы пробыли в больнице под тщательным наблюдением и выписали нас домой совершенно здоровым ребенком. Все врачи удивляются, как такое могло произойти, чтобы даже ни перелома, ни царапины, ни сотрясения. Это чудо от Бога. Бог послал своего ангела, и он подхватил, а потом аккуратно положил Эрвина на землю. Под окном у нас небольшой участок земли с розами, кустарниками
и есть только маленький участок свободной земли между ними. И именно туда упал наш сынок. Эрвин сам все помнит, как ему было страшно. «Когда я летел, меня обдувал сильный ветер», — рассказывает он. «Мы благодарны Богу и всем братьям и сестрам за молитвенную поддержку. Вот уже скоро будет год после этого, но мы с великой благодарностью и со слезами вспоминаем этот случай. Он учит нас доверять Богу во всем. Все в Его руках, и Он печется о нас. Даже когда бывает трудно и кажется, что сил больше нет, то, глядя назад, вновь уповаем на нашего Небесного Отца. Сегодня наш Эрвин совершенно здоровый, умный мальчик. У него прекрасная память и много других дарований от Господа. Своих детей и себя мы отдаем в Божьи, любящие, невидимые руки. Хвала Ему вечная». Людмила.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за июнь 2009 года. Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергессена Альта, постфах 1134, 49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону.

0: лекции для вас сегодня читают
1: Мария Хекель,
2: Лина Дерксен,
3: Катерина Гертель,
4: Нелли Ширлинг,
5: Екатерина Гертель,
6: Хелена Зудерман.

а сердце искало истину. Я казах, бывший коммунист со стажем 23 года. Имею 3 высших образования – педагог, химик, биолог, историк, партийный работник. Работал в советских партийных органах, дошел до секретаря райкома партии. Последний раз учился в Москве, закончил при Кремле высшую партийную школу. Я бывший атеист и безбожник, а ныне евангельский христианин. Сколько себя помню, я никак не мог понять, откуда все это прекрасное творение – луна и звезды, птицы, люди. Как оно все образовалось? В этом пытался разобраться в средней школе, но безуспешно. А когда поступил на биологический факультет института, то по окончании его еще больше заблудился. Теория Чарльза Дарвина – это только теория. Я понимал, здесь что-то не так. Но что? Я думал, что перемен в нашем обществе можно достичь с помощью науки, а общество сможет продвинуть науку. Однако, получив второе высшее образование – история, я еще больше заблудился. Понял, что и здесь истины нет. В университете на общественном факультете было очень много предметов – история, политэкономия, научный коммунизм, марксистско-ленинская философия, научная этика и эстетика. На сегодняшний день многие предметы убрали, они стали ненужными. Если бы это была истина, то она была бы и сегодня, и завтра. Затем учеба в Москве в партийной школе. Я думала, что нужно сделать во всех странах коммунизм, и тогда коммунистическая партия, возглавив все, достигнет своей высшей цели. В 1991 году, работая уже в райкоме партии, мы собрались провести пленум райкома, но получили указание из обкома не проводить пленум. Мы все испугались, думая о том, что, наверное, будет война. Это ЧП отменить пленум. Нас вызвали в областной комитет партии, собрали в большом зале всех руководителей районов, областей и сказали такую речь. Так, товарищи, с сегодняшнего дня коммунистическая партия Советского Союза не существует. Как не существует? А где же она? А куда мы? А куда хотите? А пленум? Какой пленум, если нет коммунистов? Получается, что образование, полученное в высшей партийной школе, где нас обучали быть хорошими коммунистами, никому не нужно. Партия развалилась в течение одного дня без единого выстрела. В 1 Коринфянам 3:20 написано: «Господь знает умствование мудрецов, но они суетны». Это как раз касается меня. Теперь я понял, что в коммунистической системе тоже нет истины, а где же она? Мой дед был мулой, и я решил глубоко изучить Коран от и до, но почувствовал себя еще глупее. Где тут начало, где середина, где конец? В отчаянии я посетил в Алмате мусульманского имама. Он сказал: «Где-то через месяц у меня выйдет статья «Послание к казахам». Там прочитаешь. Но раз ты уже приехал, я тебе скажу. Ты разве не читал в Коране? Обращайтесь к Священному Писанию». «Читал. А ты обращался?» «Нет». «Так вот, ты обратись. Там так и написано. Обращайтесь к Тора и к Инжил. Тора – Ветхий Завет, Инжил – Новый Завет. Короче, обращайтесь к Библии. Это мне заявляет не кто-нибудь, а глава казахской мусульманской мечети имам». И я начал читать Библию. Когда прочел, мне казалось, что она была написана за один день. Такая она точная, в ней написано о том, что я искал всю жизнь. Здесь, конечно, где начало, где конец, то кто мы такие и откуда все. Когда я читал Библию, то я думал, где же я был раньше? Библия писалась на протяжении 1500 лет разными людьми. Писатели не знали друг друга. Всю Библию написали более 40 авторов,
будто это был один человек. Как это так? Я много литературы перечитал о достоверности Библии, и когда я понял, что это единственная книга в мире, автором которой является Бог, Христос, Дух Святой, я упал на пол и долго молился. Долго не мог прийти в себя от мысли, что прожил 50 лет и только теперь нашел истину, нашел Бога. У меня была жажда найти христиан, которые живут по Слову Божьему. И я пошел в церковь, в православную. Слушал батюшку на старославянском языке, кругом иконы, свечи. Я обратился к служителю. «Батюшка, а почему обо всем этом не написано в Библии?» Он мне ответил: «Ты больше не приходи, иначе я предам тебе анафеме». Перестал я туда ходить. В поисках библейских христиан пошел в католическую церковь. А там все служение построено на обращение к молитве к Марии, Матери Иисуса Христа. Я спросил священника: «А почему в Библии этого нет, что надо молиться Матери Иисуса Христа?» Он мне ответил, что это написано в катехизисе. Но катехизис писал не Бог. Я сказал, что хочу найти христиан, которые живут только по Библии, и ушел оттуда. Потом пошел к харизматам. А там на сцене женщина в мини-юбке бегала по сцене и кричала, и танцевала, так что до рок-н-ролла недалеко. Я ушел и от них, почти как в сказке про Колобка. У христиан другого толка я пробыл около года. Они делают упор на пророчество одной женщины, и в связи с этими пророчествами они выбрасывают многие главы из Библии. Сравнивая с Библией пророчество этой женщины, мы с братом нашли около 40 учений, не имеющих места в Священном Писании. Мы написали письмо в Москву профессору А., тогда главному наставнику этого течения. Нас 8 человек вышло тогда из этого течения, и не знаем, куда дальше идти, где искать христиан, живущих по Библии. Где же они спрятались? Тогда я вспомнил один момент. После окончания первого института я был направлен в одну деревенскую школу директором. Это было в декабре. Кочегары пьянствовали и заморозили и клуб, и контору, и школу. Нас вызвали на бюро райкома партии. Всем, кроме меня, я только начал работать, дали по выговору. Тогда мы выходили из кабинета, первый секретарь сказал нам: «Что вы не можете в своей деревне найти пару баптистов и поставить на кочегарку?» Я тогда удивился, почему он мне сказал, есть ли у вас в деревне пару хороших коммунистов. По дороге домой директор совхоза спросил парторга: «Есть ли у нас в деревне баптисты?» Парторг говорит: «Знаю одного верующего». Поехали к нему уже ночью и спросили: «Ты баптист?» «Баптист». Тогда директор говорит ему: «Я тебе дам 3 оклада. Пойдешь? Будешь работать в кочегарке?» Он согласился работать с братом, тоже верующим. И в селе Чигириновке больше никогда не было проблем с отоплением. Кочегарку никто не проверял. В ней было чистенько, как в квартире. Осенью, зимой и весной у нас были горячие батареи и очень тепло. Вспомнив эту историю, я решил искать баптистов. Оказалось, из окна моей квартиры была видна крыша дома молитвы баптистов. Тогда я попал к баптистам, но уже очень критически слушал, что они говорили. У меня всегда была общая тетрадь и ручка, чтобы записывать, что говорит проповедник. А вечерами я сравнивал написанное с Библией. Когда в доме молитвы думали, что я из КГБ, потому что я писал и смотрел по сторонам. А по сторонам я смотрел, чтобы увидеть, есть ли у них любовь к слову. Я хотел придраться к ним, но так и не нашел за что, и понял, что наконец нашел тех, кто живет по Библии. Здесь я принял водное крещение. После меня покаялась и приняла крещение моя жена. Мы стали членами церкви евангельских христиан-баптистов. Ну а после случилось то,
что случается со многими христианами. Мы стали отверженными. Вначале уволили мою жену, которая проработала в университете 25 лет. Потом выгнали и меня. У нас не было работы и не было хлеба на столе. Один столяр, мой брат во Христе Иван Гартман, взял меня к себе подметать стружки. На второй день работы в столярку вошли три человека. Брат Николай, его жена Вера, а третьего я не знал. Вера спросила меня: «Анвар Айташевич, вы что здесь делаете?» «Подметаю. А если мне Христос скажет идти и подметать улицу Ленина, я пойду и буду ее подметать». А вот третий подошел ко мне и спросил: «Поедешь со мной на Кавказ проповедовать в школе? Я там директор школы». Я ему ответил: «Тебя уволят, потом меня уволят». «Меня не уволят, у нас христианская средняя школа с библейским уклоном». Я согласился и преподаю в этой школе химию, биологию, физику, историю. Потом приехала моя жена, она преподает русский язык и литературу. Наступило прекрасное время в моей христианской жизни давать детям знания во свете Библии. Анвар Османов. Свидетельство Османова Анвара дано в сокращении. Полное свидетельство записано на диске, который вы можете заказать у нас. Евангелиум де Реттунг Миссион. Лимбахерштрассе, 38-66-839 Шмельц. Телефон 06-887-88-9579. Свидетельства людей, ставших последователями Христа, помогут сделать правильный выбор и вам. Вальдемар Бош.

Струны души. Еще не было слов. Читаю нашу газету, которую люблю и много лет уже получаю. Читаю разные свидетельства и каждый раз удивляюсь, как чудесно и по-разному Господь находит нас, грешных. Вот читала в газете за январь, как сестра Эльвира молилась детской молитвой. Хотела бы рассказать, что я тоже уже была взрослой, и на меня часто находил страх, особенно ночью. Боялась идти спать. Стала молиться детской молитвой. Даже не помню, кто и когда научил меня. С 8 лет жила у чужих людей. Мама вернулась из трудармии, когда мне было уже 13-14 лет. Когда приходит беда, тогда человек начинает искать Бога. Так было и со мной. Молилась. Я маленькая девочка, хотя мне было уже 16-17 лет. Господь слышал мою детскую молитву и давал мир в сердце. Еще читала другое свидетельство. И Дух Святой побудил меня. Ты ведь тоже можешь засвидетельствовать о своем покаянии. А сама думаю, я же такая малограмотная. Будут смеяться, не поверят, не поймут. Но это так все было на самом деле. В нашем селе Сулуколь Кустанайской области, где мы жили, не было верующих. Да и вообще, можно сказать, духовно все было мертво. Когда первый раз приехал верующий брат с Аманкарагая и, выйдя из автобуса, спросил, «Есть ли верующие в вашем поселке?» Ему ответили, «Да, там, в конце поселка, живет тетя Ирма Грунтман». Он нашел эту тетю Ирму. Это была моя свекровь. Была ли она верующей? К тому времени она просто была очень религиозна. Вдова воспитывала одна 5 своих детей и 2 племянников. Все знали ее как очень добрую женщину. Она умела хорошо готовить, ее звали петь, когда кто-то умрет, любила всем помогать, и все ее любили. Так начали собираться в ее земляночке, которую она сама с детьми выстроила из пластов. И в этой землянке зажегся живой огонек веры. Бог благословлял, сеялось семя и возрастало. Начались покаяния. Первой покаялась сама тетя Ирма, потом ее сын Альберт, его жена. И меня не прошел Господь. Это было в субботу, 27 августа 1956 года. Была я уже замужем. 22 года было мне. Помню хорошо, что была проповедь о том, как Дух Святой действует. Его не видать, но Он делает свою работу. Был пример. Это как электротоком. Его не видно, а когда включишь, то загорается свет. Так работал Дух Святой и во мне. И вот вдруг мой взгляд упал на окно. На окне стоял большой красивый цветок. Герань бордового цвета. Вижу, кто-то заглядывает в окно, очень страшный, с большим рогом. Промелькнула мысль, что это комсомольцы переоделись. Тогда преследовали верующих. Смотрю в боковое окно, вижу то же самое. Сидели еще верующие сестры, и я обратилась к одной из них. «Лиза, посмотри, кто-то в окно смотрит. Она ничего не видит». Я говорю ей, «Ну как ты не видишь?» Она действительно не могла видеть. Это меня пугал и не хотел отпустить тот, который хочет погубить душу. Я сидела около двери, и вдруг внутренний голос во мне говорит, «Ты сидишь возле дверей. Тебя первую комсомольцы возьмут». А я подумала, «Хоть и заберут, но сегодня я должна покаяться». Дух Божий сильно работал во мне. Я уже не могла дождаться,
пока брат закончит говорить. Уже почти не слышала, что он говорил. Как только преклонили колени в молитве, я первая смогла открыть уста, громко, со слезами сказать только: «Господи, прости меня». Больше ничего не помню, только почувствовала, какой тяжелый камень свалился с моей души. Стало так легко, так радостно, нельзя передать. Эту радость ее должен каждый сам пережить и почувствовать. Душа моя ликовала. Кончилось собрание, меня никто никуда не забрал. Слава Господу, что победа была его. Тут же после собрания некоторые люди зашли к моей маме и сообщили ей новость. «Твоя Валя перешла в баптисты. Ты знаешь, она даже не сумела помолиться, только ревела». «Да, я не умела молиться. Это были всего два слова, но они свалили огромный камень с моей души. А я, по правде сказать, даже не знала, что это за слово «баптист». Утром, когда пошла к маме, было мое первое испытание. Многое пришлось выслушать, но я была счастливая, готова была обнять весь мир. С мамой стало будто бы чуть легче говорить. Какая у меня была вера, если я даже не знала молитву «Отче наш». Потом вызывал парторг, уговаривал, что я такая молодая, красивая, только начинаю жить, и запуталась в такую веру, в баптисты. Верю в Бога, которого нет. Много говорил и уговаривал, но все эти его слова не стоят того, что подарил мне мой Бог. И Господь был на моей стороне, помог устоять, хотя я еще была очень слабенькая духовно, и не было слов, что отвечать, только могла сказать: «Бог любит меня и спас меня». На другие вопросы не отвечала, больше молчала, мысленно в себе повторяла: «Боже, дай силы устоять». В августе 1958 года приняла святое водное крещение, которое преподал брат Оскар Граф. В Кушмурун ездило нас тогда 5 человек. Я очень люблю свою общину. Теперь вся моя надежда на Господа. Молюсь, чтобы все мои дети и внуки пришли к Иисусу, пока еще время благодатное и двери спасения открыты. Мне 74 года. Бог подарил мне 11 детей, 30 внуков и пока 5 правнуков. Ожидается 6-й. Из детей пока только 2 с Господом. Но верю, что мои молитвы Господь услышит. Молитвы матери не тщетны. Валентина Грундман.

Что есть жизнь? Когда уже прожита большая жизнь, часто приходится вспоминать родителей, которые научили нас молиться. Их давно уже нет, отдыхают и ждут нас. Что такое наша жизнь? Пар появился и исчез. 14 апреля умер наш и ваш дорогой друг Николай Васильевич Колодочка. Церковь «Благодать», где он был членом церкви, похоронили его по-христиански. Он был большим тружеником на Ниве Господней, имел большой музыкальный талант. В 2004 году мы с мужем отмечали 50 лет нашей совместной жизни. Наши дети и внуки спели нам песню «Золотая свадьба». Музыку написал Николай Васильевич Колодочка. С тех пор мы познакомились с Германией. Спасибо за газеты. Их прочитали десятки верующих. Пока, слава Богу, мы еще вдвоем. В августе будет 55 лет, если доживем. В мои 84 года я могу и писать, и читать. Беру еще книги в нашей библиотеке. И за это благодарю моего Господа. Это Его милость. Вся наша семья, 17 человек, служит Господу. Не нуждаемся, пенсии нам хватает. Большой привет всем сотрудникам на Ниве Божьей. Фёдор и Лидия Грудко, Украина.

Стихи наших читателей. Голос призвания. Судьба моя не миром решена, не мир мне дал любовь и упование, вовек благословены времена, в которых голос Божьего призвания услышал я на прахе бытия, и где обрел я мужество святое, в котором воля вечная твоя превознеслась над всякой суетою. Хотя и ныне я не знаю сам, как родилось твое благоволение призвать меня от праха к небесам и к святости от смертного растления. Лишь знаю то, что жил я и не жил, был хуже и заносчивее многих, что милости твоей не заслужил, пока в разряд несчастных и убогих я сам себя в душе не записал и в нищете своей не расписался. Но ты всегда лишь гибнущих спасал, а гордым никогда не прикасался. И посему, кто знает нищету, кто страждет и кто ищет врачевание, того ты привлекаешь ко кресту благословенным голосом призвания. Андрей Смехов. Тюрьма. Мордовия. Россия.

не оставляй, не оставляй, не стало слез, не стало жалости и боли. Я на кресте своем, Христос, и не осталось во мне воли. Не оставляй, виновна я, и снисхожденья недостойна, а в сердце страх томит пустое, и не заплачет дочь твоя. Не оставляй, пошли покой и все прощенье и участье, ты от потерь меня укрой, вселяя снова в сердце счастье. Не оставляй, не осуди, прими, как есть меня такою, своей всесильною рукою меня до неба доведи. Любовь бледных, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Сердечно приветствуем вас, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши приемники на нашу волну. Искренне желаем вам прислушивания передачи «Евангельские истины. Благословения от Бога». В этих программах мы говорим о Боге, о вечности, о смысле жизни и о том, как можно стать христианином.

0: Ученый Ламберт Дольфин написал свидетельство о своем пути к Богу. Между прочим, он сказал, привожу выдержку.
1: «Однажды один из моих верующих приятелей пригласил меня пойти с ним в церковь. Не желая огорчить друга и рассчитывая услышать хорошую игру на органе, я согласился, сохранив, однако, предвзятое отношение к проповеди. К своему величайшему изумлению я услышал из уст проповедника,

0: вникнуть и понять смысл написанного, и поэтому не находят ответы на свои вопросы. Иисус Христос сказал:
1: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне».
0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу, озаглавленную вопросом «Верить слепо или сознательно?». Но перед тем, как Иван Петерс будет говорить на эту тему, прозвучит песня «Слушай, народ, голос сознания».
2: Слушай, народ, голос сознания, он говорит, что зло

Тему моей сегодняшней беседы, дорогие радиослушатели, я нашел в письме, которое мы получили из Харьковской области. Вопросы, волнующие его автора, очень актуальны. И я думаю, что многие имеют подобные мысли. Поэтому я хочу сначала прочитать некоторые цитаты из этого письма. «Я давно интересуюсь христианством», — пишет его автор. «Прочел немало книг по этой теме и с большим интересом слушаю ваши передачи. С тех пор немало прошло времени, и к большому счастью мне удалось достать Библию. Поэтому, как вы понимаете, появилось немало вопросов. Во-первых, я хотел бы узнать, как можно объяснить сильнейшие противоречия, встречающиеся в Библии. О том, что таких противоречий много, думаю, вам известно не хуже, чем мне. Например, это два различные родословные Иисуса Христа, приведенные в Евангелиях от Матфея и Луки. Как в самом деле Христос может иметь два разные родословные? Но это только один пример. Хотелось бы услышать, точнее прочитать, объяснение противоречий, встречающихся в Библии. Я вполне допускаю, что противоречия эти, возможно, только кажущиеся, но атеистическая литература настаивает именно на этом. Я же пока уверовать не могу по той причине, что ясно вижу противоречивость и нелогичность Писания. Свои убеждения не считаю истиной в последней инстанции и всегда готов выслушать серьезные доводы в пользу Библии и в защиту христианства. К ним обязательно прислушаюсь. Во-первых, я лично должен сказать, что сам очень рад был этому письму. Знаете, подготавливая беседы и проповеди для радиопередач, я постоянно спрашиваю себя, интересует ли твоих слушателей то, о чем ты собираешься говорить. Какие вопросы волнуют людей именно в настоящее время? Да и многие другие мысли. Поэтому такое конкретное письмо является хорошим ответом и вносом в наше дело. Читая выше приведенные мысли слушателя, меня лично больше всего тронули слова «Я же пока уверовать не могу, по той причине, что ясно вижу противоречивость и нелогичность Писания».

Сегодня я немного коснусь вопроса о противоречивости Библии, но в первую очередь хочу сказать несколько слов относительно христианской веры. «Я же пока уверовать не могу», — пишет автор вышеприведенного письма. Нас часто, особенно атеисты, обвиняют в том, что мы верим неизвестному. Наша вера слепая. Для того, чтобы стать христианином, говорят они, мы должны игнорировать разум или совершаем духовное самоубийство. Но так ли это? Я лично о себе должен сказать, что могу принимать к сердцу только то, что постигает мой разум. Знаете, Бог никогда не требует от человека слепой веры. Он есть Создатель как нашего сердца, так и нашего разума. И было бы парадоксально думать, что Бог дал человеку разум для того, чтобы тот отложил его в сторону. Наоборот, Бог хочет, чтобы мои чувства были в гармонии с моим разумом. Иначе я не найду себе покоя. И в Библии мы имеем много подтверждений именно этому. Из-за кратости времени, однако, я хочу привести здесь только одно место. В 22 главе Евангелия от Матфея мы читаем о том, как различные религиозные и политические группы людей хотели уловить Иисуса на словах и задавали ему компрометирующие вопросы. И вот, начиная с 34 стиха этой 22 главы Евангелия от Матфея, мы читаем о том, как фарисеи обратились ко Христу с вопросом. «Фарисеи, услышавши, что Он, то есть Христос, привел саддукеев, а это тоже одна религиозная группа евреев, привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая Иисуса, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим». Эту заповедь, дорогие слушатели, дал людям сам Бог. И в ней мы видим, что Бог уже в самом начале, когда предложил людям свои законы, говорит о гармонии между сердцем, душой и разумом. Возлюбить Господа Бога, то есть верить в Него, здравый человек может только тогда, когда он сердцем, душой и разумом удостоверяется в существовании Бога. Сам Бог позаботился о том, чтобы мы имели достаточно доказательств и свидетельств о Нем и Его делах. Все, что записано в Библии, написано свидетелями и очевидцами того времени и тех происшествий. Да, более того, Бог сам вдохновлял писателей, чтобы они в точности записывали все, что важно. Так в 21 стихе 1 главы 2 послания Петра мы, например, читаем: «Ибо никогда пророчество не было изрекаемо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И апостол Павел в своем втором послании к Тимофею в 16 стихе 3 главы пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Это говорит о том, что сам Бог сверхъестественным образом как бы ввел перо писателей, чтобы они правильно и безошибочно передали последующим поколениям истины Божьи. Поэтому, когда апостолы или сам Иисус Христос призывали людей к вере, то речь шла не о слепой вере, а о вере, если так можно выразиться, интеллигентной, о уверенности в том, что предмет веры действительно существует. Апостол Павел, сам ученый того времени, говорит о своей вере во втором послании к Тимофею, в 12 стихе 1 главы: «Ибо я знаю, в кого уверовал». А в 31 и 32 стихах 8 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова Иисуса Христа уверовавшим в Него людям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину,
и истина сделает вас свободными». Иисус говорит здесь о познании истины, а истина ведь познается разумом. И эта истина делает человека свободным. Видите, это именно стоит вразрез с утверждением атеизма, что вера якобы порабощает человека. Наоборот, сознательная вера делает человека действительно свободным. А свобода эта заключается в том, что верующий сознает, что есть еще многое, чего он до сих пор не знал. Ведь мы всю нашу жизнь узнаем и познаем все больше и больше. Кто из нас может утверждать о себе, что знает уже все? Сколько загадочного и неизвестного окружает нас повсюду, и мы верим каждому новому познанию. Так и христианская вера опирается на факты. Это вера познания. И хоть во многом вера христианина простирается за пределы возможностей человеческого разума, она никогда не противоречит способностям человеческого мышления. Так мы можем сказать, что вера – это внутренняя уверенность человека, основанная на существующих фактах. Один классический пример скептика мы находим в Фоме. Он был одним из учеников Иисуса Христа. Он видел многие чудеса и дела Господа. Присутствовал при исцелении больных. Знал Иисуса лучше многих других, потому что был вместе с Ним более 3 лет в близком общении. Но, услышав о воскресении Христа из мертвых, он говорит: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю». Об этом мы читаем в 20 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 24 стиха. И вот, судя с человеческой точки зрения, мы бы списали этого ученика Фому, особенно многие христиане. Он не пригоден для веры. Если ты, Фома, не веришь твоим друзьям, которые говорят тебе о том, что Христос воскрес, то ты не христианин. Как можешь ты сомневаться? Однако сам Иисус в этом случае поступает не так. Он не произносит ни малейшего упрека в адрес неверующего, сомневающегося ученика. Наоборот, Иисус не хочет слепой веры и при встрече с Фомой после своего воскресения предлагает ему убедиться в том, что он слышал от других и что теперь видит своими глазами. В 27 стихе 20 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова Иисуса Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руки твои и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Да, дорогие, Иисус Христос хочет, чтобы мы верили в Него сердцем, душой и разумом. Очевидцы передали нам подробности Его жизни и деятельности. И если мы поверим этим повествованиям, то и нам относятся слова Христа, которые Он сказал Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». До сегодняшнего дня мы можем слышать проповеди и свидетельства от людей, верующих в то, что говорит нам Бог в Своем Слове, в Библии. И это слышание производит веру. В 17 стихе 10 главы своего послания к римлянам апостол Павел говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Из поколения в поколение истинное христианство несло весть о Господе этому миру, и многие уверовали в Бога по их словам. Но эти их слова были не продуктами собственной фантазии или собственных представлений. Они проповедовали Слово Божие. И естественно поэтому, что со стороны врагов христианства
предпринимается все, стоящее в их распоряжении, чтобы сеять в людях сомнения по отношению к Слову Божию. Библия ясно учит, что такие люди стоят под влиянием самого большого лжеца, врага Божия и человеческой души дьявола. Он, говорит Библия, лжец от начала и отец лжи. Так его называет сам Иисус Христос в 44 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус обвиняет духовенство того времени в лицемерии и в том, что они соблазняют, эксплуатируют и обманывают народ. Им Иисус говорит: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Разными методами и атеисты стараются опровергнуть учение Библии. Один из этих методов тот, что они указывают на мнимые противоречия в тексте Библии. Я называю их мнимыми, потому что сам лично убежден в том, что таких противоречий не существует. Знаете, иногда бывает даже смешно слушать аргументацию атеистов. Служа, например, в армии, в нашей воинской части был офицер, капитан. Он выступил однажды в роте с лекцией и совершенно серьезно ставил под сомнение описание Рождества Христова. Главный аргумент, на который он опирался в своем усердии, был тот, что якобы в то время, в которое мы празднуем Рождество, пастухи ведь не могли пасти стада на улице из-за того, что в это время ведь мороз и снег, а в Библии сказано, что они сидели у костра под открытым небом. Вероятно, этот капитан верил скорее автору так называемой забавной Библии Лео Такселя, чем повествованием Слова Божия. Ведь в нормальном случае следует предполагать, что капитан армии – образованный человек. А ведь каждому ученику известно, по крайней мере, из уроков географии, что в Палестине никогда не бывает снега и мороза. Конечно, это исключение. Мы люди все разные, и каждый имеет свои слабости. Я тоже не без них. Но есть и многие другие аргументы, которыми атеисты пользуются в своей борьбе против верующих. Один из них мы читали в письме слушателя в начале этой беседы. Он касается родословных Иисуса Христа. И автор спрашивает, как один человек может иметь два родословных? Ответ на это в действительности очень простой. Каждый человек ведь имеет двух родителей, то есть мать и отца. В то время как евангелист Матфей приводит родословие со стороны предков Марии, матери Иисуса, то Лука пишет о родословии Иосифа, мужа Марии. Хоть, конечно, он не был плотским отцом Иисуса, Бог избрал именно его для того, чтобы поручить Иисуса в его попечение. Читая оба родословия, мы видим одну параллель. Оба они свидетельствуют о том, что Иисус родился от потомков Давида, как об этом говорили пророки уже за тысячелетия до Рождества. Наиболее серьезными могут быть те примеры, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми, потому что определенное место Библии было неправильно переведено из древних рукописей. Так, например, мы в истории искусства часто встречаем картины, на которых художники изображали Моисея с рогами на голове. Позже, при археологических раскопках, были найдены многие рукописи, в которых тоже древнееврейское слово, которое в Библии в то время было переведено словом «рога», в действительности означало «свет» или «сияние». Так что, когда Моисей сошел с горы с заповедями Господними, то он не имел рога на голове, но лицо его сияло. Так что ему пришлось покрыться одеялом, чтобы не ослеплять окружающих людей.
Дорогие радиослушатели, мы могли бы часами продолжать эту аргументацию, но, к сожалению, наше время в этой передаче заканчивается. Я был бы вам очень благодарен, если вы написали бы нам ваши конкретные возражения, сомнения или вопросы. Тогда мы сможем и в деталях о них поговорить. Но на одно я хочу еще сегодня указать. Все эти вопросы вы можете откровенно и свободно принести и к Господу. Он не осудит и никого не упрекнет за откровенность. Он знает наши сердца и наши мысли. Поэтому Он хочет ответить и лично вам на ваши вопросы. Скажите Ему обо всем, что у вас на сердце или уме. Его слова верны и для вас. «Приходящего ко мне не изгоню вон».

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Анд». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателей этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: С. Первое путешествие Иисуса в Иерусалим. Евангелие от Иоанна с 2 главы 13 стиха до 4 главы 54 стиха. Тема: что означает истинное поклонение? Первое. Очищение храма. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 до 22 стиха.
2: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 13 по 17. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики монет. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
1: Иисус пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, на который сотни тысяч людей собирались в святом городе для жертвоприношения. Они верили, что благодаря пасхальному агнцу гнев Божий минует их. Без пролития крови не бывает прощения, и чтобы поклоняться Богу, нужно примириться с Ним. Поэтому Иисус принял крещение за людей в водах Иордана и возложил на свои плечи грех мира. В глубине души Он знал, что Ему надлежит понести на себе Божий гнев, ибо Он – Агнец Божий. Войдя в святой город, Иисус первым делом направился к храму. Величие храма не произвело на Него впечатления. Он думал лишь о примирении и спасении всех людей. Но, как ни странно, вместо тихого, мирного поклонения Господь увидел в храме совсем иную картину. Повсюду слышались крики продавцов, доносилось мычание коров и блеяние овец, завезенных сюда для заклания на Пасху. Пыль стояла столбом. Миновщики зазывали приезжих паломников, предлагая им местную валюту. Весь этот галдеж и торговый шум в храме Божьем явно свидетельствовал и о том, что народ желал достичь праведности денежными пожертвованиями и жертвоприношениями. Ослепленные своим неведением, паломники не видели святости Господа и Его необъятной любви. Они не осознавали своей беспомощности перед Богом и все еще надеялись обрести спасение добрыми делами. Это вызвало в Иисусе святой гнев. В ревностном стремлении к истинному поклонению Он поверг обожествляемые людьми деньги в земную пыль. Не сказано, что Иисус поднял руку на какого-либо человека. Бич в его руках служил лишь символом Божьего гнева, изливаемого на всех, кто не сокрушился перед его славой. Никакая набожность во всем мире не угодна святому Богу. Он хочет от нас лишь сокрушенного и преданного ему сердца. Иисус страдал от того, что люди так недоверчивы к святому Богу, так поверхностны в поклонении, нерадивы и невежественны. Тьма овладела их сердцами и умами, хотя уже 13 веков тому назад им был дан Божий закон. В сердце Иисуса воспламенился святой гнев. Святая ревность побудила его очистить центр духовной жизни, ведь Иисус знал, что каково ядро, такова и оболочка. какие у народа лидеры, таков и простой люд. Иисус желал видеть в людях веру, а не религию, и хотел направить их сердца к истинному богопочитанию.

0: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 18 по 22. На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которую сказал Иисус.
1: То, что произошло в храме при его очищении, и крики продавцов не смогли остаться незамеченными. К Иисусу поспешили священники и начали расспрашивать его: «Кто дал тебе власть так поступать? Кто послал тебя? Дай нам ясное подтверждение твоей власти». Они не возражали против очищения храма, поскольку видели в действиях Иисуса необычный божественный гнев, святую ревность по чести Божией, по Божьему дому и страстное желание вернуть народу дух истинного поклонения. И все же священникам хотелось узнать, из каких побуждений, какой силой и по какой причине действовал Иисус. Они враждебно отнеслись к тому, что он пытался произвести перемены в храме сам, не спросив разрешения у них. К тому же Иисус задел их интересы, ибо они искали и собственной выгоды в поклонении. И им было приятнее видеть шумные толпы народа в храме, власть мамона, а не тихие молитвы перед лицом Божьим. Проницая будущее, Иисус предвидел, как этот величественный храм будет разрушен из-за того, что поклонение в нем только видимое, а верующие невежественны. Чтобы спастись, народ должен не просто зачитывать отрывки Священного Писания или совершать какие-то ритуалы поклонения, но сокрушить свое лицемерие и измениться в сердце. Именно так человек получает истинное спасение от Бога. Это спасение воплотилось и обитало среди них, иудеев, ибо настоящий храм есть сам Иисус, и в скинии его тела пребывал Бог. Потому Иисус сказал: «Разрушьте храм сей, убейте мое тело, ведь моя ревность по Боге невыносима для вас». И действительно, однажды вы разрушите этот истинный храм. «Впрочем, я и в три дня воздвигну его», — возгласил Иисус. «Я восстану из гроба. Правда, вы меня умертвите, но я жив, потому что я есть жизнь и Бог во плоти. Даже если я умру, вы не сможете умертвить меня». Так Иисус, отвечая на вопросы священников, говорил о своем воскресении, утверждая свою власть и неизменность. И поныне воскресение Христово является величайшим из его чудес. Представители первосвященника не поняли эту притчу и, посмотрев на мраморные колонны и позолоченные карнизы, заключили, что Иисус похулил Божий храм, на строительство которого царю Ироду потребовалось 46 лет. Они говорили с Иисусом о камнях, он же подразумевал свое тело. Этот разговор, происшедший еще в самом начале служения Иисуса, позже был использован против него на суде Иудейского совета в искаженном изложении лжесвидетелей. Очевидно, народ Ветхого Завета в своем большинстве не смог понять поклонение в духе и истине, о котором говорил Христос. Даже ученики Христа долго не могли постичь глубину смысла живой веры. Только после смерти и воскресения Иисуса они поняли, что Сын Божий искупил наши грехи и воскрес из мертвых, что Он устрояет и объединяет нас в духовном храме, подобно живым камням. Дух Святой просветил учеников, и они восприняли смысл слов Иисуса в свете древних писаний. Тогда ученики укрепились в вере и сами стали храмом святого Бога. Молитва. О Господь Иисус, Ты истинная скиния, ибо в Тебе грешники встречаются со святым Богом. Научи нас сокрушенно каяться и поклоняться, исполняясь всей Твоей полнотой, чтобы мы все стали храмом Твоего Святого Духа и непрестанно славили Отца. Вопрос 25. Почему Иисус прежде всего пошел в храм и изгнал оттуда торговцев?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Свидетельство. Муж взорвал меня гранатой. Я хочу рассказать, как Господь чудно нашел меня в этом мире, спас и возродил к новой жизни во Христе Иисусе. Мое детство и юность были светлыми, радостными, безоблачными. Но когда я вышла замуж, жизнь моя стала не только безрадостной, но и невыносимо тяжелой. И тогда я впервые начала искать Бога, не зная, насколько близок Он был ко мне. Я часто становилась на колени и молилась: «Господи, если Ты есть, помоги мне, я не хочу и не могу больше так жить». После таких молитв мне становилось легче на душе. Тогда я еще не понимала, не знала, что Он слышит меня, и что у Него есть для меня свой план спасения. Шло время. У нас родились два сына. И я все в себе подавляла, старалась думать только о них. Но душа моя терзалась, не находя покоя в этом мире. Сердце хотело любить, быть свободным, радоваться. Но жизнь была невыносима. Побои, бесконечные визиты друзей мужа, наркоманов, которые варили свое зелье на глазах у детей и кололись, приводя меня в ужас. Охватывало отчаяние. Все, больше не могу. Много раз хотела покончить с собой. И лишь безграничная любовь к детям удерживала меня от этого рокового шага. Да и какой-то внутренний голос говорил мне: «Ты не имеешь права обрекать детей на страдания». И я снова плакала и взывала: «Господи, как же мне вынести все это? Помоги!» И Господь помог мне. Он положил конец этой страшной, бессмысленной жизни. 16 сентября 1996 года случилась трагедия. Муж, находясь в наркотическом состоянии, встретил меня, когда я шла на работу. В это время я жила у мамы. Достал две гранаты и сказал: «Одна для тебя, другая для меня. Ты пойдешь со мной». Ноги сами понесли меня к реке. Дальше я ничего не помню. По рассказам людей, был страшный взрыв. Меня вместе с водой и грязью подбросило высоко вверх и кинуло на берег. Муж решил, что я мертва, и подорвал себя второй гранатой. Нас положили рядом на берегу. Находясь в шоковом состоянии, мы смотрели друг на друга. Я до сих пор не могу забыть его глаза. Из них лились слезы. Казалось, что они выходили наружу, терзаясь безумным страхом. Я же из последних сил взывала к Богу: «Господи, спаси меня! Я не хочу умирать! Я верю, что Ты сохранишь мне жизнь ради моих деток!» И вдруг меня охватило необыкновенное чувство. Мне стало так легко, так хорошо на душе. Мир и покой наполнили меня. Казалось, небо можно достать рукой. Сердце мое успокоилось и наполнилось любовью. Я посмотрела на умирающего мужа и все простила ему. 9 дней шла борьба за мою жизнь в реанимации. Я потеряла правую руку и левую ногу. Раны в груди, срезы на плечо, 2 осколка в голове, множество рваных ран и осколков во всем теле, большая потеря крови — все это не оставляло ни малейшей надежды на жизнь. Врачи посоветовали родным готовиться к похоронам. И лишь один молоденький врач, глядя на моих плачущих в коридоре деток, которые просили каждого проходящего мимо врача: «Спасите нашу маму!», решил взяться за мое лечение. Впоследствии он сам говорил, что не надеялся на успех, но желание помочь было велико. Я даже не знаю, откуда у меня брались силы и уверенность, которые давали мне удивительные способности, — рассказывал он. Меня невозможно было узнать. Обритая голова, обгоревшие уши и лицо. Когда спустя месяц детям разрешили навестить меня, они меня не узнали. Младший, увидев меня, сказал: «Это какой-то страшный дядя, а где же наша мама?» Как мне тяжело было перенести то, что они боялись даже подойти ко мне. Лишь Господь дал мне силы выдержать и это испытание, и 8 операций, и тяжкие страдания, и мое отчаяние, когда меня привезли домой. Глядя на себя, мне не хотелось жить. Не было смысла и никакой цели. Как я, калека, смогу растить детей? Про Бога в это время я даже не вспоминала. Я не хотела быть обузой для своих родных и снова стала думать о самоубийстве. Но внутренний голос останавливал меня. Ты будешь счастлива. И это вновь придавало мне силы жить. Я жила в ожидании чего-то, сама не зная чего. И вот в моей жизни настал момент, которого я так долго жаждала, сама не сознавая этого. Моя встреча со Христом. Однажды, тихим зимним вечером, в наш дом постучали. Группа верующих пришла посетить меня, узнав о моем несчастье. Их сияющие глаза говорили о любви ко мне и желании помочь. Они рассказали мне о Христе, о его страданиях за всех людей и за меня, о спасении, о жизни вечной. Я жадно ловила каждое слово. Меня потряс рассказ о его страданиях на кресте. Я думала, за что он так страдал и почему? Что им двигало, какая была цель? Ответ был один — любовь. И эта любовь Христа изменила всю мою жизнь. В этот вечер я впервые горячо, со слезами, искренне молилась. Господи, прости меня, что я забыла о Тебе. Ведь это Ты услышал крик моей души и спас меня. Ты страдал на кресте Голгофы за меня, чтобы я могла жить вечно. Прости, что причиняла Тебе столько боли за Твою безграничную, неземную любовь. В ту ночь я впервые за все время болезни уснула, как младенец, и мне перестали сниться кошмары. С волнением вспоминаю, как друзья впервые привезли меня в собрание, в дом молитвы. В тот день там совершалась вечеря Господня. Увиденное и услышанное потрясло меня до глубины души. Я проплакала все собрание, так как Господь дал мне глубже понять цену моего спасения. Слова псалма «Зайдем на Голгофу, мой брат» звучали, казалось, только для меня. После собрания ко мне подходили верующие, и от общения с ними на душе было так хорошо, что не хотелось уходить. И я поняла, это мой дом, моя семья. Меня все больше влекло в дом молитвы. Верующие окружили меня вниманием и заботой. После просмотра фильмов «Иисус» и «Джонни» я окончательно поняла – Иисус – моя жизнь. 9 марта 1997 года в доме молитвы города Георгиевска я обратилась к Господу с покаянием. О, этот день был самым радостным в моей жизни. Это незабываемо и ни с чем не сравнимо. Мне казалось, что той Лены, которая была, теперь нет. Во мне родилась новая жизнь. Я плакала от радости, что теперь я дитя Божие. Я благодарила Бога за душевные и физические страдания, потому что именно они открыли доступ в мое сердце Богу. Позже 2 августа я приняла крещение и стала членом Его церкви. Для меня и по сей день удивительно, как Господь меня спас. Многие люди, окружающие меня, уже не видят в этом ничего особенного, а для меня это чудо Божье. Милость Его безграничная, слава Ему. С тех пор я живу с Господом, стараюсь трудиться для Него. Моя жизнь полна счастья, свободы, надежды. Не представляю теперь жизни без Него. Иисус для меня — все. Я благодарна Ему за то, что Он спас, простил меня, дал мне жизнь вечную. Благодарю, что я инвалид, потому что Он любит меня особой любовью, и не только меня, но всех детей Божьих инвалидов, потому что мы и шагу без Него сделать не можем. Он никогда не оставляет нас. Хочется сказать тем, кто еще не пришел к Господу. Нет, вера не удел калек и стариков. Она есть душ освобождения от рабства дьявольских оков для новой жизни и спасения. И на земле, среди людей, она как солнце всем сияет, и блеском утренних лучей весь мир собой преображает. Очень хочется сказать всем: придите к нему сейчас, и он подарит вам новую жизнь, полную радости и надежды. Он излечит вас от всякого недуга. Придите, пока вы молодые, красивые, здоровые. Не ждите больших потрясений и несчастья. Он ждет вас. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Матфея 11, стихи с 28 по 30. Может быть, кто-нибудь, прочитав мое свидетельство, захочет переписываться со мной. Я была бы счастлива и благодарна моему Господу. Мой адрес: Шнырева Елена Александровна, 35-78-05, Ставропольский край, Георгиевский район, станция Урухская, улица Продольная, дом 179, Россия.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым, и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны

0: и это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. Первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. Восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияния, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней. Первый день покой, и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней, и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 2 десятины.

богатых ефы, и положи их в два ряда по шести в ряд на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя». И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах 49 лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее.
ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня». По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него». А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет. Потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою, не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтоб быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской». Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской.
не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 26. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей из земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления,
если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами, и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои».

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит», но прежде чем перейти к лекции доктора МакГи, давайте познакомимся с нашей почтой. Вот письмо от Валентины Николаевны из города Жуковский Московской области. Она пишет, что вот уже 8 лет она является верующей и посещает христианскую церковь в своем городе. «В дополнение к проповедям по воскресным дням, я слушаю вашу передачу. Каждый вечер мне открываются глубины библейских истин», пишет Валентина Николаевна и просит объяснить притчу о неверном управителе. «Я слышала разные толкования, но поскольку они разные, обращаюсь к вам». Следует сказать, что толкование притчи имеет свои особенности. Дело в том, что в притче часто заключен скрытый смысл. Мысль выражена не прямо, а посредством образов, ситуации, и вывод из сказанного должен сделать сам слушатель. И поэтому часто толкование притчи бывает различным. Тем не менее, давайте попробуем вместе разобраться, о чем идет речь в указанной притче. Итак, притча о неверном управителе записана в 16 главе Евангелия от Луки. Она повествует о богатом человеке, который имел управителя, то есть человека, управлявшего его финансовыми делами. И вот однажды хозяину донесли, что управитель расточает его имение. Когда хозяин потребовал отчета в делах, управитель, почувствовав, что может лишиться своего места, придумал выход из создавшегося положения. Вот что написано об этом, начиная с 5 стиха 16 главы. «И призвав должников своих, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50“. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80“. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. И далее Христос обращается к ученикам. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». На первый взгляд, эта притча никак не призывает к честному и достойному поведению. Еще бы! Вначале управитель расточил имение, а потом еще и обманул своего хозяина, заменив настоящие документы на поддельные. Но давайте подумаем, что же хочет сказать этой притчей Иисус? Вот одно из возможных толкований. Конечно, Иисус не призывал своих последователей к бесчестным делам, но в этом сюжете он иносказательно выразил мысль о достижении духовных целей ценой материальных богатств. Неверный управитель мудро спланировал все на будущее, чтобы обеспечить себе существование, когда он потеряет работу. В лице двух должников господина своего он приобрел себе друзей, уменьшив их долг. И делал он это с мыслью, чтобы они приняли его в домы свои, когда он отставлен будет от управления домом. По мнению некоторых толкователей этой притчи, урок здесь в том, что богатством неправедным, в смысле материальным, нужно пользоваться для того, чтобы привлечь людей в Царство Божие, или же для того, чтобы самому оказаться в числе спасенных. В других переводах фраза «чтобы они, то есть друзья, приняли вас в вечные обители» передана так: «чтобы они приветствовали вас в вечных обителях». Обдуманно распоряжаясь земным богатством, можно привлекать новых и новых людей в число последователей Иисуса Христа. Таким образом, приходящее земное богатство при его правильном использовании будет орудием в деле достижения небесных ценностей. А тот, кто не смог мудро распорядиться земным имуществом, не будет иметь и намного более ценных небесных благ. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом», говорит Иисус. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне», то есть богатству. Таков конец притчи, и это означает, что люди не должны быть привязаны к материальному, земному, суетному, но должны заботиться о том, что Божье. Таким образом, можно истолковать эту притчу, а сейчас мы продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 23 главы книги Левит и перейдем к изучению главы 24. Читаем 23 главу книги Левит, стихи с 39 по 44, где продолжается повествование о празднике Кущи. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покоя. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних». После великого дня искупления, когда все грехи были полностью искуплены, когда был собран весь урожай зерна и все плоды земли, наступал этот день великой радости. Все израильтяне должны были жить в кущах в течение 7 дней, что не только напоминало им о странствиях в пустыне, но также и указывало на будущее. В 11 главе послания к евреям говорится, что дети Божьи умирали в вере, не получив обещанного, но лишь увидев это обещанное издали. Однако они были уверены, что Бог исполнит свое обещание, и с нетерпением ждали того времени, когда они будут жить не в кущах посреди пустыни, а в тысячелетнем царстве Бога, которое остается единственной надеждой для всей земли. Этот священный праздник будет соблюдаться во время тысячелетнего царства. Вот как сказано об этом в стихах 16 по 18, 14 главы книги пророка Захарии. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущи. И будет... И если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник Кущи». Вообще же могу сказать вам, что это будет интересно прочитать всю 14 главу книги пророка Захарии. Праздником Кущи не только предвосхищается тысячелетнее царство, он указывает также и на вечность, на вечное царство Божье. В 3 стихе 21 главы книги Откровения говорится: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Так великий праздник Кущи обретет свою полноту. Израильтяне радовались и ликовали в течение 7 дней в 7-м месяце. Это символизировало окончательное и полное ликование земного народа Божия. Небесный же народ Божий будет пребывать с ним в Новом Иерусалиме. Друзья мои, нас ждет великое будущее. Теперь давайте перейдем к изучению 24 главы книги Левит, которая рассказывает об уходе за светильником, за хлебами предложения, а также о смертной казни для того, кто похулит имя Господне. Мне кажется впечатляющим, что предмет этой главы никак не связано с тем, о чем говорилось в предыдущих главах. Елею для светильника и хлебам предложения вроде бы нет места между повествованием о празднике Кущи и о субботнем годе. Однако тот же прием Дух Святой используют и в другом месте Писания, а именно в стихах с 1 по 4 из 8 главы книги чисел, где указание о том, как зажигать лампады, вставлено между рассказом о пожертвованиях начальников и повествованием об очищении левитов. Мне кажется, это говорит нам, что все следует делать только в свете и под руководством Святого Духа. Тот же урок нам следует извлечь из 24 главы книги Левит. Праздник Кущи и субботние юбилейные годы следует отмечать во свете Духа Святого, а также с силою и властью Христа. Это очень важно для нас. Необходимо также не упускать из виду практический смысл этой главы. Елей для светильника и муку для хлебопредложения должны были приносить люди. Так Бог делал их помощниками и непосредственными участниками поклонения в скинии. Он мог ведь сотворить какое-нибудь чудо и сам приготовить елей и муку, однако он пожелал, чтобы в приготовлениях участвовали люди. Я считаю, именно так и нужно обучать Слову Божию. В любой церкви вам найдется служение во славу Божию. Надо только внимательно присмотреться. Помню, однажды я преподавал Слово Божие группе подростков. Мне казалось, что никто из этих мальчишек не сделал ни одного доброго дела в своей жизни. Я из-за них чуть в больницу не попал. Мне приходилось вести себя с ними очень сурово. Но однажды вечером ко мне на занятия зашли несколько верующих из церкви. Они увидели, как мне тяжело с мальчишками, и предложили свою помощь, которая оказалась очень кстати. Они просто сидели у меня на занятиях, а я рассказывал о Библии. Все, кто любит Слово Божие, должны сами нести его людям. Ведь Бог сказал: «Сами принесите елей, сами принесите муку». Важность и величие светильника говорят сами за себя. В скинии, пожалуй, именно светильник ярко и очень определенно являл собой Христа. Сделан он был из цельного куска золота, и из стебля его выходили 7 прекрасных чеканных миндальных ветвей. Аарон нес полную ответственность за поддержание непрерывного курения в светильнике. А нам с вами важно знать, что сегодня лампады светильника находятся в руках нашего великого первосвященника. Иисус Христос сказал, что Он свет миру, но перед тем, как уйти к Отцу, Он сказал ученикам, что теперь они свет мира. Именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит в 15 стихе 2 главы послания к филиппийцам, что последователи Христа сияют как светило. И в первой, и во второй главах книги Откровения говорится о том, что сегодня Господь Иисус Христос, наш великий первосвященник, находится среди светильников, чтобы мы могли сиять. Он подливает свежего елея, то есть наполняет нас Святым Духом. Он обрезает сгоревшие фитили, чтобы еще ярче горел огонь. И Он убирает лампаду, если она отказывается гореть. Ведь это уже грех к смерти, как говорит апостол Иоанн в своем послании. Ввиду всех приведенных выше соображений, описания светильника и хлебов предложения оказываются совсем не лишними в этом разделе. В этой главе книги Левит мы узнаем еще об одном серьезном происшествии. Сын женщины-израильтянки и отца египтянина богохульствует. Это, кстати, еще один пример трудностей и неприятностей, возникших из-за иноплеменников, которые вместе с израильтянами вышли из Египта. Эти люди, как мы уже читали, были, что называется, баламутами и смутьянами. Сегодня в церкви мы находим похожих людей. Они буквально разрываются между миром с одной стороны и служением Богу с другой. Теперь давайте кратко рассмотрим содержание этой главы. Стихи с 1 по 4 рассказывают о елее для золотого светильника. Стихи с 5 по 9 рассказывают о муке для хлебов предложения, А стихи с 10 по 23 рассказывают о смертной казни за грех богохульства. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник». Итак, елей должны были приносить сами израильтяне. А поскольку 7 лампад горели буквально непрерывно, днем и ночью, то задача эта была не из легких. И это делало каждого израильтянина, а в особенности каждого представителя колена Левина, заинтересованными и причастными к служению в скинии. Елей должен быть чист, без листьев и грязи. Производить его необходимо было не выдавливая, а взбивая, в результате чего получался елей высшего качества. Таким образом, в светильниках использовался лучший елей, ибо он символизировал собой Святой Дух. Читаем далее 3 и 4 стихи. «Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши, на подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Когда скиния была установлена, лампады должны были гореть непрерывно. Но когда израильтяне шли по пустыне, светильник не горел. Кроме того, нам известно, что Аарон собственноручно зажигал светильник и заботился о нем постоянно. Вспомним 7 и 8 стихи из 30 главы книги «Исход». «На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Господь Иисус Христос ходит сегодня посреди светильников. Он – наш великий первосвященник. Он постоянно поддерживает пламя в лампадах, обрезает фитили, входя в наши сердца и пребывая в них. Если чье-то пламя начинает коптить, он тушит эту лампаду. Прочтем теперь про муку для хлебов предложения. Вот стихи с 5 по 7. «И возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана. И будет это при хлебе в память, в жертву Господу». Здесь мы еще раз убеждаемся, что муку и елей приносили люди. Как елей символизирует Святого Духа, так хлеб символизирует Христа. Вспомните, что написано в 35 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. «Иисус же сказал им: „Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда“». Мука была смолота из пшеничного зерна, а ливан – это природная древесная смола, которую люди преподносили в дар. Хлеб символизирует всего Христа, а ливан – чудесное благоухание его внутреннего человека. Теперь прочтем 8 и 9 стихи. «В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте. Ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное». Хлеб должен был лежать на столе в течение недели. Затем, в следующую субботу, на его место клали новый, а прежний съедали Аарон с сыновьями, причем всегда в святилище. Когда Давид и его сыновья захотели есть, то священник Ахимелех дал им священного хлеба со стола предложения, о чем можно прочесть в стихах с 4 по 6 из 21 главы 1 книги Царств. Наш Господь вспомнил об этом, когда его учеников критиковали за то, что они ели колосья в субботу. Об этом говорится в 4 и 3 стихах 12 главы Евангелия от Матфея. Хлеб и свет символизируют Христа. В 51 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна мы находим слова самого Иисуса Христа. «Я – хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». А 12 стих 8 главы Евангелия от Иоанна гласит: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Если мы хотим служить Ему, то мы должны вкушать Его хлеб. И все, что мы делаем для Него, мы должны делать в Его свете, Духом Святым. Прочтем теперь следующую часть этой главы, где рассказывается о смертной казни за грех богохульства. Вообще в книге Левит описываются только два трагических инцидента. Первый – случай с Надавом и Авиудом в 10 главе, а вот сейчас второй. Кажется, что он совершенно не связан с указаниями, которые даются в этой главе. Однако мы должны помнить, что Бог не упускает никакой возможности научить нас чему-либо, и в данном случае этот урок богохульникам. Он очень важен для нас. Прочтем стихи с 10 по 12. «И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым. И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня». Юноша этот, который злословил Бога, был полукровкой. Мать его была из колена Дана, а отец был египтянином. Мы помним, что среди израильтян было много разноплеменных людей, которые вышли с ними из Египта. И мы видели, что люди эти были смутьяны. Они роптали и сеяли раздоры. Вот как говорит 4 стих 11 главы из книги чисел. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: „Кто накормит нас мясом?“» Можно догадаться, почему эти люди оказались смутьянами. Когда народу Израилеву пришло время уходить из Египта в землю обетованную, отцы-египтяне оставались в Египте, а матери-израильтянки уходили со своим народом. Так произошло разделение семей. Это одна из причин, по которым Господь сказал тогда своему народу, равно как Он говорит к нам и сейчас, что необходимо избегать браков между верующими и неверующими. Однако стоит заметить, что это Его повеление не имеет никакого отношения к расовой дискриминации. Верующий не должен вступать в брак с неверующим, и это повеление действует вне зависимости от цвета кожи. Даже людям одного цвета кожи не следует вступать в брак, если один из них неверующий. Так говорит Бог. Беда этого непослушного юноши заключалась в том, что перед ним стоял неразрешимый вопрос. Он должен был принять решение, с кем быть, с отцом или с матерью. И окончательно отказаться от одного из своих родителей он не может. Да, в самом начале он решил, что пойдет с матерью, но затем в его голове то и дело возникал вопрос. «А может быть, мне не стоило идти сюда? Может быть, лучше было бы остаться с отцом?» Мне кажется, что в голове у всех этих разноплеменных людей всегда звучал этот вопрос. Им всем было очень трудно принять решение и уйти из Египта. Естественно, мысли их постоянно возвращались в Египет, и когда наступали трудные времена, они первыми начинали роптать и жаловаться. Друзья мои, и сегодня в церкви у нас есть такие же люди. Ведь невозрожденный член церкви стоит одной ногой в церкви, а другой в мире. Такие люди всегда сеют смуту в церкви. Я сомневаюсь в том, что такой смутьян вообще может спастись. Я не могу понять, как человек, который заново родился в Господе Иисусе Христе, может препятствовать проповеди Слова Божия. В качестве примера можно взять эти мои радиопередачи, которые проповедуют Слово Божие. Самое большое противодействие им исходило не от людей вне церкви, а от самих членов церкви, которые попросту пытались воспрепятствовать трансляции всего цикла. Это было самым сильным потрясением в моей жизни. Казалось бы, они должны сказать: «Брат, благослови тебя Бог, пусть у тебя получится донести Слово Божие до людей и таким способом». Но нет, они не желали иметь ничего общего с этой программой. Итак, этот юноша затевает скандал. Легко можно представить, как это произошло. Ему не было места в колене Данова. Он чувствовал себя приспешником и прихлебателем, которому из милости и снисхождения было позволено жить в стане израильтян. Он злословит имя Бога, имя, которое было так свято в Израиле, что его даже вслух не произносили. Очевидно, этим именем было древнееврейское слово «Яхве». Сегодня никто толком не знает, как правильно произносить это слово «Иегова» или «Яхве». Сами израильтяне считали это слово святым, а этот хулитель осмелился произнести его вслух. «Да не будет этого с нами! Да будет прославлено через жизнь нашу и служение имя Господа Иисуса Христа!» Давайте будем внимательны и осторожно относиться к окружающим нас, говоря им о Христе, и будем внимательно и осторожно относиться к словам, которые мы произносим, чтобы имя Господа Иисуса Христа прославлялось, чтобы не возникало у людей никаких разномыслий по поводу того, что мы говорим о Нем. Закончилась очередная передача по материалам книги «Левит». В следующий раз мы продолжим изучение 24 главы этой книги. Всего вам доброго! До новых встреч!
0: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: счастью есть одна дорога, ей название — вера в Бога.
1: Кто дорогой той пойдет, счастье вечное найдет.

0: Господь – наше прибежище и сила.
1: Господь – наш добрый пастырь, наш верный, неизменный, любящий друг.
0: Господь – наш учитель, наш мудрый наставник, наш Бог.

0: мудрость нашего Господа непревзойденна.
1: Непревзойденно величие нашего Господа, Создателя Вселенной.

0: Взгляни, мой друг, на чистое небо. Смотрись в синеву далекого неба.
1: И манит нас к себе небо синее, и влекут нас Христа руки сильные.

ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Под могучим дубом». Владыка еще хотел что-то сказать, но терпение отца Митрофана истощилось, и он не выдержал. Прямо в глаза владыке ответил он: «Ваше Преосвященство, разрешите Христа ради сказать вам открытую правду. Православная эта церковь нас вскормила и вспоила. Это неоспоримая истина. Но зато она же оставила миллионы людей бедного русского народа духовно голодными. Ведь нам, как священникам, не разрешается проповедовать чистое евангельское учение и учить людей, что вера во Христа, как личного искупителя, спасает нас от грехов наших, а не обряды, основанные на преданиях. Обратите ваше светлое внимание на наши церковные богослужения, и вы сами согласитесь с тем, что они как десерт после хорошего обеда, а не как та здоровая и нужная пища, от которой дети и растут, и крепнут. Поэтому и Господь Иисус Христос сказал своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А наше-то православие хотя и учит людей, что все мы окаянные грешники и грешницы, но пути спасения и вечной жизни не проповедует. Люди приходят в церковь помолиться Богу, чтобы Господь наш по своему неизреченному милосердию простил им грехи, а выходят из церкви с еще большей тоской в сердце, потому что нам, окаянным грешникам и грешницам, оказывается не Царствие Небесное, а ад уготован». Этой горячей отповеди в отношении православной церкви владыка не выдержал. Он громко на него крикнул: «Замолчать, еретик окаянный!» И тут же приказал отправить его в Мошногорский монастырь на исправление. В этом монастыре игуменом был архимандрит отец Варсонофий, человек умный и высокообразованный, а главное, очень строгий. С этого и началась та история, которая вскоре сделалась известной всему Черкасскому уезду и всех заставила заговорить о новом вероотступнике. Глава 6. Во святой обители. Однако прихожане, сердцем правильно понявшие своего батюшку, такую расправу с ним хотя бы и со стороны владыки не одобрили. Они не согласились, что наказание его было заслуженным. Решение своего владыки они сочли не только слишком строгим, но даже, страшно подумать, и несправедливым, и толпами стали ходить в монастырь, чтобы повидаться со своим духовно обновленным батюшкой, настоящую прошлую жизнь которого они знали. Прежде он выпивал, был горд, самолюбив, а теперь, когда стал говорить чистую евангельскую правду, его бедного наказали и загнали в монастырь. В монастыре отец Митрофан тоже не унялся. Службу Божию ему служить не разрешали и слова поучения говорить не позволяли. Но зато во дворе он был полным хозяином положения. Подойдут, бывало, к нему люди под благословение, а он и начнет им говорить о покаянии, об оставлении грехов и вере во Христа как личного Спасителя. Но ведь это значило: не надейтесь, мол, на все ваши монастыри и их службы и обряды. А с чего же тогда стали бы жить священнослужители и монашествующие, об этом отец Митрофан как будто и не думал. Один раз в трапезной за столом он встал и начал во всеуслышание: «Отцы и братья, от имени Господа Иисуса Христа и в любви моего сердца призываю вас! Время нам остановиться и начать новую жизнь, жизнь христианскую, которая есть благоухание Христово, а не чревоугодие. Довольно нам быть доносителями и тайными агентами власти. Ведь Господь Бог все видит и все знает и непременно воздаст каждому из нас по делам нашим». Тут внезапно загремел диаконский бас и сразу заглушил дряхлый батюшкин тенорок. Диакон попросил у архимандрита благословения запеть молитву. Грянула дружная «Царю небесный утешитель». Об этой выходке вольнодумца отца Митрофана заговорила вся монастырская братья. Каждый толковал ее по-своему. Они говорили, что за такое кощунство в тюрьму бы его. Другие же утверждали, что в его словах была доля правды, которую нужно было бы выслушать до конца. Были даже и такие, что одобряли высказанное. Последние, правда, говорили об этом только шепотом на ухо. Отец Варсонофий не замедлил вызвать к себе на собеседование дерзкого батюшку, для чего на архимандритной веранде был поставлен плетеный стол и 5 таких же кресел с мягкими подушечками для них. Кроме отца Митрофана были приглашены еще 3 иеромонаха – отец Колхипс, миссионер из Греции, отец Пайсий, монастырский казначей, и отец Иуст, архимандритский секретарь. Веранда выходила прямо в архимандритский сад с тенистыми деревьями и разнообразными цветами. Росли здесь и чайные розы всяких цветов, которые своим благоуханием наполняли весь дом. Были различные причудливые цветы и многие другие растения. Всех не перечесть. Говорили монахи, что архимандрит не только любит цветы, но и делает из них лекарства. Розы и георгины он часто дарил приезжавшим в монастырь почетным гостям, княгиням, графиням, а иногда и богатым киевским купчихам. Человек он был политический. Перед началом собеседования отец Колхидас по-гречески прочел молитву «Царю Небесный». Затем наступило тягостное молчание. Каждый думал свое, и все друг друга немного побаивались. А говорить надо было непременно, для того и сошлись. Наконец, первым заговорил архимандрит, как и полагается хозяину. «Дорогой отец Митрофан! Уважая ваше преподобие, я хотел совсем вас не беспокоить своими вызовами и, быть может, не очень приятными вопросами да расспросами. Да и кто такой я, чтобы беспокоить вас, старого служителя Церкви Православной? Однако, считая своим долгом и повинуясь велению своего архипастыря, я вынужден на сие». Вы сами знаете, что его высокопреосвященству было угодно прислать вас в нашу обитель, чтобы... Тут он запнулся, но скоро поправился и продолжал. О вашем поведении извещать его хотя бы изредка. Я просил бы вас чувствовать себя с нами по-братски, ибо сие собеседование не должно было бы повести к какой-либо полемике. Просто по-братски побеседуем о том, как совершать свое служение, чтобы наша мать, православная церковь, не страдала от нашего невоздержания и гордыни. Отец архимандрит, перебил его отец Митрофан, к чему эти введения? Ведь вы же сами предупредили, что о всем этом будет донесено начальству. К чему же весь этот маскарад? Прямо к делу, да и только. «Здесь никакого маскарада нет, отец Митрофан, будьте уверены в этом. Донесений же вам бояться нечего. За отеческое наказание мы должны быть только благодарны. Нельзя же нам, дорогой отец Митрофан, оставлять учение святых отцов церкви и идти в какую-то ересь», — ласково произнес архимандрит. «А что такое учение святых отцов, раз у нас пренебрежено учение Господа Иисуса Христа? Кто из нас поучается в Святом Евангелии и проповедует оное своим ближним? Учение святых отцов хорошо на своем месте, но не надо давать ему почет выше Евангелия Христова. Христос сказал, «Где вас двое или трое во имя Мое соберутся, так и Я посреди вас». «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Как видите сами, отец Архимандрит, здесь про учение святых отцов нет ни слова, а все лишь про учение Господа Иисуса Христа, тогда как вы только и твердите о святых отцах, которые, как нам известно, сами непрестанно воевали друг против друга из-за человеческих почестей. Лучше учение Господа, чем человеческое». «Обождите, отец Митрофан», — прервал его отец Колхидас. «Уж если говорить о Евангелии, то лучше бы вручить первенство мне, как природному греку, на чьем языке и были писаны все писания». «Оно-то так, батюшка», — перебил его отец Митрофан. «Они-то были писаны на твоем языке. Да почему-то только ты их не читаешь. Если бы ты читал Святое Евангелие, то не был бы миссионером-спорщиком, но был бы миссионером мира и Царствия Божия». «Отец Митрофан», — сказал отец Паисий, «ты слишком горячишься. Из твоих речей видно, что ты всех нас считаешь какими-то обманщиками, духовными ворами». «Отец Митрофан, вы слишком погорячились и не дали мне досказать мою мысль», — негодующе перебил казначея Архимандрит. «Ведь я только хотел объяснить вам цель нашего братского собеседования. Разве церкви полезно ваше губительное юродство, которое порочит святую православную церковь и бесчестит ее святителей?» Лицо Архимандрита покраснело, и глаза начали метать молнии. Знающие его без слов понимали этот взор и боялись его, как огня. Но отец Митрофан этого не знал. Он обратился спокойно к Архимандриту с такой речью: «Прошу покорнейше, ваше высокопреподобие, извинить меня. Может, я и невежда в слове, но ни в коем случае не корчу из себя какого-то юродивого. Я, хотя и считаюсь у вас ненормальным, но вполне уверен в своем здоровом рассудке, который, по милости моего Господа, начал просвещаться Духом Святым и Словом Христа. Боже, меня сохрани от какого бы то ни было притворства. А что я говорю? Говорю истину, в которую начал по откровению Господа верить всем сердцем». Отец Архимандрит направил на него свой гневный взгляд и долго в упор смотрел ему прямо в лицо, точно желая загипнотизировать его. Но отец Митрофан ни на какие гипнозы не обращал внимания и продолжал свою искреннюю исповедь. «Я убедился на личном опыте, отец Архимандрит, что наши святители – очень хорошие светильники, но только без огня. Им необходимо прикоснуться к зажженной свече, а сия-то горящая свеча есть наш Господь Иисус Христос. Нам известно, что и лед блестит на солнце, тогда как сам по себе он темен и холоден. Так и всякий наш святитель, в ком Дух Христов, тот светит Христовым миром и любовью. А без Духа Христова мы все во всем нашем учении тьма и мороз. Вот обратите свое справедливое внимание на нашу монастырскую жизнь. А она-то главный столб православия. Неужели вы будете уверять, что здесь, в нашем монастыре, настоящая христианская жизнь? Да нам здесь живется куда удобнее, чем в любом городе, даже любому купцу. Меньше трудов и больше доходов. За что бы ни продал, 100% прибыли есть. А разврата ведь и здесь сколько угодно хватает. Хватает для всех желающих. А что мы, отцы, кушаем стерлядь, осетрину, севрюгу, паюсную икру вместо телятины или бифштекса, так это для Царствия Небесного безразлично. У кого из здешней братьи нет в келье полуштофа, настоечки или отменной малороссийской колбасы, кроме разве послушников?»
2: «Это мерзость! Это гнусно!» — закричал отец Архимандрит.
1: «Даже в Святом Евангелии сказано: «Не судите, да не судимы будете, а вы осуждаете!» Сказав это, он встал и быстро скрылся в свои покои. За ним последовали и прочие отцы. Только отец Иуст, все время молчавший, обратился теперь к отцу Митрофану и стал шептать ему на ухо. «Дорогой брат, и что тебя так далеко загнало? Я не враг тебе, брат ты мой. Бог свидетель, что я твой друг. Скажи, дорогой мой, что тебя так озлобило против матери православной церкви? Я не верю, и не может быть, чтобы тебя подкупили католики или кто иной». Отец Митрофан с болью в сердце смотрел и слушал этого наивного ребенка с седой бородой, который всю свою жизнь провел за стенами этой пустыни. Он ночами читал святые книги, но никогда еще не держал в руках Нового Завета на своем родном языке. Хотя он знал на память много псалмов, но все это на церковно-славянском языке, из которого, кроме красивой словесной музыки, в нашу русскую головушку мало что вмещается. Отец Митрофан с искренней братской любовью обнял и поцеловал это старое дитя, говоря: «Вот тебе, милый брат мой, вместо ответа». Глава 7. За бортом разбитого корабля. Нудно тянулись последние дни в скучной Мошногорской обители. Монахи фанатично сторонились старца-еретика. Начальство строго приказало следить за сообщающимися с отступником и наказывало нарушителей. В общую трапезную теперь отца Митрофана не пускали, так как он нарушал братское общение. Паломников предупреждали быть с ним осторожными, не общаться с вероотступником и даже не обращать никакого внимания на болтовню этого плешивого юродивого. Ибо этот старец, мол, от чтения тайных книг свихнулся и очень опасен. Однако, как ни строг был надзор, весть об отце Митрофане все-таки стала распространяться сначала по Черкасскому уезду, а потом и по всей Киевской губернии. Уже во многих местах стали серьезно поговаривать о том, что в Мошногорском монастыре монахи проповедуют Христа, как проповедуют его в сектантских собраниях. Жаждущие истины массами устремились в монастырь, чтобы убедиться на месте в правдивости этой вести. Надо сознаться, что это нежелательное паломничество русского народа в монастырь немало переполошило правящие круги. Святой Синод решил покончить с этим делом как можно скорее, и оно было закончено весьма просто и без каких-либо осложнений. В одно прекрасное утро в келью отца Митрофана вошли три монаха. Один старый инок с ножницами в руках, а другие два, как говорится, некрасиво скроенные, но довольно прочно сшитые послушники. Отец Митрофан сразу понял, в чем дело, и увидел, что всякое сопротивление напрасно. При виде этих непрошенных гостей старик только как-то съежился. Его дряхлое тело затряслось, а лысая голова покраснела. Старший из пришедших прочел определение синода и показал отступнику ножницы. Молодые послушники, понурив головы, стали как истуканы, даже глазами не моргали. Отец Митрофан ласково улыбнулся и тихо ответил: «Подчиняясь велению святого синода, я готов возвратить ему то, чем меня в свое время наградили. А то, что даровал мне мой Искупитель Христос, останется при мне». И встал с места. После тяжкой болезни и последних испытаний в монастыре, а также и от старости, его голова была уже совсем без волос, но тем не менее обряд был выполнен по всем правилам. Монах щелкал своими ножницами по голой шее, бормоча заклинания под нос. После каждого движения ножницами он делал вид, что пальцами собирает с них волосы, которых там фактически не было, и вдавливает их в воск. После этого воск был сожжен на свече, а поп Растрига немедленно изгнан из монастыря. Проходя мимо монастырской канцелярии, он увидел у окна стоявшего отца Иуста. Из глаз того по щекам катились слезы, и толстые губы его по-детски судорожно дрожали. Когда же Митрофан подошел к двери соборного храма, ему навстречу раздался архидиаконский бас.
2: «Анафема окаянному еретику Митрофану! Анафема Маранафа!»
1: С тяжелым чувством отец Митрофан вспомнил слова, которые читал в Библии. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Книга Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. Эпилог. Немало был удивлен брат Терентий, когда увидел на пороге своей избы согбенного старца. Правда, он сразу же узнал в нем бывшего православного папа Громилу, гонителя евангелистов, но без малейшего негодования пригласил его войти к себе, говоря: «Милости просим, пожалуйста, заходите и садитесь. Смеем спросить, какими судьбами Господь вас привел под кров наш?» Сердцевидец Бог, решающий все жизненные задачи и знающий все, даже тайные помышления сердца нашего, по своей неизреченной милости послал меня, окаянного человека-ненавистника и гонителя избранников Божиих, чтобы во имя Его единородного Сына, Господа Иисуса Христа, выпросить прощение у вас и всех ваших братьев и сестер, которым я по своему неведению и жестокосердию причинил столько зла и бед». Горькие слезы прервали дальнейшие слова покаяния. «С миром принимаем!» — тихо, но взволнованно ответил Терентий. Скоро на столе появился шипящий самовар и скромная еда. «Присядьте, дорогой гость, и подкрепите свое бренное тело. Чай устали и голодны?» «Да, самая трудная и страшная дорога была тогда, когда пришлось подниматься над своей плотской природой, особенно до того перевала, где начинает светить в мятежной душе свет возлюбившего нас Господа, омывшего нас от грехов наших Своею пречистою кровью». С сокрушением ответил гость и упал к ногам Терентия, умоляя простить его за все причиненное зло, как ему лично, так и всем верующим, которых он так беспощадно громил тогда в Лужищах и в других селениях. Вспомнив все прошлое, Терентий тоже заплакал. Ему представилась та ужасная картина, когда их так жестоко били палками и веревками и бросали в них камнями. Некоторых окровавленных сковывали и отправляли по этапу в ссылку. Среди них были плачущие и измученные женщины, а также и дети. Вот стоит с грозным видом неустрашимая сестра Орлюк и кричит: «Нет, богоотступники! Вы Христа распяли и Его детей изгоняете по белу свету! Нет, я не желаю ваших греховных обещаний! Ими вы меня не подкупите! Кого Бог сочетал, того вы не разлучите! Берите все, берите дом и двор наш! Мы построили, вы в нем живите! Я не отдам своих шестерых деток и пойду за своим верным и честным пред Господом Богом и нами, мужем и отцом. Сестра Лисоцкая!» — обращается она к другой страдалице. «Пойдем! Пусть весь мир знает, что на Святой Руси так жестоко преследуют христовых свидетелей». Вот подлетает урядник, свистнула нагайка. Визжат женщины, плачут дети. Заскрипели телеги, и целый обоз узников Христа ради двинулся в поход. Оставшиеся горько плачут по детям, которых у них бесчеловечно отняли и увезли. И все это делалось из слепой ревности, без рассуждения, во имя того же, кто сказал: «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 15:17. «Ради Господа Иисуса Христа прошу вас, дорогой мой брат, встаньте! Я ведь тоже человек грешный! Кланяйтесь Богу и Господу Иисусу Христу, а мы только братья!» — говорил Терентий, поднимая старца и усаживая его за стол. Гостеприимство баптиста, который немало пострадал и даже получил удары по лицу от отца Митрофана, как обухом по голове хватило старца. Он думал, что его побьют и выбросят вон, как паршивого пса, а вышло совсем наоборот. Его приняли с братской любовью, обласкали, пригрели и дали поесть. Отогрелся старичок в хатке бывших своих заклятых врагов. Никто его не беспокоил и не упрекал вопросами. Все прошлое было забыто и оставлено навсегда. Все верующие обращались со своим бывшим непримиримым гонителем так любовно, что ему стало еще больнее за то зло, которое им делал. А они были кроткие и смиренны, и называли его брат Митрофан. Он выпросил у них себе службу. В собраниях раздавать сборники песнопений, Евангелия и другое, указывать места вошедшим и служить нуждающимся. Когда же он решил съездить еще раз в свой последний приход к бывшему своему заместителю отцу Боголюбищенскому, чтобы от него получить хоть что-либо из оставленного там при ссылке в монастырь имущества, то батюшка встретил его на крыльце своего церковного дома со словами: «Я не имел чести быть управляющим вашим имуществом и к прискорбию ничего о нем не знаю. Можете уходить с миром по добру, по здорову. С еретиком, преданным анафеме, я ничего общего иметь не желаю». И хлопнул дверью. Оставшись на крыльце, отец Митрофан подумал: «Вот то, что сказано в Священном Писании. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Послание Галатам, 6 глава, 7 стих. «Как в свое время я поступал с людьми, так теперь поступают со мною». Вздохнув, он произнес: «Да воздаст тебе, брат мой, Господь не по твоим делам, а по своей неизреченной милости. Пусть Господь благословит тебя и весь дом твой миром, и да сохранит тебя Он от всякого рода зла». Сказав это, он тихо оставил порог поповского дома и опять пошел к баптистам. Чужие стали ему своими, далекие – близкими, и наоборот. Не на что было обижаться отцу Митрофану у верующих. Заботились они о нем, как о близком своем, как о родном. Но всему приходит свой конец. Не избежал его и обласканный старец. Воспаление легких, как былинку, подкосило его. Лежа в горячке, он, однако, не терял сознания до самого конца. Приходящих посетителей он убеждал любить Господа Иисуса Христа всем сердцем и не делать никому зла, потому что за всякое дело человеку придется дать ответ перед Господом. «Ах, как же сладко жить со Христом!» — говорил он. «И смерть с Ним не страшна!» Перед смертью он попросил, чтобы его похоронили там, за оврагом на горке, рядом с могилой брата Семёна Пастуха. А дочь покойного, сестру Надежду Семёновну, спеть на могиле гимн «Взойдем на Голгофу, мой брат», что и было исполнено. Брат Терентий сказал у его могилы живое и проникновенное слово на тему: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Преклонив колено, многие из верующих горячо благодарили Бога за Его неизреченную любовь. С тех пор даже сельские ребята, когда пасут лошадей недалеко от этого места, говорят, что в этих могилах покоятся два брата-врага. А Терентий еще сильнее стал благодарить Бога за его любовь и милость, что и гонители детей Божиих, если они искренне обращаются к нему, он принимает как отец детей –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

отозвалось в смущенном сердце узника, когда он оказался в отчаянном положении заключенного вдали от друзей и семьи. Стоны и тяжелые вздохи в соседних камерах не давали забыться. Воображение рисовало солнечные долины и горы Азии. Любимые и дорогие лица друзей, маленькой дочери, жены, милых старичков. Дорогая свобода! Душа рвалась к ней навстречу, но железные решетки тюрьмы преградили ей путь. Горячая молитва полилась из глубины.

0: Рядом, как застывшая стена Черного моря, во время избавления Израиля из Египта, совсем близко стояло страшное отчаяние, готовое обрушиться со всей тяжестью на узника. Смертным ходом повеяло из этой бездны. Мрачная, черная вырисовывалась будущность, но чья-то невидимая рука удерживала эти ракочущие, чудовищные волны отчаяния.
1: Мой Бог, на которого я уповаю, послал мне в сердце тишину и покой.
0: Уста зашевелились, и полились слабые, неровные звуки гимна.

которое раздвинуло стены камеры, полилось в тюремный коридор и наполнило все здание. Казалось, что даже эти мертвые стены вторили песни мощным припевом.

вслед за песней душа вырвалась из душной клетки на безбрежный простор. Как птица взвилась ввысь, и в этом полете

0: этот святой экстаз был прерван открывающейся дверью камеры. Узника перевели в другое место. Через сутки он оказался в подземелье политической тюрьмы, в одной из ее бетонных камер. Поблекшие, бесцветные лица ее обитателей с выражением испуга и недоумения встретили его у захлопнувшейся металлической двери.
1: За что?
2: За что?
3: За что?
0: С радостным трепетом души узник ответил:
2: «За Христа».

тянулись мучительные дни. Безысходное человеческое горе переполнило до краев эту бетонную клетку. Могильная тишина сдавливала грудь. Казалось, что эти стены готовы задушить их квартирантов. Злобные окрики тюремной охраны подхлестывали, как плеткой,

холодом веяло отовсюду. Душа цепенела от ожесточенных лиц надзирателей, от тяжелого воздуха, от мрачных стен, скудной тюремной пищи и от потускневших,

подземелье часто сменялось адски напряженной атмосферой в комнате следователя. Все, на что способен дьявол, здесь испытывалось на человеке. Душу охватывало адское пламя ложных улик, озлобленности следователей, предательства лжесвидетелей. Здесь человек чувствует себя загнанным, беззащитным зверьком. После нескольких часов мучительного допроса он вновь оказывается в объятиях подвала, задавая себе беспокойный вопрос.

0: на узкой полоске голубого неба в окошке под потолком камеры. Душа встрепенулась. Какой-то огонек радости вспыхнул в ней. Но где найти успокоение? Где получить ясный, исчерпывающий ответ на этот вопрос? И душа устремилась в синеву небес, робкими шагами выходя из подвала к подножью Голковского холма.
1: Далеко, далеко загорались огни.

0: для народа.
1: Программу подготовила Мария Литовкина, звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы будем обсуждать актуальные вопросы современной жизни.
1: Название «Беседы по душам» подчеркивает то, что разговор у нас с вами будет откровенный и дружеский.
2: Поэтому мы и будем говорить на такие темы, которые обычно доверяют лишь близким людям или друзьям.
1: И мы очень хотим, чтобы вы не только слушали нас, но чтобы ваша душа была расположена к нам.
2: Мы также постараемся рассказать о незыблемых, вечных духовных принципах, которые могут сделать вашу жизнь по-настоящему счастливой.
1: О такой жизни сказал когда-то Иисус: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».

0: И если уж мы назвали нашу передачу «Беседы по душам», то давайте и поговорим сегодня о душе человека. Душа – это внутренняя сущность, и она есть у каждого. К большому сожалению, мы так мало говорим и слышим о душе. Почему?
1: «Берегите жизнь» – такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но мы встретить не могли ни разу. Осторожно, люди, берегите душу.
0: А мы в противовес всему будем говорить о душе и ее проблемах. И в основу своих рассуждений возьмем слово самого Бога, Библию. Многие души в этом мире не могут найти покоя.
1: Ты идешь по жизни так, чтоб с судьбой не спорить. Блеск в глазах, а в сердце мрак. Трудно жить. Обнаженная ложь глядит мишурой блестящей, а душа, душа болит болью настоящей.

0: «Жизнь и душа». Что общего между этими словами? Откуда появилась душа? И что это такое? Об этом мы прочтем из книги «Бытие», 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
1: Бог сотворил человека в два этапа. Первый – создал из земли, второй – вдохнул жизнь. Результат – живой человек. Материальное и нематериальное – тело и душа соединились в человеческой личности. Тело – это артерии, мозг, мускулы, волосы и так далее. Их мы можем видеть. Душа же невидима. Но она также проявляет себя различным образом. Дух, сердце, воля, совесть и так далее. Чтобы человек жил, все это должно составлять единое целое.
0: Душа – это неразрывная совокупность всех наших чувствований, сокровищница нашего мышления, источник внутренней привлекательности и красоты, отображение Бога. Она испытывает симпатию, уныние, огорчение, радость, ненависть, любовь. Трудно перечесть все, что может испытывать душа. Человек – загадка. Земля и небо, время и вечность, Бог и тварь соприкасаются в нем.
1: Кант показал с изумительной очевидностью, что сама сущность души никогда не будет познана человеческим умом. У нас нет соответствующих органов познания, которые были бы способны охватить всю многообразную мощь и свойства нашей души. Мысль, чувство и воля не поддаются исследованию различными приборами и аппаратами. К ним можно применить только внутренний опыт, связанный с верой в божественное откровение. Изучая окружающий нас мир, трудно не согласиться с тем, что самое изумительное существо на Земле – человек, и самое важное в человеке – его душа.

0: сотворил Бог людей по своему образу и подобию. Бог уподобил человека себе в известной, конечно, мере. Те же свойства и способности, которые находятся в Боге, переданы и человеку, только в миниатюрном виде. Человеку дана умственная способность. Способность мыслить, рассуждать, сопоставлять, сравнивать, умозаключать, вспоминать.
1: Речь – способность говорить, выражать свои мысли словами. Воля – способность предпринимать решения, добиваться осуществления поставленных перед собой целей или стремлений. Совесть – способность различать добро и зло, внутренняя оценка своих поступков и мыслей. Чувство нравственной ответственности за свое поведение, чувство любви и чувство ненависти и так далее. Все эти способности свойственны только личности. Бог есть личность, и человек, созданный по его образу, тоже личность.
0: Душа человека получила также творческую способность. Она может создавать, творить, делать открытия, изобретать, преображать, совершенствовать. Никто из других созданий Божьих не обладает такими высокими и разнообразными качествами, способностями, талантами и дарами. И этими способностями душа наделена для усвоения жизни Божией, для познания и исполнения воли Творца, для прославления Его святого имени. Подтверждение мы находим в послании к Колоссянам в 1 главе. Все на небе и на земле было создано им, то есть Богом-творцом, то, что зримо и что незримо. Все пришло через него и было создано для него.
1: Итак, созданная по подобию Божию человеческая душа наделена способностями познавать себя, познавать окружающий ее мир, познавать Бога. В стремлении к совершенству человеческая душа находит здесь, на земле, свое призвание, свой идеал, путь к лучезарной, не оскудевающей радости. Поэтому нормальное состояние души — это постоянная тяга к Богу, тоска по далекому небу, жажда вечного блаженства. Принадлежать всецело Богу, быть в Его полном распоряжении — уподобляясь и подражая Ему во всем, в этом назначение души человека, и в этом наивысшее ее блаженство.
0: Чувство прекрасного, возвышенного бесконечно пленяет нас, потому что с ним связано понятие о чем-то исключительном, неизмеримом и непостижимом. Но к кому мы должны обратиться за оценкой человеческой души? Кого считать тем величайшим духовным экспертом, кому можно довериться? Безусловно, можно довериться лишь тому, кто создал душу и знает о ней все.

0: Душа человеческая является не только личной драгоценностью каждого человека, но драгоценна она также по той пользе, которую может сослужить в жизни ближнего. Мы высоко, искренне ценим душу, любящую нас и всецело, беззаветно нам преданную. Как определить материальную стоимость такой души, и кто отважится на такое определение? Кто и чем может уплатить душе за ее возвышенные порывы? Кто установит напряжение всей ее жертвенности или определит силу обаяния ее нетленной красоты? Мы восторгаемся привязанностью человеческих душ. Люди всегда весьма высоко ценят истинную дружбу, родительскую любовь, супружескую верность.
1: И не только мы, люди, способны оценить все те свойства и качества, которым одарена душа. Обладать душой, этим кладезем безмерных сокровищ, стремится и сатана. Приходят на ум слова одного из героев Максима Горького. «Душа-то чай у всех одной величины, и одинаково дьяволу любезна». Сатана не помышляет о материальных благах земли и не стремится к ним. Он не стремится завладеть мировыми запасами нефти, золота, жемчуга, драгоценных камней. Сатана устремляет все свои силы к тому, чтобы завладеть душой человека. Он ясно сознает, что завладев душою, он уже овладеет и всем человеком и может направлять его по своему желанию, использовать человека для своих сатанинских целей.
0: О, какая происходит борьба на арене человеческой души за ее обладание! Сатана раскидывает свои сети. И сколь бесчисленны и разнообразны его приманки! Чем только он их не очаровывает! Обольщения, ложные надежды, мелочные интересы и стремления, земная власть, честолюбие, слава. Вот они, дьявольские блага, достижение которых – сопряжено с бесконечным томлением, боязнью, страхом, опасениями, завистью, ревностью, соперничеством, гневом, яростью, бешенством, сумасшествием, отчаянием и убийством. Дьявол знает цену человеческой души и не скупится в щедрых затратах ради ее приобретения.
1: Душа настолько прекрасна и драгоценна, что ни в мире тления, ни в духовном мире никто и ничто не может сравниться с ней. Душа не утрачивает своей ценности и даже тогда, когда в смертный час покидает свое тело. Ценность души неизменна и в вечности, потому что не подвержена тлению, она бессмертна, то есть будет жить вечно.
0: В очах Божьих душа человека столь драгоценна, что Бог отдал Сына Своего Единородного на смерть. Христос первый вознес ценность человеческой души на недосягаемую высоту. Никто раньше до Него и никто после Него не мог этого сделать. Христос принял на Себя весь позор и поношение и умер на Голгофском кресте. И этой смертью была уплачена дорогая цена души человека. Дорогой радиослушатель, как высоко ценишь ты свою душу? Кому принадлежит твоя душа? Не лишай свою душу высочайшей, благороднейшей радости пребывания в Боге. Истинная ценность и величие человека в его спасенной для вечности душе. Жажда вечной жизни в человеке уже есть доказательство бессмертия его души. О, тьма неверия, агония сомнений, доверься Богу. Ты не червь, ты человек. Живи не тем, что есть, а тем, что будет. Стремися ввысь, где красота, где Бог, где жизнь.

0: Мы убеждены, что отрицание бессмертия души и существование загробной жизни основано не на выводах разума, не на достижениях и открытиях науки и знания, а на инертности умственного склада отрицателей, на их духовном невежестве. Люди отрицают предложенную им истину, чтобы успокоить свою совесть, оправдать свои греховные поступки. Но такой, как Стюарт Милль, отдавшийся кропотливым размышлениям о столь высоком предмете, должен был признаться, что у науки нет ни одного положительного доказательства против бессмертия души. Сам Иисус Христос сказал: «Тот, кто верит в Сына, то есть в Иисуса Христа, имеет вечную жизнь, а тот, кто не покоряется Сыну, не увидит жизни. Напротив, на нем пребывает гнев Божий». Евангелие Иоанна, 3 глава.
1: Царь Давид в 61-м псалме восклицает такие слова: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Дорогие друзья, как обстоит дело с вашей душой? Где и как вы ее успокаиваете? Есть ли у вас тот, кому бы вы смогли открыть всю свою душу?
0: Бывает иногда такое настроение, когда ничто тебя не веселит. В груди не сердце мерное биение, а что-то твердое трепещет и болит.
1: Когда все люди кажутся фальшивыми, и говорить не хочется ни с кем, и разговорчивые кажутся болтливыми, и, слыша их рассказ, ты думаешь: зачем?
0: И хочется бежать, схватив себя за голову, куда-нибудь подальше от людей, и сердце боль, тяжелую, как олово, тихонько выплакать прочь из груди своей.
1: Побыть совсем одним, и чтоб никто не спрашивал, пытаясь понять тоску твоей души. Кто сердце скорбь давно в груди вынашивал, тому приятно быть наедине в тиши.
0: Ведь только в тишине ты можешь Бога чувствовать, и только в тишине ты видишь сам себя. Наедине с Творцом ты ни хитрить, ни мудрствовать не станешь, как с людьми хвалу и лесть любя.
1: И потому сам Бог дает тебе стремление уединиться, быть самим собой. Без тяжести в душе не вкусишь облегчения. Бог посылает все, Он хочет быть с тобой.
0: И знай, когда приходит настроение, когда тебе весь опротивит мир, Господь зовет тебя в уединение. Там для тебя готов духовный пир.
1: Из пира ты уйдешь и сытым, и напоенным. Забьется сердце ровно и легко. Польется песнь хвалы со струн души настроенных. И грудью полную вздохнется глубоко.

0: Сегодня мы прощаемся. Будем рады вновь встретиться с вами.
1: До свидания. До следующей встречи на волнах радиоэфира.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мир вам, дорогие друзья! Я приветствую всех вас любовью нашего Господа. Сегодня тема нашей радиопередачи говорит о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, который явился эммаусским ученикам. По дороге в Эммаус эммаусские ученики говорили Иисусу: «Останься с нами, потому что день склонился к вечеру». И Он остался с ними и был узнан ими во время преломления хлеба.

Сегодня я читаю 24 главу Евангелия Луки. Начинать буду читать с 13 стиха. Речь будет идти о явлении Иисуса Христа, воскресшего Христа, ученикам, которые шли из Иерусалима в Эммаус. 24 глава с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы-то надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но он со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас,

И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. Воскресение Христа в первый день недели стал днем праздника, днем отдыха от трудов недели, и стал как бы днем постоянного нашего богослужения в церквах всех христианских деноминаций, за исключением, может быть, тех, кому суббота с мертвым телом, я так уже говорю, Иисуса Христа, стала дороже воскресения с живым, воскресшим Спасителем, по благодати которого мы, верующие во Христа, живого Бога, спасены. Нет скорби субботней на наших лицах сегодня, нет. В воскресенье мы видели светлые лица счастливых людей, своих друзей, спасенных не по своим добрым делам или исполнением закона, но только по благодати Господа нашего Иисуса Христа, только по Его великой любви, по великой любви Бога Отца, воскресившего Сына Своего силою и славою Своею, только по духовной близости с Богом через общение Духа Святого, Утешителя нашего. Слава Ему за это! Вчера читалось много в церквах из 24 главы Луки, из 20 Иоанна, 16 Марка, 28 главы Матфея. И эти все места рассказывали нам о том, как жены мироносицы рано утром шли ко гробу, чтобы помазать тело распятого Иисуса, находившегося во гробе. Они пошли к этому гробу, то есть к пещере, к искусственному склепу, сделанному по обычаю древнебогатых евреев прямо в скале. И этот склеп, эта пещера, для погребений богатых людей стала как бы местом привлечения многих-многих людей на протяжении многих поколений. Люди все идут и идут к месту, где когда-то был положен Иисус Христос. Эта пещера в свое время была собственностью Иосифа из Аримафеи. И сказано, что в этой пещере, в этом, ну, по-русски сказать, гробу, или точнее сказать, в гробе, еще никто не был положен. И большой, тяжелый, круглый, я так понимаю, или дискообразный камень прикатили по специальному желобу, потому что поднять этот камень было невозможно. Его можно было только катить. По обычаю, как это делали евреи, и привалили к входу в пещеру. И по решению иерусалимских властей поставили там печать. Из боязни, чтобы не украли Иисуса ночью. И поставили стражу. Я думаю, что камень, который был способен закрыть вход в пещеру, аккуратно подгонялся каменотесами именно так, что никакая живая тварь, будь то пресмыкающаяся на земле, или летающие насекомые, смогли бы проникнуть именно в этот склеп. И лишь только запах тления у входа в пещеру напоминал, что за приваленным камнем есть вход в пещеру покойника. Вот почему об умершем Лазаре, лежавшем в гробе, может быть, не таком богатом, в пещере, сестра его, сестра Лазаря, Марфа, сказала Иисусу: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Но когда отняли камень, то по зову Иисуса Лазарь воскрес, вышел из этой гробницы. Иисус, так же, как и Лазарь, был положен в гроб, то есть в пещеру Иосифа Аримафейского, богатого человека, ибо нужно было, заметьте, нужно было исполниться слову пророка, что Иисус Христос должен быть положен не в бедном гробе, но погребен у богатого. Ибо у Бога, как мы читаем в Евангелии Луки, в первой главе, не останется бессильным никакое слово. Женщины рассуждали дорогой: «Ну кто же это нам отвалит такой большой камень?» Они же видели 2 дня назад этот камень, который приваливали много людей с таким большим трудом. Разве могут они, слабые, измученные бессонными ночами эти женщины, отвалить камень? Это могли, конечно, сделать те, кто имеет опыт работы с камнями. Они знают, что голыми руками сдвинуть 2-тонный или 3-тонный камень абсолютно невозможно. И нужно не менее 5 или 6, может быть,

0: более человек опытный к работе с рычагами и приспособлением для того, чтобы отвалить, отодвинуть этот камень. И поверьте мне, я знаю, что говорю, потому что сам много лет работал на таких работах с каменными монументами или гранитными мраморными памятниками. И когда люди говорят, что Иисуса Христа, тело Его, похитили ученики, то я, мягко говоря, улыбаюсь. Я сразу представляю мытаря Матфея, сборщика податей, рыбаков, как Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, в роли специалистов работы с камнями или каменных дел мастеров. Но камень был отвален. И он легко был отвален. Кем? Отвален ангелом. Стража лежала, как мертвая, с перепугу, потому что ангел сюда приложил руку, а Иисус Христос воскрес славою Отца. Он воскрес и явился, во-первых, кому? Мы читаем Марии Магдалине, далее пораженным женщинам, и Петру, терзающему себя Петру, глубоко раскаявшимся в своем отступлении от Иисуса. Но не Петр, ни женщины, ни Мария Магдалина не удостоились такого славного, такого долгого, такого чудесного общения, такого поучения, которое имели два ученика с Иисусом Христом по дороге в Эммаус. Вторая мысль. Иисус Христос является и ближайшим своим друзьям, и дальним, тем, которые не были Его очень близкими. То есть уходящими с разбитым сердцем от Него, с разрушенной верой, с угасшей надеждой, с такими, как эммаусские ученики. Из описания евангелиста Луки мы видим, что Клеопа и его друг уходили в полном разочаровании из Иерусалима. У них, конечно, было 2 часа в пути, чтобы посетовать, пожаловаться друг другу на ту беду, которая случилась с ним. Потому что эти 60 стадий, или примерно 10 километров пути, или, как мы в Америке говорим, 6,5 миль, должны были им запомниться на всю жизнь, потому что к ним подошел третий спутник, которого они пока еще не узнали. А потому, видимо, с каким удивлением или досадой они спрашивали его: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о всем происходящем?» О, если бы путник сказал: «Да, я знаю все не хуже вас. Да, я знаю даже то, чего вы не знаете. Я знаю, что этот человек был обманщиком. И я знаю то, что правильно поступили старейшины, что распяли его». Но так он не сказал. Он спросил, о чем же? Какая была бы еще дополнительная доля горечи для этих двух человек, если бы он сказал так? Это обидело бы их глубоко, потому что они любили Иисуса. Любили человека из Назарета, который творил великие чудеса. Но вот, наконец, им появился случай рассказать этому незнакомцу о том, что они знают и о чем он не знал. Он знал, но не говорил только им. А это было их великое горе. И из-за этого горя, видя их в этом великом горе, Иисус Христос нашел их на этой дороге. И нашел не просто, чтобы поговорить с ними о том о сём, а о том, чтобы вернуть их на истинный путь, чтобы возгреть их веру, чтобы сделать их новыми служителями, такими, какими, может быть, они и не были еще до этого. Да, хотя они и называли Иисуса из Назарета сильным пророком в слове и в деле, но все же они не могли сказать о нем, что он есть Сын Божий. Нет, они не обидели путника, что не назвали Иисуса Христа Господом, ибо Дух Святой еще не открывал им это. Да и в беседе с Иисусом Христом их глаза тоже были удержаны. И лишь позже, гораздо позже, их глаза открылись. 2 часа пути, 2 часа тесного личного общения с Богом, с Иисусом Христом. Кто испытал это? Кто испытал, тот знает. Третья мысль. Что же дает людям общение с Иисусом Христом? Тесное общение, один на один. Я вспоминаю день, когда я в таком же, видимо, расстроенном, совершенно в разбитом духовном состоянии с группой делегатов прибыл в аэропорт, это было в Самаре, и мне предстояло лететь в другой город на совещание, чтобы поддержать, я к стыду говорю, поддержать избрание человека, вредившему делу Божьему. Как я мог это сделать? Все во мне бушевало, все во мне противоречило. Я не мог это сделать, и однако я ничего не мог поделать. Многие этого не понимали, но я-то знал, кто этот человек. Поэтому, войдя в самолет, я занял самое последнее место в хвосте, и два часа я имел общение с Богом, имел общение в Духе Святом с Иисусом Христом, который утешал меня. И Дух Святой мог говорить мне лично. Он утешил меня, Он успокоил меня, Он научил меня, как мне поступать и что я должен говорить, когда предстать должен перед этими людьми. Эти два часа показались мне несколькими минутами. И по выходу из самолета я уже был другим человеком. Я был другим человеком с другим сознанием, с другим решением. Решение было однозначное – противостать и не допустить. И слава Богу, что Господь помог нам в этом. Нечто подобное ощущали, конечно, не только я, но и многие. Потому что те, которые вышли из Советского Союза и находились в свое время в таких тисках, они понимают меня, о чем я говорю. Такое же подобное могли ощущать в сердцах своих и эммаусские ученики. И вот когда Иисус подошел к ним, то Он принес им то, чего им больше всего не хватало. Он принес им мир свой. Он дал им огонь Духа Святого для их сердец. Это может принести только Иисус. Да, сердце их горело, но они не предполагали еще, что миллионы и миллионы людей, которые будут жить после них на протяжении почти 2000 лет, читающие эти слова, миллионы сердец будут так же гореть таким же огнем любви, как горели их сердца. Но какова же была их радость, когда во время их рассказа о их пути в Эммаус вдруг сам Иисус предстал пред ними и сказал всем: «Мир вам!» И страх, и трепет, и благоговение, и любовь, все переплелось, все скомкалось в один комок. Но это уже было в доме, это уже было впечатление после свидетельств Марии, женщин, Петра и Клеопы с его другом. Ученики Иисуса Христа смотрели на Иисуса Христа, верили и не верили. Внутри каждого из них были сомнения, расстроенность, обеспокоенность, негодование, страх, но все-таки и маленький просвет надежды. А вдруг они говорят правду, подумали они. Но можно ли верить, сомнение говорит. Можно ли верить этим людям, не разыгрывают ли они нас? Разве можно верить женщинам? Серьезный мужчина не должен обращать на это внимание. Разве можно верить Петру, который 2 дня назад отрекся от своего учителя? Да сегодня он опять отречется, а завтра? А завтра мы предстанем перед судом, они так думали. А эти двое? Что означают их слова, что они говорят? Преломление хлеба, Иисус стал невидим для них. Что значит «был и невидим»? Может быть, они видели Духа? Может быть, они говорили с Духом? Какие только мысли не наполняли сердца безутешных учеников. А Иисус Христос предстал пред ними и сказал: «Мир вам!» Почему? Потому что самого главного не хватало у них. Они не имели мира друг с другом. Они не имели мира с Богом. Они были неверующими людьми в эту минуту абсолютно. Они не могли подойти к Богу. Потому что к Богу нужно приходить только верою.
1: И без веры мы читаем, угодить Богу невозможно. И четвертая мысль. Мысль о результате увещания и поучения Иисуса Христа. Давайте оставим горницу на время с учениками и возвратимся к словам Иисуса Христа, когда Он сказал: «О, несмысленные и медлительные сердцем!» Об этом мы читаем с 25 стиха этой же самой главы Евангелиста Луки. 24 главы с 25 стиха. «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начав от Моисея, из всех пророков, изъясняя им сказанное о нем во всем Писании, и приблизились они к тому селению, которое шли, и он хотел показывать им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря его: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. Несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать. Неужели я вам раньше не говорил? Неужели вы не слышали, что говорили пророки обо мне? Все пророчества обо мне слились в одно во мне. Цель Иисуса Христа, первая цель и главная цель, была спасти этих двух человек от неверия, вернуть их на прежний путь веры, помочь им, истолковать им пророчество, чтобы они и другим истолковывали, чтобы они поняли и сделались свидетелями Иисуса Христа. Это первое. А второе то, чтобы на их примере многие-многие люди, читающие Слово Божие на протяжении почти 2000 лет, могли бы найти покой и утешение во Христе, потому что Иисус Христос, как приходил в свое время к этим несчастным людям, так приходит и сегодня, и вчера, и третьего дня, и на протяжении всех этих прошлых лет к тем людям, которые страдают, которые нуждаются в Нем, и им Он оказывает первую и необходимую помощь. Так что же мог говорить Иисус Христос, излагая Писание, сказанное о Нем, начиная от Моисея, как мы прочитали, и из всех пророков? Итак, о чем конкретно Он говорил с ними? Я не сомневаюсь, что Иисус Христос говорил им о Своем рождении, о котором было написано у пророка Исаии в 7 главе. И это исполнилось, о чем мы читаем Матфея в 1 главе. За 500 лет до Рождества Христова Захария пророк сказал, что его, Господа неба и земли, пришедшего на землю, его же народ убьет. Захария 12 глава 10 стих. В это же время пророк Михей сказал о месте рождения Иисуса Христа. И он назвал Вифлеем. Читайте 5 главу Михея 2 стих. За 600 лет до Рождества Христова, то есть за сотню лет до Михея, пророк Иеремия в 31 главе сказал, что рождение Спасителя приведет к убийству младенца в Вифлееме. А за 100 лет до Иеремии, значит, за 700 лет до Рождества Христова, пророк Осия сказал, что Иисусу, младенцу, еще нужно будет спасаться в Египте. Осия 11 глава 1 стих. А что говорит пророк Исаия, этот ветхозаветный евангелист? В 53 главе своего Писания за 700 лет до Рождества Христова он сказал о страдании Иисуса Христа. Кто сказал еще об этом? За 1000 лет до Рождества Христова сказал об этом пророк Давид в его 21 псалом. Равно как и 53 глава книги пророка Исаии открывает всю картину страдания Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Оба они с точностью до деталей передали день страдания Господа на Голгофе. Так что удивительно даже читать, хотя их разделяло 300 лет. Пророки предсказали даже то, за какую цену будет предан Христос, за 30 серебряников, и о том, что они будут брошены в храме рукой предателя. Об этом тоже было сказано. И что эти деньги потом пойдут на поле горшечника. И что это будет цена крови, об этом тоже сказано. Даже о смерти Иуды и то сказано. И что? Что мы читаем в Слове Божьем? Даже о лжесвидетелях на Иисуса Христа было сказано в Слове Божьем. О чем они говорили? И все это, вышеупомянутое мною, в точности было исполнено на самом Иисусе Христе, который шел вместе с ними по дороге в Эммаус. Даниил описывает дату смерти Иисуса Христа. Он говорит и называет его Христом. Это было совершенно удивительно. И евреи сейчас, которые читают это слово, они поражаются. И вот это сбылось на самом Иисусе Христе. Все уже совершилось. Все уже позади. И Иисус опять с ними, и Он говорит им слова утешения. И какие это слова? Мир вам. Этими словами мы приветствуем друг друга, когда встречаемся друг с другом. Поистине, Он дал им именно то, в чем они больше всего нуждались. В мире с Ним, в мире с Богом. Ох, как горели сердца эммаусских учеников, когда они слышали слова незнакомого путника. Еще в четверг Иисус Христос был поздним вечером с учениками, а на следующий день, в пятницу, Он уже был распят, Он уже умер. «Но откуда же ты взялся?» – они думали. «Откуда ты взялся по дороге нашей? И кто ты? И где ты получил такие познания, что можешь открывать нам такие истины Священного Писания? Может быть, ты заменишь нам умершего Иисуса, нашего Учителя?» И они удерживали его. Они говорили: «Ну, пожалуйста, останьтесь с нами. Ну, поужинаем, отдохнем, ведь день склонился к вечеру». И он согласился. Он возлег с ними, он взял хлеб, а затем преломил его. И когда он дал им, этим усталым путникам, изможденным, они узнали его. Тогда мы читаем 31 стих: «Открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». И, дорогой друг, может быть, ты сегодня еще не видишь Иисуса Христа, но Он явился к тебе через Святое Слово, через Писание, и Он учит тебя, как поступать в жизни своей. Прими Его в сердце, чтобы Он жил с тобой вечно, чтобы ты прославлял Его, чтобы радовался, чтобы получил прощение, чтобы ты был вместе с Ним в небесах. Пусть Господь тебе поможет в этом. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». На даче Марии Петровны Ирина Сергеевна с Хельми Ивановной варит варенье и консервирует фрукты. Дети под руководством Вадима строят детскую комнату в сарае около дома.
1: Кажется, работы детям теперь хватит на целый день.
2: Да, даже кушать не приходят. Совсем забыли о еде. Зато у нас теперь полный рабочий покой.
1: Подожди, сейчас прибегут, как голодные волки. После работы на свежем воздухе всегда двойной аппетит.
2: Что ж, пусть приходят. У меня обед готов, только подогреть.
1: А знаешь, Хельми, по-моему, в этом старом сарае совсем неплохая летняя комната для детей получится. Как ты думаешь, когда все почистят и приведут в порядок?
2: Да, уборки там, конечно, хватит. Раньше ведь в нем кур держали.
1: Да что ты говоришь, разве у Марии куры были? Я что-то не слышала.
2: Не было.
1: Я бы тоже, знаешь, с удовольствием завела кур и гусей. Если, конечно, была бы такая возможность.
2: Мария не держала кур, этим старые хозяева занимались.
1: А, вот она.
2: По-моему, нет никакого смысла ей сейчас заниматься таким делом. Марине часто здесь бывает, да и то больше летом. А ведь за птицей надо ухаживать.
1: Да, это так. Я вот думаю, сумеют ли дети как следует все убрать? Запах курятника ведь настолько стойкий, что его трудно будет чем-то перебить.
2: Да.
1: Надо очень тщательно все почистить и помыть.
2: И дедушка обещал им помочь, когда они самую основную грязь уберут.
1: Да, дедушка, он всегда везде помогает.
2: Они собираются отделать изнутри все картоном и старыми досками. О. Да еще Анте выписал на заводе старую плитку из отходов. И довольно дешево.
1: Правда?
2: Она, конечно, вся разного цвета, но для пола сойдет. Анте пообещал уже, что поможет сделать пол.
1: Ну, тогда у нас будет чудесный пол, если и Анты примет участие. А о плитке я еще ничего не слышала.
2: Да, комната просто необходима. Здесь тесновато, особенно когда все вместе собираемся.
1: Это правильно. Очень тесно. Боже, что там случилось? Что это такое?
3: Криша обвалилась.
2: Какой ужас.
3: Ой, ну там же дети, боже мой. Господи. Надо скорее освободить их оттуда. Сережа, Вадим!
4: Дети, где вы?
5: Вот и вы! И совершенно целые.
3: Ой, ну слава Богу!
5: Вадим, ползи сюда! Здесь есть лазейка.
3: Смотри, вот и Вадим лезет. Ой, ну слава Богу, жив и здоров. А где же девочки?
5: Девочек здесь нет. Они пошли за дошками.
3: Ой, ну и хорошо. Ну, слава тебе, Господи, за охрану твою. Ты подумай, ну что случилось, да. А? Надо же.
6: Что тут такое случилось?
3: Ой, что дедушка.
6: Ой, что же это? Крыша сарая обвалилась, смотри.
3: Да вот, мастера ломаки поработали.
6: Ой-ой.
7: Не понимаю, что произошло? Почему все вдруг рухнуло? Я как раз прибывал доску в задней стене.
1: Сережа, это, я уверена, это ты здесь опять приложил свои руки. Ведь просто так ни с того ни с сего крыша не могла рухнуть. Что ты там наделал?
5: Ничего такого. Просто спилил столб, который на середине был.
1: Ох. Ну ты прям, ну откуда у тебя только вот такие идеи появляются?
5: О, он там средиском мешал.
1: Ну вот.
5: Я думаю, что места будет намного больше.
1: Ну вот видите, дедушка, ну вот как получилось опять?
6: Вот тебе и раз, и придумай еще, скажи.
1: Ой, ну просто с этим Сережей, ну что мы будем делать? Ну, Сереженька, миленький мой, сколько раз я тебе говорила, чтобы без разрешения старший, ты не смел ничего предпринимать. Ну, как же так опять?
6: Да, Сереженька, самоволие к хорошему не приведете.
1: Ой,
8: Теперь вот, пожалуй, места даже слишком много у нас.
7: Да. Под открытым небом места сколько хочешь. Видишь теперь, Сережка, что ты натворил? Почему ты со мной не посоветовался, когда начал пилить?
5: Ну, а ты же слышал, как я пилил.
7: Ну, слышит-то, конечно, слышал.
1: Ну, кто может догадаться?
7: Но мне же и в голову не пришло, что ты стол пилишь.
1: Да, ну, кто мог подумать такое?
7: Я думал, что ты доски пилишь, которые я тебе дал. Тоже мне горе-инженер. Все планы одним махом превратил в груду досок.
5: Ну, я же не специально. Я хотел как лучше.
9: Не переживайте. Что случилось, того уже не возвратишь.
1: Да.
9: Может быть, все еще устроится. Начнете строить все заново.
8: Но это-то правильно.
9: А нет, так и в одной комнате поживете. Хоть в тесноте, да не в обиде.
8: Ну, это тоже верно.
1: Сережка, Сережка, всегда-то ты суешься не в свое дело. И вот папы-то как раз нет сегодня.
7: Ну, так что теперь делать-то?
8: Что тут поделаешь? Наверное, Хейли правду сказала. Не будем раньше времени отчаиваться. Хорошо, хоть никто не убился.
9: Да, слава богу. Да, шутка ли сказать, сарай обвалился. Ведь всякое могло случиться. Господь сохранил.
8: Действительно, просто чудо.
1: Ну, хорошо. Что дальше делать будем? Будем решать, когда Павел приедет. А сейчас давайте-ка начнем разбирать эту кучу. А то вот такая куча тут нагромоздилась. Не оставлять же все в таком виде. Давайте-ка разбирать.
5: Ой, зачем сломали сарай?
1: Ну вот видишь, Верочка, вот так получилось.
5: А где же у нас теперь комната будет?
1: Не знаю.
5: Что случилось? Разве у нас своей комнаты не будет?
1: Да вот не знаем, Людочка, не знаем, что теперь делать будем.
5: Да, не пугайтесь вы. Просто небольшая ошибка и все.
7: Да, наш Самсон разрушил не только сарай, но и все наши мечты.
1: Да, вот так вот и получается у нас с нашим Самсоном.
8: Только у Сережи сила была не в руках и не в волосах, а в обыкновенной пиле. Да слава богу, что сам невредим остался.
1: Да, Господь сохранил.
5: Ой, как жалко. А я так радовалась, что у нас будет своя дача.
9: Конечно, жалко, но ничего. Папа приедет и что-нибудь придумает.
1: Молодец, Людочка. Зачем зря расстраиваться? Вот и я говорю, что обязательно все устроится.
9: Да.
1: И Сережа уже понял, что значит спилить опорный стол. Да и нам всем большой урок из этого всего.
7: Конечно, ведь говорят же, что кто ничего не делает, тот и не ошибается.
5: А помните, как тут дом стал у реки падать? Потому что почва была плохая. Строители тоже ошиблись.
1: Да, ошибки.
8: Зато Бог
1: совсем
8: наш никогда не ошибается. Библия говорит, побеждающего делай столпом в храме Бога моего. Ведь, Сережа, почему ошибся?
7: Вот потому что не посоветовался ни с кем.
1: Да.
7: Слишком много понадеялся на себя.
8: Правильно. Так и мы. Никогда не сможем быть побеждающими, если будем надеяться только на себя.
1: Это так. И не будем советоваться со Словом Божьим.
8: Вот
1: ведь
8: это
1: в нем сказано, как надо поступать, чтобы не ошибаться в жизни. Да. И самую роковую ошибку человека, которую мы называем грехопадением, ведь Бог уже исправил. А все ведь мы знаем, чего это стоило Богу.
8: Да, спасение удивительное дело. Подумайте только, и здесь на земле наши ошибки еще можно исправить. Как этот сарай мы можем еще отстроить?
1: Да.
8: А вот грехопадение, если бы не Христос, мы никогда бы не исправили, мы навсегда бы погибли.
5: Как хорошо, что это Иисус исправил нашу ошибку.
8: О, правильно, Верочка.
9: Да. Наш Господь все за нас сделал, и через Христа Он смотрит на нас, как на победивших.
1: Да, слава нашему Господу.
5: Так чудесно думаю быть столбом в храме Бога.
8: Вот правильно.
5: Всегда нужно будет
10: видеть Иисуса и любоваться им.
11: А на столбе ведь еще будет что-то написано.
8: Да, на нем будет написано имя Бога.
11: Да.
8: И название города Иерусалима.
7: Ведь во времена апостола Павла был такой обычай, что имена известных людей или великих полководцев писали на видных колоннах. Или вообще всю колонну сплошь покрывали этими именами.
9: Так и у Бога. Победитель становится опорой и носителем славы Божьей.
11: Да.
9: Колонны ведь обычно служат опорой всему зданию.
11: А Сережка забыл об этом. Вот так вот и получилось.
8: Мудрец наш этот Сережа.
7: Значит, в Новом Иерусалиме побеждающий будет на самом почетном месте, в самом центре внимания.
10: Да. Как здорово! Я обязательно хочу быть побеждающей.
8: Правильно, Верочка. Это хорошее желание. Но знаешь, что еще будет написано на этом столбе?
10: Что?
8: На нем еще будет написано новое имя самого Иисуса Христа.
10: Да? А какое это имя? Наверное, очень красивое?
7: Да. Во всяком случае, не страдающий спаситель. Это уж точно.
11: Ну, конечно. Ведь он победитель, властелин вселенной. Имя его должно быть превыше всех и всяких господ, которые вообще существуют на земле.
9: И на небесах тоже.
11: Да.
9: Только отец выше его.
11: Да.
9: Вот ему Христос и подчиняется.
8: А подумайте-ка, что все это значит для нас?
7: Для нас это значит, что раз Иисус Христос является победителем, то и мы, как его последователи,
8: вот,
7: тоже можем быть победителями.
11: Да, мы тоже, слава Богу, можем быть победителями. Хотя иногда жизнь человека на земле без Христа бывает разрушена до основания и выглядит как сплошные руины.
5: Как же ломаные курятники.
9: Вот именно, как разрушившиеся курятники. Но приходит Христос и восстанавливает все разрушенное.
11: Да, слава Богу.
9: Все негодное делает прекрасным. И еще сделает таким прекрасным в вечности, что нам даже трудно себе представить.
8: И там, в вечности, все связанное с унижением будет уничтожено. Все скорбящие будут утешены.
7: И на все вопросы, оставшиеся без ответа, мы получим ответ.
11: Да, как хорошо, что такое впереди еще время ожидает нас, да.
8: О, слава Господу.
11: Да, что все то, что сейчас в поношении, что является для мира ничего не значащим, будет облечено в силу и нетление.
7: Наверное, поэтому там и написано имя Бога, потому что Он совершил и совершит все это.
11: Да, может быть.
8: И он не стесняется назвать этот столб своим.
9: Мы не в состоянии понять всех дел Божьих. Просто нам нужно постоянно благодарить за спасение. Хотя всех глубин Божьего спасения человек не в силах понять.
11: Нет. Ограничен наш разум все-таки.
8: Да, воистину он достоин благодарности и славы за все, да, что он соделал для нас.
9: Ой, надо же! За разговорами совсем забыла про варенье.
11: Наверное, подгорело.
9: Побегу снимать.
11: Ой, ну что, горе-строители, давайте-ка пойдем помоем руки и кушать.
5: О, хорошо!
11: Ведь вы же голодные сегодня еще и не обедали.
7: И правда, я совсем забыла о еде.
8: Да, в такой суете.
7: Сережка уже бежит за тетей Хелеми.
11: Да.
7: Ну ничего, после обеда продолжим. А сарай все-таки мы обязательно построим.

думали ли вы когда-нибудь, каково было бы жить в мире, в котором не было бы ни болезней, ни страданий, ни слез? Если вы уже достигли пожилого возраста, то вы, вероятно, уже не раз задумывались и мечтали о таком мире. С начала времен человек стремится к тому, чтобы создать идеальные условия для жизни на Земле. Начало этому процессу положили уже библейские Адам и Ева, решив уменьшить дистанцию, разницу, которая была между ними и Богом, и вкусив плода от запретного дерева. Также более современные исторические документы содержат в себе повествование о людях, которые всю свою жизнь провели в поисках источника молодости, какой-то живой воды, которая якобы противодействовала бы старению человека и его смерти. Научные исследовательские центры во всех государствах производят массы экспериментов для того, чтобы создать наилучшие обстоятельства жизни для людей, чтобы люди были абсолютно здоровы, были свободны от болезней и боли. Но несмотря на все усиленные попытки этих совершенных условий, порождающих абсолютное здоровье и бессмертие, так и не удалось достигнуть. Библия говорит, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Бог, однако, во многих местах в Библии обещает как раз то, к чему человек стремится и чего его душа так жаждет. Апостол Иоанн пишет в последней книге Библии: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Так написано в Библии. Новое небо, новая земля. Государства могут тратить миллиарды долларов и рублей и все-таки не достичь и малейшей доли того, что Бог уже приготовил любящим Его. Послушайте дальше, что написано о новой земле и новом небе. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». О небесном святом городе сказано: «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его. Спасенные народы будут ходить во свете его, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами». Вы обратили внимание на эти слова? Побеждающий наследует все. Спасенные народы. Не войдет в него ничто нечистое. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его. Человек, таким как он есть, не может войти в небо, в этот город, который приготовлен ему, потому что никакой грех не войдет в святое Царство Божие, а человек по своим делам и по своей натуре грешной. Значит ли это, что человек навеки осужден никогда не вкусить того блага и блаженства, которого жаждет его душа?
Да и нет. Да, он никогда не вкусит этого блаженства, если он никогда не примирится с Богом через пролитую кровь Иисуса Христа. И наоборот, если человек через веру в Иисуса Христа примет дар спасения, то он наследует небесное царство. В предыдущих программах мы говорили о библейской доктрине спасения и о том, какое отношение оно имеет к нам, людям 20 века. Мы говорили о том, что Бог еще до начала времен в своей вечной любви и премудрости предусмотрел, чтобы люди через союз со Христом принадлежали Ему, и чтобы они были святыми и невинными пред Ним. Такова воля Божия по отношению к человеку, потому что Бог любит его. Бог сотворил человека со свободной волей, способным добровольно или положительно ответить на его любовь и милость, или отвергнуть его. Мы обнаружили, что результаты греха — это разлука с Богом, духовная смерть и осуждение. Спасение стало нужным с момента грехопадения Адама. Грех осквернил не только Адама и его жену Еву, но и всех их потомков, которыми являемся и мы, современные люди. В этом создавшемся трагическом для нас положении Бог, не сделав никакого компромисса со своей святостью и праведностью, приготовил путь, через который он мог восстановить общение со своим творением, путь примирения. Наказание за совершенные и совершаемые человеком грехи было возложено на угодного для Бога заместителя. Христос стал нашим заместителем за нашу греховную натуру и за наши греховные дела. Спасение полностью удовлетворяет все духовные нужды человека. Оно покрывает нашу вину и устраняет наши грехи, которые производят разделение между нами и Богом. Оно примиряет человека с Богом, через жертву Христа успокаивает и удовлетворяет справедливый гнев Божий. В спасении путем выкупа оплачено возмездие за грех. Спасение ликвидирует осуждение покаявшегося грешника. Наша причастность к приготовленному для нас Богом новому миру зависит от нашего отношения к Богу, от того, что верим ли мы или не верим в Его Слово. Если верим, то мы, покаявшись в своих грехах, оставляем греховный образ жизни. Потом мы также проявляем в своей жизни веру во Христа. Верить во Христа значит добровольно и полностью возлагать свое упование, свою надежду на Него, позволяя Ему управлять нашими действиями и всей нашей жизнью. Покаяние включает в себя оставление греха, а вера — обращение к Богу. Когда человек сделает эти два шага, он испытает чудо перемены в своей душе. И наоборот, человек может не поверить и отвергнуть Бога, может не оставить своего греха, но продолжать вести греховный образ жизни, усовершенствоваться во грехе, обмане и всякой неправде. Он хулит Бога, всякое упоминание о Боге и загробной жизни его только смешит. Он топчет ногами Слово Божие и его вечные истины. Он считает себя началом и концом всего, что на свете. Цель его жизни — он сам и удовлетворение своих собственных желаний и потребностей. И под конец этот неверующий умрет, так никогда и не достигнув ни в этой жизни, ни в будущей той славы и полноты жизни, для которой он был создан. Да, существует рай, но не каждый войдет в него. Существует славное бессмертие, вечная жизнь, но она дается человеку только через веру в Иисуса Христа. Есть небесная страна, где не будет ни слез, ни страданий, ни болезней, но туда войдут только люди чистые, омытые искупительной кровью Иисуса Христа. И Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Желаешь ли ты, мой слушатель, стать на путь, ведущий в жизнь сегодня? Желаешь ли ты иметь свою часть в будущем новом мире, где нет ни слез, ни боли, ни страданий? Желаешь ли ты быть прощенным и омытым от всех своих грехов? Ты можешь это получить и испытать сейчас. Я прошу тебя сделать выбор, принять решение стать последователем Иисуса Христа. Открой свое сердце Иисусу. Дай Ему войти в твою жизнь, чтобы Он стал твоим Господом и высшим авторитетом для тебя. Сделай это. Опустись на колени пред Богом и вырази желание своего сердца в простой молитве теми словами, которые ты имеешь. Это будет твоим первым шагом на пути веры, на пути твоей новой жизни с Богом. Без твоего личного решения начала никогда не будет. Поэтому прими смело решение. Да поможет тебе сам Бог.

Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты видишь и слышишь эту душу, которая в этот момент всем сердцем своим обращается к Тебе. Ты слышишь эту молитву. Я прошу, чтобы Ты сейчас простил этой душе все ее грехи ради Иисуса Христа, который умер и пролил свою кровь ради ее спасения. Благодарю Тебя, Боже, что мы имеем искупление в Христовой крови и прощение грехов по благодати Твоей. Дай этому кающемуся сердцу радостную уверенность в спасении, чтобы он или она могли рассказать и другим о своем решении, принятом пред Твоим святым лицом. Благослови все дни жизни этого дорогого друга. Помоги ему быть верным Тебе и наследовать вечную радость и вечные обители, которые Ты приготовил и для него. Во имя Иисуса Христа прошу это. Аминь.

0: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Спёрджин очень четко отвечает на вопрос, является ли возрождение причиной обращения или возрождение следует после обращения. Обсуждая возможность человека возродить самого себя, он говорит: «Только Бог способен обратить человека к себе». В Писании обращенный часто называется новым творением. Если вы утверждаете, что можете сотворить сами себя, то не могли бы для начала сотворить муху. Сотворите комара или песчинку, и только тогда начинайте говорить о сотворении нового сердца. И то, и другое вам не по силам, ибо творение – дело Бога. Но если бы вы сотворили частицу праха или даже целый мир, то это вовсе не чудо по сравнению с вещью, которая создала сама себя. Разве такое может быть? Представьте себе, что вы не существуете. Как вы можете создать себя? Ничто не может произвести ничто. А как человек может пересотворить себя? Человек не может пересотворить себя в новое состояние, ибо он не существует в этом состоянии. Его нет в духовном мире. Только сам Бог может обратить человека. Возникает закономерный вопрос. Какой смысл призывать грешников к вере и к покаянию, если они не способны ни каяться, ни уверовать? И не мешает ли учение о том, что обращению предшествует возрождение, в котором сам человек не принимает участие, ревностно проповедовать Евангелие? Отвечая на этот вопрос, надо указать на самого Спёрджина, которому это учение совсем не помешало привести ко Христу своими проповедями тысячи человек. Ответ на вопрос заключается в следующем. Как-то Иисус встретил похоронную процессию у ворот города Наина. На смертном одре несли юношу, единственного сына вдовы. Иисус остановил тех, кто нес гроб, и обратился к юноше с несколькими словами. Какой смысл было что-либо говорить мертвому юноше? Ведь он все равно не слышал и не мог откликнуться. Однако именно слова Христа стали тем средством, которое вернуло молодому человеку жизнь. Так происходит во время проповеди Евангелия. Грешники не слышат, потому что они духовно мертвы. Но Бог использует наши слова как средство возрождения человека. Спёрджин говорит об этом так. «Мы не просим вас захотеть. Мы рассказываем вам весть, веруя, что Святой Дух, действующий через нас, побудит вас желать спасения». С другой стороны, невозрожденный человек несет ответственность за свой отклик на евангельский призыв. Его неспособность уверовать и покаяться не снимает с него ответственности принять Христа. И если он отвергает призыв обратиться, то он несет полную ответственность за свое решение. Вот что говорит об этом Спёрджин. Учение о всевластии Бога идет рука об руку с учением об ответственности человека. В этой, одной из самых важных глав Библии, третьей главе Евангелия от Иоанна, мы находим две истины, настолько ярко выраженные, что кажется, будто они написаны солнечным лучом. Более того, эти истины преподносятся нам в рамках одного целостного отрывка. Первая истина заключается в том, что для спасения необходимо верить в Господа Иисуса Христа, и что всякий верующий в Него не судится. Это очень важное учение. Но в этой же главе Святой Дух подчеркивает необходимость нового рождения, преподнося учение о возрождении так же ясно, как и учение о спасении верой. Смотрите, как они совмещены. «Должно вам родиться свыше, но, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы не должны возвышать одну из этих истин над другой или позволять одной истине заслонять другую. Обе они одинаково важны, ибо они открыты одним духом и в равной степени необходимы для обретения вечного спасения. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И из 16 главы 7 стиха. «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Очень важно, дорогие друзья, чтобы мы поклонялись живому и истинному Богу. Плохо, если про нас можно сказать: «Вы не знаете, чему кланяетесь». Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Язычники нарушают эту заповедь, умножая богов и делая их изображения, чтобы воздавать им почести. В конечном итоге они приходят к жутким суевериям и идолопоклонству. Я опасаюсь, что иногда...

осмотрительными, чтобы нам не пойти тем же путем. Как оскорбительно будет для Святого Духа, если мы не будем любить и почитать его так, как он того заслуживает. Может быть, именно потому, что Церковь Божья не воздает должное Святому Духу, мы видим так мало его могущества в мире. Благословенное дело — проповедовать спасение Иисуса Христа. Но не упоминать о роли Святого Духа в спасении — это зло. За нас уплачен выкуп, но только благодаря Духу мы узнаем об искуплении. Нам дана драгоценная кровь, но без Святого Духа мы никогда не смогли бы очиститься ею через веру и покаяние. Бинты, пропитанные живительной мазью, но рана не может быть исцелена до тех пор, пока Святой Дух не приложит к ней лекарство, приготовленное великим врачом. Поэтому не будем забывать о роли Божественного Духа в спасении человека, чтобы не навлечь на себя беду. У нас, верующих, есть очень веские причины возвеличивать Святого Духа. Ибо что мы без Него? Кем вы были и кем вы станете без Него? Он оживотворил вас, иначе вы бы не были в семье Божьей. Он дал вам разум, чтобы вы могли понять истину, иначе вы были бы так же невежественны, как плотской мир. Он пробудил вашу совесть, обличая во грехе. Он вселил ненависть ко греху и привел к покаянию. Он научил верить и дал увидеть ту славную личность, в которую должно верить Иисуса Христа, Сына Божьего. Дух произвел в вас и вашу веру, и любовь, и надежду, и всякую добродетель. В ожерелье, украшающем вашу шею, нет ни одной жемчужины, не нанизанной Святым Духом. Возлюбленные братья, несмотря на то, что Святой Дух уже многое совершил в нас и для нас, есть вероятность, что мы лишили себя очень большой части благословений, которые Он хочет дать. Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Мы обратились ко Христу и спили из источника живой воды. Наша жажда утолена, и мы живем в Нем. Но все ли это? Теперь, когда мы живем в Нем и радуемся этому, можем ли мы успокоиться и остановиться? Конечно, нет. Мы откликнулись только на первый призыв Господа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Но как вы думаете, услышала ли большая часть церкви другие слова Христа? «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что, к великому сожалению, только очень немногие уверовали в это. Их жажда утолена, как я уже сказал, и они ожили. Христос живет, они живут тоже. Но они не обладают здоровьем и жизненной энергией. У них есть жизнь, но без избытка. У них слишком мало жизни, чтобы влиять на других людей. Жизненная сила не переполняет их и не течет, подобно реке. Братья, давайте возьмем у Бога все, что Он желает дать нам. Давайте всем сердцем стремиться обладать всем, что бесконечная Божья благодать приготовила нам. Мы можем спастись маленьким глотком, но давайте не будем довольствоваться им. Давайте окунемся в живую воду, чтобы умереть для греха и воскреснуть, подобно Господу. Нам нужно крещение Святым Духом и огнем, которое делает нас духовными и зажигает в нас желание прославлять Бога и служить Ему так, чтобы Его слава росла среди сынов человеческих. Таким образом, я подвел вас к прочитанным отрывкам, и, руководствуясь ими, мы продолжим размышлять над действием Святого Духа, особенно над теми действиями, которых мы более всего желаем.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И из 16 главы 7 стиха. «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам».
1: Мы начнем с утверждения о том, что дела Святого Духа очень тесно связаны с делом Христа. Плохо, когда люди проповедуют Святого Духа так, что Христос пропадает из виду. Я знаком с подобными проповедниками. Вместо того, чтобы указывать на распятого Спасителя, к которому люди должны обратиться и жить, они рассказывают грешникам о внутренних переживаниях верующего человека. Евангелие заключается в словах «Вот Агнец Божий», а не «Вот Дух Божий». Но также плохо, если Христа проповедуют так, что роль Святого Духа сводится на нет, как будто проповедь о вере во Христа исключает проповедь о рождении свыше, а проповедь о вмененной праведности делает ненужной проповедь о силе, которую мы получаем для ежедневной святой жизни. Я не раз напоминал вам, что в 3 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус учит Никодима: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», содержатся и такие слова. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В одной и той же главе прямо говорится и о необходимости возрождения Духом, и о том, что всякий верующий во Христа спасется. Так и мы должны делать – проповедовать обе истины одинаково четко, не подавляя одну другой. Они переплетены между собой и одинаково необходимы. Что Бог соединил, человек да не разлучает. Действия Святого Духа настолько тесно связаны с делом Христа, что Святой Дух не был бы дан, пока Иисус не прославился бы. Внимательно прочтите первый отрывок. Он должен вызвать у вас удивление. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Слов «на них» нет в греческом тексте. Они добавлены переводчиками, чтобы фраза понятнее звучала в нашем языке. Вероятно, они поступили правильно, но эта фраза, такая, как она есть, сильна сама по себе. Подумайте только. «Еще не было Духа Святого». Конечно, мы не считаем, что Святой Дух еще не существовал в тот момент, ибо Он вечный и самодостаточный истинный Бог. Но Он еще не находился в общении с людьми в той мере, в какой находится сейчас, после того, как Иисус Христос был прославлен. Близкое общение человека с Богом, выражающееся в обитании Духа в нас, было невозможно, пока не было совершено искупление и не был прославлен Искупитель. Святой Дух еще не был в том смысле, что людям не была дана полнота благословений, и реки живой воды еще не потекли. Но, скажите вы, разве Дух Божий не пребывал с собранием в пустыне со святыми Божьими в древние дни? Мой ответ следующий. Конечно, пребывал, но не так, как Дух Божий теперь обитает в Церкви Иисуса Христа. Мы читаем о пророках и других благословенных людях, что Дух Божий сходил на них, наполнял силой, руководил ими и говорил через них, но Он не обитал в них. Его воздействия на людей были разовыми. Он приходил и уходил. Люди были влекомыми Духом Божьим, они ощущали Его силу, но Дух Божий не поселялся и не обитал в них. Иногда они получали священный дар Духа, но им было неведано общение Святого Духа. Очень хорошо сказал один французский пастор. Он являлся людям, то есть Святой Дух. Он не воплощал себя в человека. Его действие было прерывистым. Он приходил и уходил, подобно голубю, которого Ной выпускал из ковчега и который не мог найти себе сухого места. Но в новой эпохе он поселяется. Он обитает в сердце, как голубь, символ Святого Духа, сошедший на голову Христа после крещения у Иоанна. Обрученный человеческой душе, Святой Дух приходил для встречи с возлюбленной, но еще не стал одним с нею. Брак не был заключен до дня Пятидесятницы после прославления Иисуса Христа. Вы помните слова самого Господа? «Он с вами пребывает и в вас будет». Будущее пребывание Святого Духа в вас — это не то же самое, что с вами. Святой Дух был с апостолами в те дни, когда Иисус был с ними. Но Он не наполнял их так, как Он наполнил со дня Пятидесятницы. Это видно, насколько связан дар Святого Духа с нашим Господом Иисусом Христом. Святой Дух не мог бы обитать в нас в нынешней полноте, если бы Христос не был прославлен. Как уже неоднократно отмечено, наш Господь послал 70 благовестников, как прежде Он посылал 12. Нет сомнений, что они проповедовали пламенно и пробудили немалый интерес в народе. Но Святой Дух не сохранил ни одной их проповеди. О них не осталось даже отрывочной информации. Дело, конечно, в том, что эти проповеди были сырыми, далекими от совершенства. В них было больше человеческой энергии, чем божественного вдохновения, и поэтому они забыты. Но как только сошел Святой Дух, первая же проповедь Петра была записана, и до нас дошли многие высказывания апостолов, диаконов и благовестников. Души святых как никогда прежде были переполнены, из их чрева текли реки благословений, благодаря тому, что Господь был прославлен. Обратите также внимание, что Святой Дух был дан после вознесения нашего Божественного Господа в славу, для того, чтобы сделать это вознесение еще более славным. Когда Христос вознесся, Он пленил плен и дал дары. Этими дарами были люди, в которых обитал Святой Дух и которые проповедовали Евангелие всем народам. Излияние Святого Духа на учеников в тот памятный день стало актом прославления воскресшего Христа на земле. Я не знаю, каким еще лучшим способом Отец мог излить небесную славу с высот Нового Иерусалима и распространить ее среди людей, нежели даянием самого большего дара — Святого Духа. Я обязан сказать о Духе, что, сойдя в день Пятидесятницы, Он прославил Христа. Можно ли было устроить лучшее празднество? Небеса сотрясались от возгласов «Осанна», а земля вторила этой радости. Сошествие Духа — самое великое свидетельство о славе вознесенного Искупителя. Не был ли Дух Божий послан в тот час в качестве знака того, что наш Господь принят на небесах? Не сказал ли Отец тем самым Церкви: «Мой Сын совершил дело и теперь окружен полнотой славы, поэтому Я даю вам Святого Духа»? Были посеяны кровавые семена Гефсиманского пота и голгофских ран. И если вы хотите узнать, какой будет жатва, то посмотрите на первые плоды. Посмотрите, как был дан Святой Дух. Этот начаток будущей жатвы, этот залог славы, который еще откроется в нас. Мне не нужно лучшего свидетельства от Бога, что Христос совершил свое дело искупления, чем печать огненных языков на головах учеников. Он до конца совершил свое дело, иначе мы никогда не получили бы подобного дара. Более того, если вы хотите понять, как дело Святого Духа связано с делом Христа, вспомните, что делом Святого Духа является свидетельство об Иисусе Христе. Он не распыляется на тысячи дел, но, по словам Христа, «от Моего возьмет и возвестит вам». Дух Божий несет служение, началом и концом которого является Иисус Христос. Дух приходит к людям, чтобы они могли прийти ко Христу. Поэтому Он обличает нас во грехе, чтобы указать на великую жертву за грех. Он развенчивает нашу праведность, чтобы мы увидели праведность Христа. Он обещает суд, чтобы мы ожидали возвращения Господа для суда над живыми и мертвыми. Дух Божий воздействует на сердца людей посредством Евангелия Иисуса Христа. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Святой Дух использует слышание Слова Божия для обличения, обращения, утешения и освящения людей. Как правило, Святой Дух воздействует на людей, запечатлевая в их умах истины Божьи и давая силы для глубокого понимания этих истин. Он оживляет в памяти то, что давно забыто, тем самым оказывая влияние на сердце и совесть. Человек никогда бы и не вспомнил услышанные истины, но он все-таки слышал их, и Святой Дух не дает забыть о них. А спасительная истина содержится в Слове Божьем. Она открывается в учении, личности, деле нашего Господа Иисуса Христа. Дело Святого Духа здесь на земле заключается в одном — являть Христа нам и через нас. И от этого труда Он не отступает. Более того, дело Святого Духа состоит в том, чтобы уподоблять нас Иисусу Христу. Он не преображает нас в соответствии с человеческими идеалами, но Он уподобляет Христу, чтобы Ему быть первородным среди многих братьев. Иисус Христос — это тот эталон, на который Святой Дух делает нас похожими своими божественными методами освящения, пока в нас не изобразится Христос, надежда славы. Самое главное в том, что Святой Дух делает свое дело ради славы Христа. Он действует не ради славы какой-то церкви или общины, не ради возвеличивания человека или какой-то секты. У Него одна великая цель — прославить Христа. «Он прославит Меня», — говорил Спаситель. И когда Дух берет от Христова и возвещает нам, мы все больше и больше почитаем, любим и благословляем нашего благого Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Пребывание Святого Духа и переполнение Святым Духом» из его книги «12 проповедей о Святом Духе» на текст из Евангелия от Иоанна, 7 главы, стихи с 38 по 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И из 16 главы 7 стиха. «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам». А если пойду, то пошлю его к вам. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Специалисты утверждают, что быть глухим – это большее увечье, чем быть слепым. Как бы то ни было, женщина, о которой пойдет речь в этом рассказе, была одновременно и глуха, и слепа, но не физически, а духовно. Она родилась в семье глухонемых. Сама женщина обладала неповрежденным чувством слуха, но тем не менее она была глуха к призывам того, кто мог бы навсегда изменить ее жизнь. И когда женщина наконец смогла внять его словам, ее разум, сердце и жизнь стали освобожденными –

0: Слушай, если кто-то дома, нас могут услышать.
1: Да успокойся, дома никого нет. Хозяева на работе, идем.
0: Собака, что делать с этой собакой, Ширли?
1: Хелли, успокойся, она не кусается.
0: Как маленькая. Я боюсь. Давай как-нибудь запрем ее в подвал. Ширли, она меня сейчас укусит.
1: Забери ее. Да закрой дверь, ты закрой дверь и успокойся. Может быть, в холодильнике есть немного колбасы.
0: Отвлеки ее как-нибудь.
1: Али, есть колбаса. А ну иди, иди сюда, глупенькая. Иди, иди, иди.
2: Слышишь, да здесь брать нечего.
1: Нужно посмотреть спальню. Может быть, найдем какие-нибудь украшения или деньги.
0: Так, спокойно. Берем все, что есть. Нам, в принципе, немного надо.
1: Почему звонят днем?
0: Не знаю.
1: Ведь днем никого не бывает дома.
0: Ой, что-то мне это не нравится.
1: Наверное, нас заметили. Слушай, давай лучше сматываться отсюда.
0: Сматываемся побыстрее.
1: Через заднее крыльцо, быстро.
0: О, Господи! Лишь бы нас не поймали.
1: Думаю, здесь среди деревьев нас никто не увидит. Ау, мам! Вовремя мы успели смыться, Элли.
0: Смотри, смотри, полицейские бегут в нашу сторону.
1: Что? Давай быстрее сюда.
0: Бежим.
1: Через забор, быстро.
0: Прыгай.
1: Я застряла, Элли, не могу вытащить ногу.
0: Прыгай.
1: Не могу.
0: Давай руку.
3: Героине нашего рассказа и ее подруге было всего лишь по 13 лет, когда они забрались в соседский дом. Девушка была из вполне благополучной семьи. Дома внешне все было нормально. У нее было почти все, что она только желала, но материальные блага не могли заполнить духовной опустошенности. Мы дадим Ширли Симпсон рассказать вам о себе. Сейчас вы услышите подлинную историю ее жизни в цикле передач «Освобожденные».

0: тот день за то, что я пыталась обворовать соседей, меня арестовали. Но поскольку я была еще несовершеннолетней, меня отпустили домой с предупреждением. Папа кричал на меня, а мама плакала. Я росла в Карлтоне, Мэриленд. Я была самой младшей из четырех детей. Родители относились к нам по-доброму, давая все, кроме любви и хороших привычек. Видно, в детстве они сами были лишены этого. Мы всячески злоупотребляли их недостатками. Вечерами, когда папа работал, мы тайком через окно выбирались на улицу. И также к нам забирались друзья, пока мама спала. Я часто прогуливала занятия в школе. Вместо того, чтобы скучать на уроках, мы путешествовали автостопом по штату. Однажды мы с друзьями угнали машину, чтобы покататься. Нас поймали, и мы целый месяц провели за решеткой в ожидании суда.
1: Да как они могли?
0: Не знаю. Никогда им этого не прощу.
1: Судья был готов нас уже отпустить. Но родители попросили еще на месяц подержать нас в тюрьме. Подумать только. Они что, совсем рехнулись?
0: Я знаю, из-за чего папа сделал это. Я младше. А он уже замучился от проблем со старшей сестрой и братом.
1: По крайней мере, твои хоть глухонемые и не будут на тебя орать.
0: Да, когда отец кричит, его можно понять. Он сходит с ума, что я осталась на второй год. И, видно, считает, что 2 месяца за решеткой помогут мне исправиться. Как бы не так.
1: А все же, нам не о чем жалеть. Правда, Ширли? Было так классно. Спали на пляже, купались, катались по всей округе. Нам есть что вспомнить.
0: Да... Было, конечно, здорово. Но стоило ли попадать из-за этого за решетку, а? Я завалила экзамены в 7, 8 и 9 классе. А как могло быть иначе, если я пропускала почти все уроки? Не сдав экзамены в 10 классе, я вообще бросила школу. Мне было 15, когда я познакомилась с Джемми. И хотя родители были против, в 17 мы поженились. Мы оба были еще очень незрелыми, и моя беременность не могла решить наших проблем. Когда у нас родилась дочь Эмбер, дела пошли еще хуже.
2: Ну что, опять с самого утра ты куришь эту гадость?
3: Люблю начать день с сигареты и марихуаны.
2: Да, конечно. Я уже устала, я уже не могу, мне надоела эта жизнь, я хочу нормальной жизни.
3: А что значит нормальная жизнь, а?
2: А ты не знаешь. Ты не знаешь, что это нормальная жизнь.
3: Ну?
2: Что ну?
3: Ну что такое нормальная жизнь?
2: Без наркотиков.
3: Может быть, для тебя это и нормально, а для меня нет.
2: Шеми, слушай, давай обратимся в консультацию. Может, там тебе помогут, а?
3: Мне и так неплохо. Я не собираюсь время тратить зря.
2: Я тебя прошу, Джемми! Я умоляю тебя!
3: Мне надоела семейная жизнь, Ширли. И почему бы тебе не вернуться к родителям?
2: Слушай, ну как у тебя поворачивается язык говорить такое?
3: Все, хватит! Забирай свои манатки и вали отсюда.
0: Это событие потрясло меня до глубины души. Найти любовь было главным моим желанием в жизни. Я вышла замуж и этим надеялась решить самый важный для себя вопрос. Я не знала, что любовь состоит в том, чтобы брать и давать. Все, что я знала, было брать. Вскоре муж попросил меня вернуться, и я вернулась. Но он не отказался от наркотиков. Поэтому в 20 лет я развелась с ним. Еще один раз мне не удалось построить близкие отношения с людьми. Но муж не хотел оставаться без меня. Он преследовал меня повсюду.
3: Что ты здесь делаешь?
0: Слушай, Джемми, оставь меня в покое.
3: Я видел, как ты вышла от родителей. Я следил за тобой.
0: Ну и что? Слушай, если ты не перестанешь меня преследовать, я вызову полицию.
3: Ты же моя жена, Ширли.
0: Развелись, Джемми, между нами все кончено.
3: Нет, я сказал, что ты моя жена. Эй, вы, козлы! Это моя жена, и чтобы никто с ней не танцевал!
4: Ты немного на себя берешь, парень.
5: Я тебя дам, козлы!
4: Шерли, ты куда-то идешь?
0: Я ухожу отсюда. Он же просто псих.
4: Можно я тебя провожу?
0: Нет, нет, спасибо. Я иду домой.
3: Ширли?
0: Не трогай меня! Не трогай!
3: Ты дала мне пощечину. Если так, то значит ты никому не достанешься. Получай!
0: Не надо, Джим!
3: Получай!
0: Не надо! Он душил меня, пока я не потеряла сознание. Но какой-то прохожий защитил меня. После этого муж отстал. Я устроилась на работу уборщицей, и мне выделили квартиру. А по выходным я слонялась по барам. 2 года бесконечной и бессмысленной суеты оставили еще большую пустоту в моем сердце. Я отчаянно искала любви. И, встретив Дэнни, надеялась, что с ним я наконец смогу ее обрести.
5: Никогда еще не встречал такой прекрасной женщины, как ты, Ширли. Обожаю тебя. Я бы хотел, чтобы мы всегда были вместе.
0: И я люблю тебя, Дэнни.
5: Я мечтаю, чтобы мы жили где-нибудь в горах, построили бы хижину и всегда были рядом, и никого вокруг. Только ты и я.
0: И Эмбер.
5: Да, и твоя дочь, конечно. А мои дети могли бы остаться с женой.
0: Дэнни, я устала от ожидания. Я хочу, чтобы мы поженились и жили нормально, как все люди.
5: Обещаю тебе, дорогая, мы поженимся. До сих пор я не разводился из-за детей, а сейчас у меня есть причина, чтобы уйти от жены.
0: Ты это сделаешь, как только у нас родится ребенок?
5: Да, я тебе обещаю. Увидишь.
0: Я поняла, что любовь вне брак — это не сладко. Она не приносит с собой в душу радости и успокоения. Жить, надеясь на бесконечное обещание, постоянно выслушивать всякие оправдания, иметь скандалы с его женой — в этом для меня, конечно, было немного радости. Но я все терпела из любви к Дэнни. В конце концов, застав однажды нас с Дэнни дома, жена сама ушла от него. Я переехала жить к Дэнни, но от этого лучше не стало. Он занялся торговлей наркотиками, и я снова попала в зависимость от них. Целый год он не обещал завязать с этим грязным делом и жениться на мне. Я не выдержала и ушла. Но однажды я случайно оказалась свободной в середине рабочего дня и, зайдя домой, застала Дэнни с какой-то женщиной. Что тут происходит? Что ты здесь делаешь с моим мужем? Вон из моего дома! Чем это вы занимались, Дэнни? Почему она оказалась у нас дома?
5: Да ничего особенного. Она проходила мимо и просто заглянула к нам на минутку.
0: Неужели? Насколько мне известно, она настоящая наркоманка. Не может быть, чтобы она оказалась здесь случайно. Ты или спишь с ней, или продаешь ей наркотики.
5: Да что ты, Ширли? Я с этим завязал раз и навсегда.
0: Хорошо. Ну, допустим, что все это так. Ну почему же ты не на работе?
5: Да дела шли вяло. Я взял выходной.
0: Слушай, все твои обещания. Когда ты сидел за решеткой, они ничего не стоят, да?
5: Ширли, милая, я люблю тебя, но только тебя одну. Я не изменял тебе, клянусь.
1: Алло?
0: Привет. Это жена Дэнни. Что вы делали в нашей квартире?
1: Покупала несколько доз гашиша.
0: Слушай, я знаю, что мой муж меня обманывает. И я тебя прошу, скажи только честно. Ты спала с ним?
1: Ну, мы встречались несколько раз в гостинице.
0: Сволочь! Я так и знала.
1: Мне очень жаль. Но вы просили сказать правду.
0: Да, я получила по заслугам. Со мной поступили так же, как и я поступила с женой Дэнни. Я позвонила в гостиницу и все проверила. Затем я вернулась домой, быстро собрала самое необходимое и уехала во Флориду к бабушке Эмбер со стороны мужа. Бабушка помогла мне найти работу. Я осталась встречаться с множеством мужчин. В конце концов, я выбрала одного, который не принимал наркотиков. Мы стали жить вместе, но, к несчастью, он так же, как и я, не мог и дня обойтись без бутылки. Вскоре меня за пьянство уволили с работы. Я устроилась в другом месте. И там я познакомилась с женщиной, каких я до этого ни разу в жизни не встречала. Она оказалась рядом и поддержала меня в самую трудную минуту.
6: Ширли, что с тобой, девочка? Что случилось?
0: Да, мой друг вчера напился и чуть не убил меня, представляете себе?
6: Бедняжка, бедняжка. О, Господи, я надеюсь, ты больше не вернешься к нему.
0: Да что вы, ни в коем случае. Но там остались моя мебель и одежда, мне нужно их как-то забрать.
6: Ну, если ты хочешь, я могу попросить нескольких мужчин из нашей церкви, и они тебе помогут в этом.
0: Да? Знаете, было бы здорово. Я так боюсь его. Эти мужчины, то они клянутся в любви, то вдруг бросаются душить. Оба моих мужа были такими.
6: Они лишены Господа, Ширли.
0: Да, вы правы. А что, вы ходите в церковь?
6: Да. А вы... Вот вы не хотели бы иногда сходить со мной?
0: Не знаю. Помню, в детстве я несколько раз бывала на службе. Правда, с тех пор прошло много лет, но я всегда верила в Бога. Всегда. Я никогда не забывала поблагодарить Его, когда Он выручал меня из беды, как... Например, вчера вечером даже не хочется вспоминать.
6: Но вера в Бога, Ширли, это нечто большее. Это большее, чем понимание и признание того, что Он существует. Ты должна принять Иисуса как своего Спасителя и отдать Ему свою жизнь, следовать Его учению и заповедям.
0: Однажды я взяла дочку, и мы вместе с ней поехали в Мэриленд в гости к моему бывшему мужу. И в то время, пока я находилась там, он вручил мне повестку в суд, где должно было рассматриваться дело о передаче дочери под его опеку. Совершенно подавленная, я вернулась во Флориду, погрузила мебель в трейлер и приехала в Мэриленд. Я собиралась бороться за Эмбер. Я снова занялась уборкой квартиры, но я знала только один способ добыть достаточно денег, чтобы заплатить адвокату – продавать наркотики. Этим... я и занялась. В течение целого месяца перед слушанием дела мне не разрешали видеться с ребенком. А слушание длилось 3 дня, 3 долгих мучительных дня. Я и раньше вела сумбурную жизнь. Но после того, как у меня отняли Эмбер, я словно сошла с ума. Я занималась продажей наркотиков. Мне уже было на все наплевать. Иногда, чтобы избежать тяжких сновидений и кошмаров, я не спала целыми ночами. Иногда я среди ночи приходила к маме, ложилась на пол рядом с ее кроватью и тихо-тихо плакала. Она не слышала, как я стонала. «О, Господи, прошу Тебя, верни мне мою девочку!» Я познакомилась и начала встречаться с человеком, который, чтобы заработать, продавал кокаин. Это был его бизнес. Сам он не употреблял наркотиков. Его интересовали только деньги. А меня после знакомства с ним стал интересовать только кокаин. В это же время Дэнни опять предложил вернуться к нему.
5: Дорогая, я люблю тебя. Ты была лучшим из всего, что я когда-либо встречал в жизни. Давай попробуем еще раз, ладно?
0: Не знаю, Дэнни. Не знаю. Как я смогу доверять тебе после всего, что было?
5: Я больше не занимаюсь наркотиками. Сейчас у меня есть хорошая работа. Я очень хочу, чтобы у нас была семья. Прошу тебя, любимая. Нет никого, кто бы для меня значил столько, сколько ты.
0: Я тоже все еще вспоминаю о тебе. Может быть, мне уже никогда не суждено забыть тебя.
5: Мы совершали ошибки. Это правда. Но мы сможем все изменить. Я уверен, что на этот раз у нас получится.
0: Я хотела избавиться от пристрастия к наркотикам и надеялась, что он сможет мне в этом помочь. Но напрасно. Как только Дэнни узнал, что у меня проблемы с наркотиками, он тут же бросил меня. Но я уже была беременна. Невозможно описать словами, что мне пришлось пережить следующие 2 года. Я пыталась освободиться от наркотиков. Лишилась работы и снова жила с родителями. После рождения сына Кенни мы с Дэнни еще раз попытались жить вместе в одном маленьком городке в штате Вирджиния. Но когда он отказал мне видеться с Эмбер, я вернулась в Мэриленд с мужчиной, занимавшимся кокаином.
4: Как рано ты встала.
0: А я и не ложилась.
4: Опять?
0: Мне кажется, я вечером приняла слишком большую дозу. У меня начало колотиться сердце, а руки и ноги совершенно онемели. Я ужасно испугалась.
4: Зачем ты это делаешь, дорогая?
0: Ты же знаешь, я просто не могу остановиться. Если бы ты их не продавал, то я бы смогла завязать.
4: Об этом не может быть и речи. Я не буду тебе больше давать кокаин.
0: Да ты знаешь мою слабость. Если ты меня действительно любишь, то помоги мне. Перестань продавать эту гадость, прошу тебя.
4: Ладно. С 1 января я завязываю.
0: Наступил Новый год, но Джейк так и не бросил торговать наркотиками, поэтому мне пришлось уйти от него. Немного времени спустя я случайно столкнулась в магазине с одним мужчиной, которого когда-то обслуживала. Он спросил, нельзя ли было ему однажды вечером прийти ко мне в гости. Я думала, что знала, что ему было нужно, но я ошиблась.
7: Как у тебя дела, Ширли?
0: Да хуже и не бывает. Садись. Хочешь выпить?
7: Нет, спасибо. Я больше не пью. Я пришел к тебе, Ширли, чтобы рассказать о Боге, о том, как Он изменил мою жизнь.
0: О, Боже, да ты действительно стал другим, изменился.
7: Это возможно и для тебя, Ширли. Ты ничего не сможешь без Иисуса Христа. Он так тебя любит, что умер за тебя, чтобы искупить все твои грехи и дать тебе право соединиться с Богом.
0: Но я же верю в Бога. Каждый вечер я прошу Его простить, если чем-то оскорбила Его.
7: Самое большое оскорбление для Бога – это не принимать Его Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Он умер за тебя, Ширли. Вот как Он любит тебя. В Библии говорится, в послании к римлянам, глава 5, стих 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог любит и тебя, Ширли.
0: Мне кажется, я всегда это чувствовала, даже если и не заслуживала этого.
7: Никто этого не достоин. Бог говорит, что мы все грешники.
0: Да. Из своего собственного опыта я знаю, что это правда.
7: Позволь мне показать кое-что тебе.
0: Угу.
7: Это... Где же это? А, вот. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 и 17. Сказано вот как. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
0: Райн, ты действительно серьезно к этому относишься?
7: Конечно. Это для меня самое главное в жизни. Кстати, Ширли, ты говорила, что твои родители глухонемые, так?
0: Да.
7: И что из-за этого ты не могла общаться по-другому, кроме языка жестов и символов. А разве ты не видишь, что Бог все время пытался говорить с тобой именно таким же способом, на языке жестов и символов, символов своей любви к тебе?
0: Но я оставалась глуха к его призывам и не могла дождаться, пока он уйдет. А когда Райан с женой зашел за мной, чтобы вместе пойти в церковь, я не открыла им двери. Потом я все-таки развелась с Дэнни и вернулась во Флориду. Я жила у сестры и искала работу. Никогда я еще так не молилась, как в тот месяц. Во-первых, я молилась ради работы, а во-вторых, ради моей сестры, которая попала в больницу. она выздоровела, а я нашла работу, и моя вера в Бога окрепла. Через несколько дней после того, как я сняла квартиру и переехала туда от сестры, я встала на колени и обратилась к Господу с молитвой. «Иисус, я верю в то, что ты Сын Божий, и что ты умер за меня. Я знаю, на моей душе много грехов. Прошу тебя, прости мои прегрешения и войди в мое сердце. Боже, я не могу найти свой будильник. Вчера я договорилась с одной женщиной в прачечной пойти вместе в церковь. Прошу тебя, разбуди меня и моего сына Келли вовремя, чтобы мы не опоздали на службу. Благодарю тебя. Аминь». Я не помню всего, что говорил священник, но мне было очень хорошо. Каким-то образом я знала, что теперь у меня есть надежда.
6: Ну, как тебе служба, Ширли?
0: Знаете, мне очень понравилось. Все были дружелюбные и выглядели такими счастливыми.
6: Если хотите, мы будем каждую неделю ходить туда вместе.
0: Я не против, Джун. Оковы пали с меня. Но как это произошло, я даже и не заметила. Вскоре я перестала ругаться, но курить я еще продолжала до того дня, когда во время занятия по изучению Библии друзья не показали мне стих 16 из первого послания к Коринфянам, глава 3. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» После этого, желая угодить Богу, я бросила курить. Но иногда я еще выпивала. Однажды, на одном из следующих занятий по изучению Библии, Бог еще более открыл мне свою истину.
8: Бог хочет, чтобы мы жили праведно. Мы не должны быть как те, кто в миру и не знает Господа. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, глава 6, стих 9 и 11. «Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божье не наследуют. И такими были и некоторые из вас, но омылись, освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Кто хочет прочитать стих 19 и 20?
0: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Я расплакалась тогда прямо при всех, но мне уже было все равно. Я вернулась домой и рассталась со своим любовником. С той минуты я не изменяла Божьим заповедям. Через год я вышла замуж за одного верующего, его звали Тим. А еще несколько месяцев спустя Бог вернул к нам мою дочь Эмбер, и сейчас она спасена. Бог подарил нам еще двоих сыновей. Таким образом, у нас в семье сейчас всего 4 детей. Дорогие мои, если вы боретесь с грехом, Иисус может вас освободить. В послании к Римлянам, глава 8, стих 2 сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

Друзья, Бог может изменить и вашу жизнь. Господь нелицеприятен, и Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы не доверились Господу Иисусу Христу как вашему Спасителю, почему бы это не сделать сейчас? –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иеремии, глава 16. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих и не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление, и умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, не терзать себя, не стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я прекращу на месте сем в глазах ваших и во дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе: за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим, тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили и закона моего не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал, ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою. Трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложно следовали наши отцы пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и испускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего

живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господне, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у Тебя и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих, открыто пред лицом Твоим. Не будь страшен для меня Ты, надежда моя, в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь: пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские и которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских, и говори им: слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами. Так говорит Господь: берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работою, но святите день субботний, так как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день никакою работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно. И будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с гор, и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы святить день субботний и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет. Глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел благодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого.

пути своего, и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Посему так говорит Господь: спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый проходящий по ней изумится и покачает головою своею. Как восточным ветром развею их пред лицом врага, спиною, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их. А они сказали: придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у пророка: придите, сразим его языком и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздать злом за добро? Они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них добрые, чтобы отвратить от них гнев твой. Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их и греха их, не изгладь пред лицом твоим. Да будут они низвержены пред тобою, поступи с ними во время гнева твоего. Глава 19. Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собою старейших из народа и старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Еномовых, которые у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. И скажи: слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Еномовых, но долиною убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем, и сражу их мечом пред лицом врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным, и сделаю город сей ужасом и посмеянием. Каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их,
и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им: «Так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей, и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с местом сим, говорит Господь, и с жителями его, и город сей сделаю подобным Тофету. И домы Иерусалима, и домы царей иудейских будут как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Глава 20. Когда Пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Миссавив. Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их мечом. И предам все богатство этого города, и все стяжения его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут, и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь. И там будешь похоронен ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступили неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Пойте Господу,
Хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь, и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии? Глава 21. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхиена, и Сафонию, сына Маасии, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас». И сказал им Иеремия: «Так скажите Сидекии: так говорит Господь Бог Израилев: вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города сего, и сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою, в гневе и в ярости и в великом негодовании. И поражу живущих в всем городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они. А после того, говорит Господь Сидекию, царя иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе всем от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу сему скажи: так говорит Господь: вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. И дому царя иудейского скажи: слушайте слово Господне, дом Давидов, так говорит Господь. С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших, до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины. Скала равнины, говорит Господь, против вас, которая говорите: кто выступит против нас и кто войдет в жилище наше? Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. Глава 22. Так сказал Господь: сойди в дом царя иудейского и произнеси слово сие, и скажи: выслушай слово Господне, царь иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящий сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы,
и невинной крови не проливайте на месте сем, ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов сих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через город сей и говорить друг другу: «За что Господь так поступил с этим великим городом?» И скажут в ответ: «За то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им». Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего Иосии и который вышел из сего места. Он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит всей земли. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: «Построю себе дом обширный и горницы просторные», и прорубает себе окна и обшивает кедром и красит красною краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Посему так говорит Господь о Иакиме, сыне Иосии, царе Иудейском: не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен, вытащит его и бросит далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Вассане возвысь голос твой и кричи Саварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал: не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное?
или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни сии, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Книга пророка Иеремии, глава 23. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилев к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его: Господь – оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «Жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни, и стремление их — зло, и сила их — неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего,
а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал: «Мир будет у вас». И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: «Не придет на вас беда». Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят: «Мне снилось, мне снилось». Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал». Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Если спросит у тебя народ сей или пророк или священник, какое бремя от Господа, то скажи им: «Какое бремя! Я покину вас, говорит Господь». Если пророк или священник или народ скажет: «Бремя от Господа», я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь. А этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку: что ответил тебе Господь, или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить: «бремя от Господа», то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам: «не говорите бремя от Господа», зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего, и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется».

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Бог совершил над своим сыном суд за все грехи человечества. Благодаря его страданиям и смерти мы освободились от суда. В седую старину, когда Моисей вознес змея в пустыне, человеку стоило лишь взглянуть на этого змея с верой в обетование Божие, и он тотчас исцелялся от укуса и оставался живым. Вера в символ благодати давала людям жизнь. Так и сегодня. Кто взирает на крест и верой прилепляется к распятому Иисусу, тот обретает вечную жизнь. Апостол Павел сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Его смерть стала моей смертью, его жизнь – моей жизнью. Кто верой принимает заместительную жертву Христа, тот получает оправдание и жизнь со Христом навеки. Соединившись с распятым Господом, мы обретаем надежду участвовать в Его воскресении из мертвых. Все мы по своей природе обречены на погибель. Лишь взирая на Иисуса, мы спасаемся и рождаемся свыше. Нет иного пути к Богу, кроме распятия Христа. Поэтому сатана так яростно борется за то, чтобы поколебать нашу веру в Иисуса, в то, что Он есть Сын Божий и что Он был распят на кресте. На этих двух истинах зыждется спасение всего мира. Бог есть любовь. Его милость велика, словно необозримый океан. Его любовь так сильна, что он не отверг жестокий безбожный мир, а наоборот возлюбил его и любит по сей день. Бог не отказывается от непокорных мятежников, но милует их. Жертва его сына удовлетворила все требования справедливости для их спасения. Существование Сына Божьего крайне необходимо для спасения мира. Только в нем одном спасение. Скажи, дорогой брат, готов ли ты пожертвовать крупной суммой денег ради своего друга? Пойдешь ли ты за него в тюрьму? А что, если нужно будет умереть за него? Может быть, ты сделаешь это, если так сильно любишь его. Но согласишься ли ты отдать душу за своего врага? Ни за что на свете! Так мы познаем величие Божьей любви, ибо Он отдал Сына Своего не за праведных, а за преступников, чтобы спасти их. На кресте Христос совершил спасение всего мира. Все мы нуждаемся в жертве Иисуса, все без исключения, культурные и невежды, богатые и бедные, набожные и безнравственные, законопослушные и преступники. Ибо ни один человек не является праведным сам по себе. Христос примирил с Отцом весь мир. Удивительно то, что пока люди не уверуют в распятого, эта спасительная истина остается для них неясной. Твое спасение зависит от того, насколько ты верой соединился со Христом. Без веры ты остаешься под гневом Божьим, поскольку перед святостью Господней ты со всеми твоими делами выглядишь лживым и нечистым. Даже праведный учитель закона Никодим должен был выслушать эти слова: «Без веры в распятого Божьего Сына ты погибнешь». Эта истина для него была камнем преткновения. Кто верует в распятого Сына и принимает спасение, совершенное им на позорном кресте, тот освящается и живет в свободном общении с Богом. Чем воздаешь ты Иисусу за то, что Он простил твои грехи? Не посвятишь ли ты Ему всю свою жизнь? Кто верует, тот будет жить, и кто пребывает во Христе, не умрет вовек. Кто непрестанно взирает на вознесенного Христа, тот обретает надежду вечной жизни. Веры в Иисуса человек получает Святого Духа. Если ты понял глубину 14 до 16 стихов, ты достиг сути Евангелия. Некоторые толкователи Библии даже называют 16 стих Евангелием внутри Евангелия. Молитва. Отче Небесный, мы поклоняемся Тебе за Твою необъятную любовь, ибо Ты отдал Сына Своего Единородного за нас. Иисус понес наши грехи, бесчестие и наказание. Совершил спасение и избавил нас от гнева Твоего. Мы взираем на крест с доверием, поклонением и благодарением. Ибо Ты простил наши грехи и примирил с собой весь мир. Помоги нам донести эту весть о спасении до многих людей, чтобы они обрели вечную жизнь по свидетельству о Твоей благодати. Вопрос 28. Почему Христа можно считать подобием медного змея? Г. Кто отвергает Христа, тот осужден. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 по 21 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 17 по 21. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны».
0: Иоанн Креститель в первое время благовествовал о Христе как о грядущем судье, который срубит всякое непригодное дерево в своем народе и просеет зерно на гумне гнева Божьего. Но вот Христос свидетельствует Никодиму, что Он явился не для того, чтобы губить людей огнем поедающим, но чтобы спасти мир. Слава Богу, что у нас такой милостивый Спаситель! Когда Иоанн Креститель постиг тайну жертвы Христовой, он назвал его Агнцем Божьим. Бог по своей великой любви послал Христа не только для спасения иудеев, но и всего остального мира. Это слово «мир», трижды упомянутое Иисусом в 17 стихе, стало камнем преткновения для евреев, потому что иудеи считали все иные народы псами. Бог же возлюбил эти народы ничуть не меньше, чем потомков Авраамовых. По сути дела, все достойны осуждения, но Христос пришел не осудить, а спасти нас. С самого начала своего служения Он готов был исполнить роль медного змея, вознесенного на кресте и осужденного за грехи людей. Божья любовь чужда всякого шовинизма и объемлет все народы. Далее Христос одной краткой фразой раскрыл глубокую божественную истину. «Верующий в Сына не судится». Эти слова освобождают нас от всякого страха перед судным днем. Мы знаем, что заслуживаем возмездия за наши грехи, но верой во Христа мы обретаем прощение и милость Божью. Ты свободен от грядущего суда, если уверовал в Иисуса. Как жалки, глупы и слепы те, кто упрямо отвергает спасение во Христе, не желает уверовать в Него, думая, будто Божье спасение им не нужно. Такие люди не открывают свое сердце для силы, содержащей в имени Иисуса. Отгораживаются от лучей Его Святого Духа. Этот Дух прославляет распятого Сына Божьего. Кто пренебрегает смертью Христовой или отрицает ее, тот восстает против Бога и желает оправдать себя сам. Все наши благодеяния неполноценны и запятнаны корыстью. Мы все лишены славы Божией. Иисус подробно объяснил нам, почему некоторые люди отвергают Его спасение. Они любят грех больше Божьей праведности и поэтому отвращаются от Христа. Не желая оставить грехи, они прячутся от славного света и мира. Но Христос знает сердце каждого человека, даже если мы скрываем свои греховные помыслы. Иисус назвал дела людей злыми, чем решительно осудил всех богословов, проповедующих лжеучения о спасении добрыми делами. Ни один человек не праведен сам по себе. Никто не может прийти к Богу на основании своих добрых дел, так как наши мысли, слова и дела порочны с раннего детства. Иисус осудил Никодима из любви, чтобы сокрушить в нем фарисейскую гордость. Он хотел, чтобы Никодим отрекся от своего лицемерия и искренне покаялся.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Буря, я помню бурю, однажды летом был день прекрасный, прошло ненастье, светило солнце, и в свете этом к земле сходили жизнь и счастье. Былинки всюду расти спешили, цветами пчелы в полях лобзались, в садах скворечни скворцы обжили, и на деревьях виднелась завесь. Светило солнце, но вот под вечер в тяжелых тучах оно сокрылось. Подул холодный резкий ветер, и буря страшная разразилась. Дубы скрипели под ветром сильным, гремели часто удары грома, а вместе с ветром, дождем обильным, летел на землю и град огромный. Прошли минуты, кругом белела, избита зелень кусками града, а после поля все почернело, не ждали летом плодов от сада. Ревела буря еще сильнее в лесу дубовом, там дуб зеленый. В последней схватке боролся с нею, боролся долго, но пал сраженный. Он пал пред бурей, хоть был высокий, точили черви его середину, не стали больше от корня соки, крепись, как прежде в нем древесину. С высоким дубом вверх поднимались деревья ниже, их много было. Когда ж он падал, они ломались, его падение другим вредило. Стоял я долго над павшим дубом и долго думал не о деревьях, а о павших братьях, бездушных трупах, сердца которых грыз червь неверья. Утихла буря, на небе снова сияло солнце, все оживало, шептались листья в лесу дубовом,

воскресение Христа. Имел он честь и славу в небе, имел своих служителей, никем там оскорбляем не был, но молился для людей, познал гонения и страдания, живя средь мрака и греха, но побеждал без колебания все искушения врага. Затем принял Голгофский крест, за грешных умер и воскрес. Его святое воскресенье приговорило к смерти и смерть, и слышал ад в оцепенении, спасенный.

брать к себе не сметь. Всем не отвергшим покаянье, за жизнь в грехе и суете, пришло от Бога оправданье, прощеньем вечным во Христе. И весь разносится окрест, Спаситель грешников воскрес. Напрасно спорят нынче люди, что нет надежды смертным нам, что воскресений не будет ни злым, ни праведным сердцам, что если мы из праха взяты и возвратимся в прах земной, не сможет снова, как когда-то, поднять нас Бог своей рукой. Зачем нам спорить? Факты есть. Сын человеческий воскрес. Желают люди долголетия, но годы их свое берут. Пусть больше проживут на свете, но все равно в свой час умрут. И только в Боге всемогущем, Отце творения всего, есть долголетие живущим, есть вечность любящим Его. Недаром свет услышал весть, распятый Иисус воскрес. В природе мудрые законы и тайны древние ее. Мир открывает изумленно и возвышает я свое. Забыв Создателя вселенной, лишь познает его дела и ждет чудес от твари тленной, но пусть не будет им числа. Не надо нам других чудес из мертвых, наш Христос воскрес, и дети Божьи песни славы за то, что дивен и велик, с восторгом и живой усладой Отцу возносят от земли. Поют любовь Его святую, поют в разбуженную высь за эту радость неземную, за воскресение и жизнь. И льется пенье до небес, Христос воистину воскрес.

0: всем перевалившим за 60. Пускай виски у вас седеют, и прежних сил, конечно, нет, сердца молодые не стареют, и люб быть должен Божий свет. Сердца ведь старости не знают, вся жизнь им вечная весна. В ненастье солнышко сияет, и ввысь влечет любви волна. Так вознесем же весть благую, Творцу любовь, хвалу и честь, и верим в истину святую, все хорошо, как она есть, а все, что кажется плохим, нас все же к лучшему ведет, и в цепи всей звеном своим нас к цели жизни приведет. Так не ропщи на неудачу, и слез ты попусту не лей, поверь, не понял бы иначе ты смысла жизни всей своей. Ничто на свете не случайно, во всем царит Творца закон. Умом не вникнуть в Божью тайну, довольно знать, Отец твой Он.
1: Часы.

Если к вам постучали печали, к вам приходили, наверное, печали, вспомните, как вы тогда их встречали. Может, сердито на них накричали, а может, обиделись и молчали. А надо печали встречать не нервозно и отвечать им спокойно, серьезно. Вы извините, мол, с Богом в общении я нахожу в этот час утешенье. И не могу задержаться с вами, да и не хочется, знаете сами. Сразу идут они в позе унылой, сердце не станут ломиться силой.

водопад. Объединивший мысль и взгляд, смотрю на грозный водопад. Вот он ворочает камнями и пробегает меж корнями. Деревьев малых и больших он проверяет крепость их. И те, что вглубь не уходили, водой размыты вскоре были. Все корни, выставив наружу, так обнажают беды душу. Вот вновь поток направил силу увлечь поверхностных в могилу. В закон Господень углубляться, в любви Христа укореняться, и мне, и близким моим надо, чтоб устоять пред водопадом.

Кроты и орел. Однажды полчища кротов раскрыли сотни грязных ртов и оглашали белый свет безумным криком: «Солнца нет!» С тех пор, как мы произошли, мы солнца в мире не нашли, а мир наш — это та земля, где жизнь ведет кротов семья. Когда ж кричали так кроты, орел сказал им с высоты: «О вы, несчастные слепцы, подземных мрачных нор жильцы! Для вас, конечно, солнца нет, оно для вас пустой предмет. А почему, скажу сейчас, глаза отсутствуют у вас. Когда б ваш сон глаза имел, то этой песни бы не пел, а ваша песня лишь смешит того, кто солнце вечно зрит. Да, невозможно без очей познание солнечных лучей. Как много есть кротов таких средь бедных душ сынов людских! Они живут во мраке нор, греха и злобы с давних пор. Сам сатана их ослепил и душу зрения лишил. И солнце вечное Христос для них мифический вопрос, хотя его любви лучи прекрасны, нежны, горячи, и все для жизни им дают, они Творца не признают. Им неприятна света весть о том, что солнце правды есть, а почему, скажу сейчас, у них совсем нет веры глаз.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: Рассказ для детей, специально для сестры.
1: Где взять благодарное сердце? Сегодня Алёша первый раз был в воскресной школе. Пригласил его туда одноклассник Давидка. Как здорово было в этой школе! Сколько он смог узнать за 2 часа, которые пролетели так быстро! Да и учительница была такая добрая. Каждому мальчику и девочке подарила по очень красивой открытке, где была нарисована кисть винограда и написаны слова. «Я есть лоза, а вы — ветви». Правда, Алёша не мог понять, почему так написано, но учительница очень понятно объяснила, что Господь Иисус с любовью держит каждого человека, верующего в Него, подобно тому, как виноградная лоза держит веточки, на которых вызревает очень вкусный, сочный и полезный виноград. Впервые Алёша узнал, что люди имеют разные сердца. Конечно, не те, что перекачивают кровь по сосудам к органам тела. Учительница сказала, что эти сердца рассказывают другим о человеке поступками, которые он совершает, и даже его речью. Она рассказала, что сам Творец поведал об этом на страницах Библии. Бог, создавший людей, хорошо видит их сердца. Он назван сердцеведцем. О, это было очень интересно! Алёша внимательно слушал рассказ учительницы. Все люди ушли от Бога и живут сами по себе. Их жизнь стала неправильной без мудрого и доброго Создателя. Люди стали грешить, то есть совершать плохие поступки. И грех испортил их сердца. Оказывается, есть сердца лукавые, каменные, коварные. Все это крайне испорченные человеческие сердца. Но есть и другие, нежные, чистые и благодарные. Самое лучшее сердце — это сердце, очищенное Господом Иисусом и способное благодарить своего Спасителя за все-все. Алёша погрустнел. Оказывается, у него нет такого сердца. Ах, как было неприятно ему и очень жаль, что его сердце относилось к первой категории крайне испорченных. Теперь в его голове завелась волнующая его мысль, как же получить, и притом поскорее, благодарное сердце. Всю дорогу домой он думал о благодарном сердце. «Человека с таким сердцем особенно любит Иисус Христос», — сказала учительница. Алёша вздохнул, как только вспомнил эти слова. «Но кто не хочет быть любимым, да еще самим Господом Иисусом?» Входя во двор, Алёша увидел маму, которая мыла окно на веранде. Лучи весеннего солнышка играли в ее волосах, чудесно обрамляя всю мамину голову теплым и ясным светом. — Какая ты красивая, мамочка! — воскликнул Алёша и махнул маме рукой. Мама удивленно вскинула брови и улыбнулась. — Неужели? Ну и ну! Я думаю, сыночек, просто весна идет, и все люди становятся красивыми. Смотри, солнце какое яркое и теплое, а ты... Что-то грустный или нет? Поделись с мамой, что ты узнал в этой самой воскресной школе. Мама нежно прижала к себе Алёшу и чмокнула его в щеку. — Сейчас обедать будем, папа уже дома. — Так о чем ты узнал в школе? Алёша присел на краешек стула и раскрыл папку, в которой лежала подаренная учительницей открытка и маленькая книжечка с названием «Какое у тебя сердце?» «Вот, мам, посмотри! Правда красивая открытка? Это не просто лоза. Я тебе потом расскажу о ней. Мама, а ты знаешь, какое у тебя сердце?» «То есть как? Какое?» Сердце как сердце, человеческое. Пока оно меня не беспокоит. Здоровое, думаю. Нет, я не о том. Люди имеют разные сердца. Учительница, тетя Рита, сказала, что очень хорошо, когда у человека благодарное сердце. И именно с таким сердцем человек всегда доволен и счастлив. Но самое главное, такое сердце очень нравится Господу Иисусу. Ах, вот что! Я и не задумывалась об этом, сынок. А что, тебе понравилось в школе? Ты уже с кем-нибудь подружился там? А что еще говорила тетя... Тетя Рита? Кажется, ты так назвал учительницу. Она много рассказывала об Иисусе Христе. Мы пели песни. А потом тетя Рита прочитала рассказ из журнала «Тропинка». Знаешь, мам, этот журнал так назвали, потому что он помогает найти правильную тропинку к Иисусу. Но самое главное, я хочу иметь благодарное сердце. Только не знаю, как это сделать. А ты, мама, хочешь нравиться Иисусу? О чем это вы тут беседуете, дорогие мои? Кому это должна нравиться мама? Входя в комнату, вмешался в разговор отец. Она очень нравится мне, —

«Пожалуйста» и «спасибо». Не забывай о них, и будешь всегда вежливым и благодарным. Правда просто? Попробуй-ка с понедельника. Алеша слушал папу и думал. Все он говорит правильно, только совсем не это имела в виду тетя Рита. Эти волшебные слова я знал и раньше. Но чистое, благодарное сердце — это что-то совсем другое. Это что-то очень, очень прекрасное. Но прерывать папу ему не хотелось. Да и не знал еще Алеша, в чем же сила благодарного сердца и его истинная красота. Он только как-то необъяснимо чувствовал, что не в словах тут дело. Конечно, тетя Рита знает секрет благодарного сердца. Я обязательно спрошу ее в следующее воскресенье. Ах, как долго ждать, — думал мальчик. Всю неделю Алеша старался следовать папиному совету. Если он о чем-то спрашивал родителей, то неизменно добавлял «пожалуйста» и старался изо всех сил не забывать сказать «спасибо» маме, учительнице и даже своей соседке по парте, очень вертлявой Маринке. Но вот уже три раза он был осмеян за свою вежливую благодарность. Во вторник одноклассник Гришка принес в класс мышонка, который жалобно, едва слышно попискивал и шуршал его портфели. На перемене Гришка пугал девчонок и громко хохотал, когда они в рассыпную и с визгом разбегались от него, держащего мышонка за лапку. Алеша решил помочь бедному мышонку и вступился за него, обратившись к Грише с просьбой. — Гриша, ну зачем ты мучаешь его? Пожалуйста, отпусти мышонка, ну, пожалуйста, выпусти его в траву. Я тебя очень прошу, и девочек не пугай. На это Гришка дал ему щелбан и обозвал хлюпиком и мышиным заступником. А девчонки теперь хохотали над ним, потому что на его лбу вздулась шишка. Алеша страшно огорчился и почувствовал себя совсем несчастным неудачником. В среду на уроке рисования произошел тоже печальный для Алеши случай. Учитель позволил рисовать на свободную тему. Алеша решил нарисовать Ноев ковчег, о котором узнал в воскресной школе. Он разложил свои краски, поставил мензурку с водой и принялся рисовать. Маринка тоже вовсю старалась. На альбомном листке расцветали ромашки, весело заполняя зеленую лужайку. Вдруг она резко повернулась к соседке на задней парте и локтем смахнула мензурку, смутной от перемешанных красок водой. Вся эта коричнево-сине-желтая муть выплеснулась на Алешин рисунок и залила его. У Алеши от ужаса перехватило дыхание, и он вырвал из альбома лист с Маришкиным рисунком, смял его и бросил в нее. «Вот тебе! Вот тебе! Ты испортила мой ковчег, противная вертушка!» Вода стекала с листка на брюки и тут же впитывалась. Учитель велел Алеше выйти и смыть с брюк краску. Когда Алеша вернулся, Маринка, вытирая кулачком слезы, всхлипывала, но ему совсем не было жаль ее. Он отвернулся и до конца занятий не разговаривал с ней. А в пятницу... О, лучше бы не было этой пятницы! Этот день стер все последние старания Алеши приобрести чистое, благодарное сердце. А произошло вот что. Папа попросил Алешу после школы почистить у кроликов, на что Алеша ответил: «Мне нравится убирать кроличьи домики. Обязательно, папа, я это сделаю. Придешь с работы, у кроликов будет чистота». Собираясь в школу, Алеша поделился с мамой своим желанием. Ему очень хотелось иметь кроссовки, такие, как у Семена, соседского мальчика.
Мама обещала.

0: сначала после работы зайти в магазин и посмотреть. Алешу это очень обрадовало. На уроке русского языка, когда учительница начала проверять домашнюю работу, Алеша вспомнил, что не сделал этой работы. От страха получить двойку он сказал учительнице, что забыл свою тетрадь дома. Недолго думая, Валентина Ивановна отправила его домой за тетрадью. Алеша вышел из класса, но за дверью растерялся. Что делать? Ведь тетрадь лежит в портфеле. Он снова вернулся в класс и сознался, что не сделал работу. И учительница поставила двойку в дневнике. Это была первая его двойка в последней четверти. Ему было стыдно и горько и за обман, и за двойку, конечно. После уроков он было уже направился домой, как ребятам из параллельного класса вздумалось играть в футбол. Алёше предложили встать в ворота, и игра началась. Так прошло около 2 часов. Алёша играл великолепно, как отозвались о его игре одноклассники. Он возвращался домой в приподнятом настроении. Подходя к дому, Алёша увидел маму, идущую из магазина с покупкой. Это были обещанные ему кроссовки, только совсем не такие, как у Семёна. У Алёши сразу пропало настроение. «Я же просил другие, мам! Эти мне совсем не нравятся!» «Но другие гораздо дороже, и притом не было твоего размера, сынок. Если не было, то и не нужно было брать эти. Я их все равно не буду носить. Посмотри, какие они уродливые!» Совсем не думая о том, что он обижает маму, Алёша повернулся и пошел в свою комнату. Он читал приключения Робинзона Крузо, Даниэля Дефо, когда в комнату вошел папа. Взяв книгу из рук сына, он закрыл ее и положил на стол. «Значит так. Сегодня ты отличился особо. Двойка по-русскому. У кроликов совершенная чистота, и вдобавок ты посмел обидеть маму? Подумай над своим поведением, Алексей. Ты уже достаточно взрослый, чтобы делать выводы самому». Алёша лежал в кровати и никак не мог заснуть. Сегодня он окончательно доказал себе, что у него ничего не получилось с чистым и благодарным сердцем. Он вздыхал и ворочался в постели. Наконец, мысль о том, что он через день увидит тетю Риту, и она, возможно, поможет ему в его трудной ситуации в поиске чистого и благодарного сердца, принесла ему небольшое успокоение. Утром он попросил у папы прощения за невыполненное обещание и, обняв маму, ласково сказал, что сожалеет о своих словах и кроссовки носить будет. Родители простили сына, и в семье снова водворился мир. Воскресенье! Наконец-то оно наступило! Алеша шел вместе с Давидом в воскресную школу. Ему очень хотелось поговорить с тетей Ритой. Весь урок Алеша смотрел на часы, которые висели на противоположной стене, и даже интересные рассказы учительницы не могли отвлечь его мысли от предстоящего разговора, который, как надеялся Алеша, откроет ему тайну получения чистого и благодарного сердца. Подождав, когда все ребята выйдут из класса, Алеша подошел к учительнице и задал свой важный вопрос. «Тетя Рита, скажите, а где можно взять чистое, благодарное сердце? То есть как его получить? Я так старался всю неделю, но...» Учительница внимательно посмотрела на мальчика и предложила ему сесть рядом с ней. Несколько секунд она сидела молча, склонив голову. Потом, медленно выговаривая каждое слово, произнесла. «Для этого нужно сделать 3 очень важных и серьезных шага, Алеша. Первый шаг — это покаяние. Это значит, нужно признать себя грешником, неспособным своими силами стать лучше настолько, чтобы исполнять все так правильно, как этого желает Господь. Второй шаг — это ежедневное чтение Библии. Согласись, тебе нужно знать, что нравится Господу, а что нет. Есть вещи и поступки, которые Господь ненавидит. Библия будет учить тебя, как отличать истинно доброе от плохого. Третий шаг — это молитва. Молиться — значит разговаривать с Иисусом Христом обо всем, что тебя интересует, волнует или печалит. Ты не должен забывать, что Иисус — самый лучший твой друг. Он тебя всегда поймет и поведет тебя самым верным и добрым путем. Именно на этом пути ты приобретешь чистое, благодарное сердце, Алеша. Другого пути просто нет. Алеша слушал очень внимательно тетю Риту. Ему было теперь все понятно, и его мальчишеское сердце очень желало пойти этим путем, путем приобретения благодарного сердца, способного делать только угодное Господу Иисусу. Он смотрел на тетю Риту, совсем не собираясь покидать класс. Наконец он понял, что ему нужно сделать. «Тетя Рита, я хочу сделать первый шаг. Я хочу, чтобы Иисус простил меня и стал моим лучшим другом. Можно? Прямо сейчас?» Глаза учительницы стали влажными. Алешина желание было искренним и сильным. Очень серьезно она восприняла желание мальчика. «Ты желаешь покаяться, Алеша?» «Конечно же, можно. И прямо сейчас. Для этого лучше встать на колени и в смирении прийти к Господу». Алеша и учительница склонились на колени. В пустом классе зазвучал слегка дрожащий мальчишеский голос. Алеша впервые в своей жизни говорил с Творцом неба и земли. Он многого не знал и не понимал еще, но в его груди трепетно билось юное сердце, в которое упала искра Божьей любви и зажгла в нем жажду чистой и новой жизни. После Алешиной молитвы полилась молитва учительницы, молитва благодарности Господу за прощение и принятие Алеши в число Божьих детей. Встав с колен, тетя Рита обняла Алешу. «Вот ты и сделал свой первый, очень важный шаг. А тебе радуется все небо, Алеша, ведь ты принял в свое сердце доброго и мудрого пастыря. Вы думаете, что у меня все получится, и сердце мое будет чистым и благодарным теперь всегда? Для этого тебе нужно трудиться каждый день. Но теперь ты не один, и на твой вопрос ты ответишь сам. Вот, прочитай этот стих. Читай вслух». И тетя Рита указала ему место в Библии. Алеша громко прочел короткое, но сильное утверждение для своего нового сердца. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
1: Анна Лукс, США.

0: три основных обязанности на каждый день.
1: Размышления Петра Вормс.
0: Думаю, что каждый человек имеет три самые важные обязанности в каждодневной своей жизни. Человеку нужно сказать, что необходимо, сделать, что необходимо, с терпением сносить то, что необходимо. Людям дан язык, как средство для общения друг с другом. Первое повеление человеку, которое дал ему Бог после сотворения, гласит: «Наполняйте землю и обладайте ею». Чтобы исполнить это повеление, необходимо взаимопонимание и взаимодействие. Этому должны содействовать и слова, произносимые нами. После потопа от племени Ноева распространились народы по всей земле. На всей земле был один язык, одно наречие. А когда они стали строить башню, что не было угодно Богу, тогда Он смешал языки, и не стали люди понимать друг друга. Работа у них встала. Чтобы строить жизнь, необходимо взаимопонимание, для чего и дан язык. И от его правильного употребления многое в жизни зависит. Словом можно ободрить человека, словом можно глубоко ранить. Радость человеку в ответ уст его, и как хорошо слово вовремя. Притча 15:23. Не только в этой жизни многое зависит от слов, сказанных нами, но слова наши связывают нас с будущностью. Христос, уча народ, сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Матфея 12:36-37. Итак, язык дан людям для взаимопонимания, но не для раздора и разделений. Поэтому и сказано: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Колоссянам 4:6. Христос в своей нагорной проповеди называет миротворцев блаженными и ставит их под обетование, ибо они будут наречены сынами Божьими. У миротворцев и речь должна быть мирная. В прошлом я слышал свидетельство об одном служителе церкви. Все, что он говорит, мягко ложится на сердце. Как мы все с вами нуждаемся в таком наречии, притом каждый день. Русская поговорка гласит, а точнее в книге притчи, 25 главе, 15 стихом написано: «И мягкий язык преламывает кости». Мы кости ломать никому не собираемся, но склонять сердца слушающих нас к добру важно. Вторая обязанность – это сделать то, что требует от тебя жизнь. Слово к делу не прикрепишь, даже при самом приятном высказывании. 10 стих Псалма 89 в переводе Лютера звучит так: «Жизнь человека 70 лет, при большей крепости 80 лет. Если эти годы прошли в благоденствии, то это благоденствие стоило много усердия и труда». Всегда я был склонен к словам этого перевода. Соломон пишет: «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Перечень дел у человека весьма большой. Стоит только прочитать притчи 31 с 10 по 31 стих, где сказано о всех делах добродетельной жены. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и рочную служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности, и да прославят ее у ворот дела ее. К перечню дел относится и то, чтобы вовремя встать и умыться, вовремя побриться, постричься, убраться, переодеться, Об этом напоминает апостол Павел Тимофею. «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Далее Слово Божие напоминает нам: «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Яков приводит в пример Авраама. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявшись соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Перечень можно продолжить, но в конце этой мысли хочу сказать: нельзя рассчитывать на благословение в безделии, но наоборот, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, а после усердного труда и сон приятен. И третье, самое трудное – сносить все, что нужно, и остаться в вере. Христос взял грехи всего мира на Себя, вознес и привозил их ко Христу, и нас призывает: «Возьмите иго мое на Себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». В жизни многое приходится сносить, ибо нас связывает нас с последствиями греха, которые бывают порой весьма тяжелыми. И как Христос понес грехи людей, будучи Сам безвинен, так и нас призывает нести бремена друг друга, недостатки других. Моисей, как вождь народа Божия, в свое время сказал Богу: «Ты возложил на Меня бремя всего народа сего». И продолжает: «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для Меня». Числа 11.11. В ответ Бог сказал Моисею: «Собери Мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Числа 11.16.17. Чем больше Бог веряет, тем больше и забота, которую надо нести. Апостол Павел, как бы отчитываясь, говорит: «Кроме посторонних приключений, у Меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я ни измогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенился». 2 Коринфянам 11:28-29. Так Бог возлагает бремя народа и заботу о нем на служителей своих. Апостол Павел, имея большой опыт, пишет Галатам: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». В заключение нужно еще подчеркнуть, что каждый из нас, неся заботу и бремя других, имеет и свои заботы, и свои семейные трудности, о чем не менее нужно переживать, как сказано: «Если же кто из своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». 1 Тимофея 5:8. Все мы желаем, чтобы никто не погиб из тех, которых Бог дал нам. Заботы семейные и личные очень разнообразны и порой весьма трудные, часто камнем ложатся на сердце. И здесь каждый должен нести свое бремя. Эти три ежедневные обязанности будут сопровождать нас до конца жизни, поэтому так важно их исполнение. Аминь.

Слово редактора. Сегодня в телефонном разговоре моя сестра в Господе Елена тихо проговорила: «Неужели мы больше никогда не услышим новых строчек таких прекрасных стихов Юрия Зиновьевича Каминского?» И заплакала. «Нет, новых строчек не услышим. Он ушел туда, куда, судя по стихам, стремился всей душой, к Богу. Он боролся до последнего, не с болезнью. Здесь я не знаю подробностей. Он боролся за нас и за себя, снова и снова вставая из окопа, как когда-то делал его отец, воевавший на фронте и погибший на прошлой войне. Только сын погибшего солдата вел свой бой много дольше, всю жизнь. И на него шли в атаку не такие же, как он, солдаты противника. На него шел в атаку всей своей огромной темной силой дьявол. А сердце поэта защищено только тоненьким листком бумаги, на котором, как писал Юрий Зиновьевич Каминский, кровоподтеки строк. Но рядом с ним, я верю, поднималась великая сила, Божья рать, сражаясь вместе с поэтом, за каждого из нас и за него самого. Как много приходится пропускать через сердце прежде, чем на лист ляжет новое стихотворение. Это я знаю не понаслышке. Вот и износилось горячее сердце поэта. Вот и остановилось 30 декабря 2007 года, ровно через месяц после его 69-го дня рождения. Юрия Зиновьевича Каминского нет больше с нами здесь, на земле. Но стихи его остались, то, ради чего он жил и бился, всякий раз принимая сердцем удар на себя. И еще долго они будут звучать его голосом, неповторимым голосом прекрасного поэта и нашего брата в Господе. Обращение. Я от мирских устав страстей шепчу, тревожась не на шутку. Дай, Боже, свет душе моей, не дай в безумство впасть рассудку. Уста к высокому верни, не дай мне сердцем бить баклуши, и Божьим страхом осени погрязшую в сомнениях душу. Ни раз, ни два грядущих бед, не чуя в шуточках крамольных, терял дорогу я к тебе, в тропинках заплутав окольных. Людской восторженной молвы, едва ли не с измальства возжаждав, и, о трубы медные, увы, я спотыкался не однажды. С того, наверное, воды, став тише и травинки ниже, из пропасти любой беды я горизонт рассветный вижу. Пусть чашу горькую испить пришлось мне, но обрел я право на славу истинную жить под куполом Господней славы. Юрий Каминский. Он так радовался в позапрошлом году, когда мы начали издавать газету об Израиле накануне. Он писал в нее стихи. Он был из избранного Божьего народа. И хотя ни разу не побывал в Израиле, писал об этой стране так, что мы могли видеть ее его любящими глазами. И как он печалился, когда узнал, что нет у нас больше средств выпускать газету, которую в Германии не поддержали читатели. Мы закрыли тогда накануне по обыкновенным финансовым причинам, на радость врагу наших душ. Тогда мы обезденежили, лишившись вашей финансовой поддержки, дорогие читатели. Подписка нынешнего года снова не принесла нам лишних денег для этой газеты. Но мы с Божьей помощью нашли выход. Газета станет частью алтаря,
а в Израиле будет тиражироваться как самостоятельная газета. Как бы обрадовался Юрий Зиновьевич, узнав о наших планах. Как бы воспрял духом. Не успели мы сообщить ему эту новость. Но в первом же номере накануне приложения к газете «Забытый алтарь» мы расскажем о Юрии Каминском и о его любви к Богу, к Израилю и к нам. Галина Вольф.

стихи наших читателей. Знает, что лучше. Вот и прошел еще один год, дарованный от Господа. Еще один год Его благословений. Еще один год радости и печали. Еще один год с новыми покаяниями, о которых ликуют небеса. Дал бы Господь вам и нам, и в наступившем году радости пробуждения, обновления и благодать для людей, ищущих Бога. Забытому алтарю и сестре хорошего, спокойного и обильного благословения, чтоб через материалы Дух Святой говорил к человеку, к его сердцу, чтобы люди могли надеяться, обращаясь к вам, нам, о молитвах за ближних, своих и не своих проблемах, могли быть уверены, что они не одни в этом мире, Господь с ними. Господь слышит, Он поможет, ведь Он знает, что для нас лучше. Наталья Дик. Заскрипел под ногами снег, засветили снежинки-фонарики. Ты вдыхаешь зимы привет, защипал морозец удаленький. Звонким смехом звучит все вокруг, удивляясь, ты смотришь в стороны. Да чего же красив белый свет, кто творец, кто рисует узоринки. Покрывало лежит, как ковер, над полями, лугами, речками. Кто так смог хорошо одеть бархатистый, пушистый передничек? Стоят елочки ровно в ряд, пересыпаны инеем беленьким, а на веточках, как наряд, опять же те снежинки, затейницы. До чего же красиво зимой? Красота Божьих рук везде видится. Зимним вечером, утром или днем всюду свет его яркий светится. Бесконечное никогда, мое сердце с вечностью свито, и Творцу мы возносим хвалу зимним вечером в тихой молитве.

избрал для меня дорогу, перекрестков много пройдя. У меня подкосились ноги, тупиковый в момент настал. Испытание, его как понять, обогнуть или свернуть куда мне? Где тот правильный, нужный путь? Где могу отдохнуть на камне? Затворив за собою дверь, место-то для тебя знакомо. На коленях стою, Иисус, пред тобою мой грех окова. Я шепчу тебе, тихо шепчу, ты услышишь, о чем сердце просит. Душу видишь мою, ты, Христос, как дождливую грязную осень. Сыро грязные листья слетают, как грехи, очищая душу. Мой Господь в эту серую пору пусть дорогу осилит идущий. Сердце просит об очищенье. Знаю, медлишь ты неспроста. Размягчаешь меня в моленье, перекрестки со мной пройдя».

Благодарим, Господь. Благодарим, Господь, за счастье это, за то, что мы с Тобой, Иисус, живем, и за любовь Твою, и за ответы, за то, что мы сейчас Тебе поем, за то, что мы родителей имеем. Они за нас молились день и ночь, и часто так колени их немели, но Ты давал им силы превозмочь. За ночи их бессонные спасибо, за слезы их горячие за нас. Они Тебя о счастье просили, которое имеем мы сейчас. Благодарим, Господь, за их молитвы и за любовь, за ласку, за тепло. В молитве было много слез пролито, чтоб не вселилось в наше сердце зло. И вот стоим, родные, перед Вами, а сердце благодарностью горит. И разве можно выразить словами любовь того, кто счастье нам дарит? Люба Баряева. Стихи прислала Лили Штульберг.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.